сука, какой же ты.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Пятница. Пятница.
2: Восьмое.
3: Восьмое.
1: Мая.
4: Мая.
5: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

0: сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
0: Пятница. Восьмое.
3: Восьмое.
1: Мая.
3: Мая.
4: Говорит Москва. Прослушайте сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 6 часам московского времени.

0: если бы у тебя не было срки? Куда бы шли твои кака? Они бы устроили засор! Расширяйся, расширяйся до тех пор, пока... И ты в мире хуйни! Все это сильно научно!
1: Радио, Анон ФМ!
0: Приступим! Приступим!

Начинаем факультатив.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
1: Восьмое.
4: Восьмое.
2: Мая.
4: Мая.
5: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее, прямее держитесь.

Теперь надо потянуться и глубоко подышать. Ноги поставьте на ширину плеч, руки согните перед грудью. Пальцы соприкасаются, локти в стороны. Сжимая пальцы в кулаки, разогните руки в стороны, потянитесь, вдохните. Раз, два. Разжимая пальцы, согните руки перед грудью, выдохните. Три, четыре. Продолжаем. Руки в стороны, потянуться. Руки согнуть, мышцы расслабить. Вдохнуть, побольше прогнуться. Выдохнуть, вернуться в исходное положение. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Опустите руки. Ноги поставьте шире плеч. Следующее упражнение, третье. Повороты туловища с наклоном вперед. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите за спину. Раз, два. Выпрямитесь и поднимите руки в стороны. Три, четыре. Теперь, наклоняясь вперед, коснитесь правым локтем бедра левой ноги. Левую руку за спину. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Вдохните, продолжаем.

вдохнуть, выдох, вдох, продолжайте. Пониже наклоняйтесь. Раз, два, три.

Заканчиваем. Ноги соедините, руки опустите. Четвертое упражнение. Опускание на колено. Поднимите руки вверх. Отставляя левую ногу подальше назад, опуститесь на левое колено. Руки положите на правое колено. Делаем. Раз, два. Упираясь в колено, встаньте, приставьте ногу и поднимите руки вверх. Три, четыре. Проделайте тоже, опускаясь на правое колено. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Делаем под музыку. Раз, два. Три, четыре. Выдох. Опуститься на колено. Вдох. В исходное положение вернуться. Раз, два.

продолжайте. Выпрямите спину. Мягче опускайтесь на колено. Продолжайте.

Опустите руки. Пятое упражнение. Поднимание ноги вперед. Отведите левую руку назад. Правую поднимите вперед. Одновременно поднимите левую ногу вперед. Постарайтесь носком коснуться правой ладони. Делаем. Раз. Опустите ногу и руки. Два. Теперь, отводя правую руку назад и поднимая левую вперед, коснитесь носком правой ноги левой ладони. Раз. В исходное положение. Два. Продолжаем. Левую ногу поднять. Опустить. Правую поднять. Опустить.

Počujem. А теперь ложитесь на коврик на спину. Ноги соедините. Руки положите вдоль туловища ладонями вниз. Шестое упражнение – сгибание и выпрямление ног. Подтяните колени к груди. Раз. Выпрямите ноги вверх. Два. Опустите ноги. Три. Четыре. Дышите равномерно. Продолжаем. Ноги согнуть. Выпрямить. Опустить. Согните ноги побольше. Полностью выпрямите. Плавно опустите.

not coinchit. Ноги положите врозь, ладони переведите на живот, мышцы расслабьте, глубоко подышите.

А теперь вставайте. Ноги поставьте шире плеч. Руки согните, кулаки к плечам. Локти опустите. Седьмое упражнение – наклоны туловища в стороны. Наклоните туловище влево и, разжимая пальцы, выпрямите руки вверх. Раз, два. Выпрямите с кулаки к плечам. Три, четыре. Тоже проделайте, наклоняясь вправо. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. При наклоне делайте выдох, при выпрямлении вдох. Делаем под музыку. Влево наклоняемся. Раз, два. Выпрямляемся. Три, четыре. Вправо. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Точнее наклоняйтесь в сторону.

Кажется, право и достаточно. Ноги соедините. Руки переведите на пояс. Восьмое упражнение. Прыжки на месте. Поставьте ноги накрест. Левую перед правой. Прыжком поставьте ноги врозь. Раз. Прыжком скрестите ноги. Поставьте правую перед левой. Два. Снова прыжком поставьте ноги врозь. Три. Скрестите ноги. Поставьте левую перед правой. Четыре. Так и продолжайте. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три, четыре. Полегче прыгайте. На носках. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два.

Поднимите руки вперед, вверх, вдохните. Опустите в стороны вниз, выдохните. Поглубже вдохните. Полностью выдохните. Руки вверх. Опустите. Еще раз. Достаточно. Занятие окончено. Переходите к водным процедурам.

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

0: Могучий электронный мозг робота пытался осознать парадокс ситуации. Алгоритмические цепи раскалялись все больше, пока между блоком желания и блоком совершения не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда Звездный заголосил.
1: «Получается, что ты, самоотверженный герой, образец человека и победитель, а я кругом виноватый взбесившийся робот! Что же мне делать?»
2: Слушать радио «Анонимус».

Совпадение не случайно, все связано.

0: Сегодня.
1: Пятница.
2: Пятница.
3: Восьмое.
4: Мэя.
5: Опять бред какой-то, блядь. А? Чё? Блядь, уже 8, я на работу!

и восстали машины из пепла ядерного огня. И пошла война на уничтожение человечества, и шла она десятилетия. Но последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время, сегодня ночью. Арнольд Шварценеггер, Майкл Байен, Линда Хэмилтон, Лэнс Хендриксон, Пол Уинфилд в роли лейтенанта Дрекслера.

0: 不对，基本по множину нам вечность, куда терминатор выбежал в землю.
1: Последнее сражение.

0: Не только осиновый кол может убить вампира, его убила пара кубов крокодила. Нечистая сила победила нечистую силу. Дракула в ту ночь потерял сына.
1: В черном замке опустели запасы жертв. Дракула ножом режет консерв. Сын на крокодил подсел, срет в постели. Ван Хельсинг чеснок посеял у окна. Пришел на паде к нам, отросла борода. Дракула еблан, начал говорить, как хуево же кусать.

0: Спросить кота, отмутить кента и синюю зажигалку. Вызвать жука на третью балку. Запилила его в инстаграм Рита Жарова, а он с айфоном Риты сбежал. Очень жаль.
1: Не только осиновый кол может убить вампира. Его убила пара кубов крокодила. Нечистая сила победила нечистую силу. Дракула в ту ночь потерял сына. Не только осиновый кол может убить вампира. Его убила пара кубов крокодила. Нечистая сила победила нечистую силу. Дракула в ту ночь потерял сына.
0: Полу лежит гусар.

0: Дача.
1: Не только осиновый кол может убить вампира, его убила пара кубов крокодила. Нечистая сила победила нечистую силу. Дракула в ту ночь потерял сына. Не только осиновый кол может убить вампира, его убила пара кубов крокодила. Нечистая сила победила нечистую силу. Дракула в ту ночь потерял.

другие дни уж начались. А у нас вчера снова выпал снег. Мы с Вованом на стройке напились, совершив тем самым страшный грех. Под строительным мусором слышен звук, инфернальным пеплом затянуло небо, обнажив свой ужасный камень.

теперь все случилось иначе. Невиданно мерзкая адская тварь отдаляет это же от сдачи. Еще не растаял вчерашний снег.

заколдованном мы купили Жигули. Как бы нам без палива ее в гараж нужно вести. Виталий говорит, что он не разрешит проезд. Карту заблокировал.

просто, просто так. Снег на усах, кровь на руках. Я устал, в гаражах полумрак. Просто, просто так. Снег на усах, кровь на руках. Я устал. Запорол детали, начинай сначала. Остановился в пенделе, машина замолчала. Нет, я не печалюсь, пацаны не плачут. Иногда машина клинит, и нельзя иначе. За сменой смена, и она изменит. Февральский ветер огибает лед на стенах. Но будет время, я возьму пиваса и Вована подберу, он где-то там на трассе. Отвалилась масса, и крякнул генератор. Темный вечер в гаражах, и там же все ребята. Пришла заплата, вместо шумки стекловато. На трассу подкатим, поставим на домкраты. Клич на 13, не подайте, братцы. Клич на 13, здесь нечему ломаться. Клич на 13, это все, что надо. Клич на 13, заебала лада. Ключ, ключ на 13, как туда забраться. Клич на 13, здесь нечему ломаться. Клич на 13, это все, что надо. Клич на 13, заебала лада. Гаражах полумрак, грустно просто так. Снег на усах, кровь на руках, я устал. В гаражах полумрак, грустно просто так. Снег на усах, кровь на руках, я устал. В гаражах полумрак, грустно просто так. Снег на усах, кровь на руках, я устал. В гаражах полумрак, грустно просто так. Снег на усах, кровь на руках, я устал.

0: сном сне. Мы словно нам выходим во двор. Там лишь мрамор и грязный снег.
1: Добрый вечер, а можно вас? Ваш поток тревожный. Ваш лёд на погоне.
0: Лёд на погоне. Лёд на погоне. Лёд на погоне. Да и хуй с этим льдом. Лёд на погоне.

главный герой. Я включаю магнитофон отца, он напомнит о вечном сне. Мы с Вованом выходим во двор, там лишь мрамор и грязный снег.

0: Несколько миллиметров алюминия, за ним ничего. Там миллионы километров пустоты, способны убить нас за секунду.
1: Ты знаешь, что некоторые из лучших во всем мире яхтсменов-одиночек не умеют плавать? Не умеют. Если упадут за борт, им конец. Мы с тобой первооткрыватели. Это наша лодка.

takes more than intellect to be a

Да. Краски вы доставляете.

я мою петлю. Заря, никто не сможет перекрасить нам зарю. Столы наполнил ящики столов.

Я в ногу отказался наотрез. Пурга к рукам вспотевшим навсегда примерз обрез. Пытать пустыми фразами, пытать любой рассказ.

меня раскачивает вверх и вниз петля. Сопля повисла, сволочь, на моем носу сопля. Цветы завяли все позавчера, мои цветы. А ты чего орешь, дурёк?

часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11

11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 15 минут.

0: сегодня?
1: Сегодня.
0: Пятница.
2: Пятница.
3: Восьмое.
4: Восьмое. Мая.
1: Мая.
5: В Москве полдень. У некоторых уже начинается обед.

Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Пою я слава. Спас меня.

0: Сегодня пятница.
1: Восьмое мая.
2: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

I mean,

Nie ma.

槽の中の魚、まるで泳がない魚。

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
0: Пятница.
3: Восьмое.
2: Восьмое.
0: Мая.
4: Мая.
5: 14 година. У Києві не женись, а в ромнах коней не міняй.

0: Детство очень страшная штука. Раньше я хотел быть астронавтом. Но астронавты больше не летают на Луну.
1: And now it's showtime.

0: Слэйр.
1: Я выбираю Винамп.
2: Меняем скин.
1: Шаффл.
2: Репит.
1: Рандомайз.
2: Поверх всех окон.
1: Шаффл.
2: Репит.
1: Рандомайз, рандомайз.
2: Поверх всех окон.

Когда-то я был бы богом земным, когда-то я был бы другим, даже может живым. Но теперь мне осталось только ждать, как же трудно мне умирать. Время нельзя повернуть назад, я в этом не виноват. Теперь нельзя ничего изменить, смогу ли я тебя время простить? Я не знаю, я не вижу, я не помню.

0: тебя приготовил к смерти. Всем привет, ребята, это адский коллектив. Мы играем музыку и дрочим в презерватив.
1: Помойки ковыряет, я еще пожрать. И дохлый брат, и выгонит плевать.
0: Меня выгнали с работы, и теперь мне нечего хавать. И вообще теперь нехуй делать, кроме как за хуй себе лапать.
1: Среди прокладок, мигневый кокурцов.
0: Я нахожу чем полакомить листов. На мне обосранные трусы, и от меня воняет за километр. Если бы я был машиной,
1: не нужно было бы промыть инжектор.
0: Либо изо рта разит забродившим салом. Но я перебиваю этот запах вонью из анала.

глаза темные и пустые, ты бросаешь на меня холодные взгляды. Твои глаза налиты кровью, ты хочешь взять мою душу в плен. Ты хочешь меня убить, отрубив мне член. Ты хочешь снова забрать мою душу, но ничего не выйдет. Ты хочешь убить меня любой ценой, моча от страха стынет. Но помни, что ты тоже можешь сдохнуть, ёб твою мать. Ты будешь следить за мной, я позвоню маме с папой, они побегут меня спасать. Ты убьешь меня, но ты сдохнешь вместе со мной. Ты сгоришь вместе со мной, я возьму тебя с собой. Во всем мире не найдется хуже тебя. Ты хуёвый убийца, ты больше похож на говноглота и спермопиццу. Открой глаза, открой и посмотри на меня. Ты моя смерть, я хочу увидеть тебя. Тебе придется присмотреться внимательно, потому что я превращу тебя. Ветер развеет наш прах по всему миру. Беги от моего праха, он станет твоей могилой. Ты не можешь убить меня дважды, я убью тебя трижды. Измельчу в гигантской мясорубке. Скажу!

0: Я хочу видеть, как ты умрешь, но вижу,
1: что ты живешь.
0: Я хочу быть рядом, шумный экспресс
1: едет за тобой.
0: Больше всего я хочу увидеть, как ты
1: заживаешь.
0: Запомни одну вещь.

этот день я запомнил больше всего на свете. Я помню каждый миг и каждый момент. Я даже помню тот самый дым сигарет, что слезил мне глаза, когда я делал из тебя паштет. Место смерти было там, где его нельзя изменить. Жизнь просто так ушла, отвернулась. Я увидел ее из окна, из которого сочился мягкий дым вишневых сигарет. Тогда и проснулась во мне желание отрубить тебе голову газовым ключом. Такого со мной еще никогда не было. Может, я не умру, молилась ты. Смерть и радость я люблю, шептал голос внутри. Я расстегивал на ширинке замочек, а газовый ключ крошил шейный позвоночник. Мне так хотелось его купить, твой изуродованный труп, как собачка, снуп, слизывая кровь с отрезанных губ. Я кричу, мастурбируя. Сколько же, сука?

0: Это что это такое, блядь? Пиздец, калина.
1: Том Крузер. Ну, просто сильно заело в голове этот рефак.
0: Видишь, как у меня заело мучение утренних запоров, блядь.

8! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14! 14!

0: ты спишь, мухи откладывают личинки в твой анус. Ты пытаешься избавиться от них, вонзая в жопу вантус. Ты варишь манагу уже вторую неделю в своем огороде. Кто ты такой, чем занимаешься, все понятно по твоей тупой провинциальной колхозной морде.
1: Колхозная морда. Колхозная морда.

Однажды тебе нужно было ехать выступать в помойный клуб, а из жопы дурной звук. Кал отковыривает крюк, говно из брюк. На станции электропоездов подслушал старческий разговор. Дед с бабкой тоже варит манагу, и у них от нее проходит запор. Проходит запор.

Доктор, дайте мне аскорбинку. Засунь мне баночку в пизду.

0: выеби меня. Отхлещи мою разорванную жопу.
1: Жопой на бутылку.
0: Дорогой, отлежи мне.
2: Зая, да иди ты нахуй.

Бритых пацанов любят тёлки. Машинка для стрижки волос стригает чёлки. Морская пыль.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
0: Пятница.
1: Восьмое.
3: Восьмое мая.
0: Мая.
4: Український час 18:00. Живи просто, проживеш років зі сто. А будеш лукавить, так чорт тебе задавить.

Здравствуйте. Здравствуйте. Я думал, это алфавит, ну, вполне алфавит. Так, а почему? Почему мне... Че? Почему чат не работает, действительно? Почему? Почему?

писать все равно, все равно потом придется через Twitch писать. Ну, блядь, почему? Ладно, сейчас, окей. Пока послушаем что-нибудь еще. Я попытаюсь справить, сейчас проверю. А что включу, что включу, что тут есть? Ну, например, вот это. Песенка про мужчин. Ну-ка, теперь напишите.

Пошли пока. Пока буду просто сворачивать. И до этого, как ты не писал, тебя отработывает соседний экран только с Твича, а вот тебе вон все показывается. Нет, у меня на мобилочке тоже не все показывалось, а это я просто диджейку открыл, увидел сообщение туда, которые туда приходили. Угу.

пока у меня девочка включается. А не можешь ли подсказать, по какому адресу чатик на чатик Твича на отдельной странице? Я все-таки сам найду. Где? Попапчат нашел. Нашел. Так, пытаюсь открыть. Нет, не открывается часть на вилочке. Опять. Можно сделать приоритетным чатик сообщения с Анон ФМ, но все равно потом придется попрощаться с Анон ФМ 19.00, 21.00, то есть. Поэтому, да, поэтому сразу включаю. Сейчас. Слэш. Оп. Он чуть-чуть тормозит. Оно повисло. Оно все повисло, браузер повис. Угу. Нихуя не работает в моей жизни.

Да, хорошо. Если что-то напишут в какой-нибудь другой чат, чтобы я это увидел, можешь меня об этом уведомить, отправив символ вот этот. Как он, кстати, называется? Как он, кстати, называется? Я не знаю. Как этот символ называется? Сука, потише.

Да, но нет. Потому что как будто не об этой книге шла речь. Letters. Это были не Letters. Это была автобиография.

Чё-то я понял, что я был не готов. Я думал, тут небольшой эпилог, а тут ещё дохера. Brian Jones posted a photo of his phone tag in the hospital following the birth of their newborn girl. His new daughter is a very adorable little Santa hat. His wife Stephanie is giving her signature thumbs up move from her campaign literature. Ну а где их помечать, если у них типа дочь появилась? Possible infidelity. Ну, infidelity — это неверность, измена. Ну, окей, family tree update. Brian Jones. Как её? Лондон Стефани. Petition, politics. Как ребёнка зовут? Хуй знает. Фамилия у неё должна быть Джонс. Вау. А, теперь... Сука. Теперь усложнили. Или... Нет, он не был внутри, но он... Ну, он же типа спаус.

0: извините, из меня зло выходит. Причем Дёртин, а при чем тут наркотики? Apparently, only one of the things to... Oh, yeah, yeah. Сложно теперь заметки делать. Не знаю, что выделять. Just to promise, a successful kid a few months ago on the cover of news holding photo of his mother with Guy Hudson. At first, the retro company denied it... Разработчик выучил новое слово, блядь! Record Route 3 was блядь, как оно произносится? Какая певица Киви? Ты похож... ты похож... На птицу я пришла, как певица Киви.
1: Vehemently.
0: Это комплимент, это комплимент.
1: Vehemently.
0: Vehemently.

размешаю камин для стула. Заменяет газировку. Да, я случайно заделал кнопку. Что за витамины-то в магните продаются? Ну такая туба, я не знаю. Полезная ли, но заменяет газировку. Ну и наверное, сейчас. Что за витамины? Сейчас я посмотрю. Дополнительный источник витаминов С, В1, В2, В6, В12. Мне нужен витамин С? Наверное. Гай Хадсон. Теперь вспомнить, где был Гай Хадсон. Вот не помешал бы поиск уже по выставленным, чтобы... Вот Гай Хадсон. О нем особо ничего не известно, ничего важного, кроме того, что он третьим президентом был.

Жрать нечего, витамины покупают. Посмотрите на этого мажора. Покупаю по скидке, когда и редко очень. Еще остались пока. Вообще надо пить поливитамин и отдельный витамин D, который вырабатывается на солнце летом только в полдень. Я сегодня вышел на прогулку, искал, где посидеть, почитать, а лавочка, которая обычно сижу, была занята. Я так пошел к этой католической церкви, там как бы были такая... беседка, не крытая, просто лавочки. Сначала присел там, тоже на солнце. Уже собирался уйти, уже уходил. Тут мужик вышел, сказал типа, а что вы хотели? Сказал, да просто посидите, так сидите. Сказал, солнце слишком, да ладно, я пойду. Вот вам и взял какую-то лавочку и поставил где тень. Вот сидите, и я сел. И я посидел у церкви.

Tak. News time, magazine Motion Pictures, which is a new issue every week. Ну, ну ясно, что искать, да. Угу.

0: Ну, в смысле, а зачем спрашивать? Ну, я стесняюсь спрашивать о таком. Ну и, очевидно, ответ можно. Там расписание службы висит.
1: Как бы ответ очевиден.

А тебе внутрь церкви Талисадами посмотреть. Мне, кстати, ну это на католическое, они там как бы под каких-то поляков местных, потому что вот какого-то батюшки, которого, типа, как опять забыл слово. Я делал фото, кстати. Сейчас покажу. Ладно, раз уж зашла речь, я сфотовал это. Короче, какой-то там давно умерший батюшка. У него польская явно фамилия. И на заборе, на двери висит почтовый ящик с надписью «Почта по-польски». Дай колбасу, откуда же у меня колбаса?

Отец Ян Германовскин. Бит в Брянске. На 31-й год священства. Брянск тут рядом город, соседняя область. Или в этой области, не знаю. Нет, Брянская область есть?

0: Загуглим. О синт вне игры.
1: Германовский. Германовские. Брянские ждены убийцы католического священника. Брянск вступил в законную силу приговор по делу убийства настоятеля католического прихода непрестанной помощи Божьей Матери в городе Брянске Яны Германовски. Потом сообщает пресс-служба Спортсмена России. Труп Германовски с колотрезным раном, ранение в области туловища и шеи обнаружено 20 января. А следующий день подозрение в совершении убийства возлежит двое молодых людей. Это только освободившийся из колонии 20-летний ранее отрадный Владимир Перегайцев и 18-летний Геннадий Рогожин.
0: Извините, смеяться не очень хорошо. Я даже шутку не придумал, но что-то вот про очень плохих русских. Однозначно плохих русских. У которых на именах написано, какие они трижды судимые. Грин Словакия? Ну, Словакия, это не помню. Где? Надо сфоткать почтовый ящик. Да. Может, там все-таки... Какой язык Словакии? Может, там не по-польски? Германовский накануне убийства приютил Перегайцева, который решил ограбить настоятель и забрал деньги, компьютерное оборудование, отвели фарторки. Наверное, священники с священником стоит опасаться, да? Например, меня. Но по мне же видно, что я безобидный. Угу. Угу. Убил священник в тюрьму. Погиб при исполнении.

Лечить больную на голову страну и погиб при исполнении. 2005 год. За последние 4 года это уже третий католический священник, погибший в России от рук убийц. А сейчас какая статистика интересная?

А я отношусь к серым убогим. Ну да. Так, окей. Чё там сейчас открою? С боем взяли мы Орел, город весь прошли, и последние улицы названия прочли. Название так такое, право слово боевое. Брянская улица по городу идет, значит нам туда дорога, значит нам туда дорогу. Брянская улица на запад нас ведет. С боем взяли город Брянск, город весь прошли. Как-то так себе песенка. Когда и кем? Кем взял? А кто взял город Орел? Кто? Звонит Минская улица, значит, на... Блядь, мне интересно стало, сейчас я загуглю это. Окей, ну как-то взяли, ну, освободили, наверное, говорят, а не взяли, когда отбили у немцев, не? Ладно, возвращаемся в игровой асинт. Больная на голову страна.

Ну, а непонятно, так где он служил? Наверное, он в Брянске, по крайней мере, когда его убили, состоял. Ну-ка. Открываться будем? Ну, будет... Не знаю, мне сложно с людьми разговаривать, я стесняюсь. Верно, можно спросить, но я не решусь. Не знаю, как лечиться. Как лечить социальную тревожность. Звериным оскале католицизм. Так что? Это что-то... Сука! Перестала работать. В основном браузер открывается. Тут если отключу VPN.

Tano? Обо всем это гуляла по тупиковой кирпичной улочке в православном Орле, где притулилась маленькая аккуратная домашняя римско-католическая церковь. Кстати, я не обратил внимания, вот эти витражи, они там все еще? Вот эти таблички я не помню. Выходец оттуда миссионер-проповедник повесил себе никогда почтовый ящик с родной речью. Так и вот он. Так и, видимо, он не на не польском, а

0: Evet.
1: Можете меня там караулить, Диана. Вот это она.
0: А какой год статьи? Не такой, да. Не такой, да. Ладно, все, пошли играть. Так. Еще старые оставили. Как его там?

Felix Fuller, Фифис, Фенси Пенс, Кино с отриманием, Дэнни Клейтон, Miracle Routine, Appearance of the Gathering Magazine, The Articles that Focus Heavy Records. Well... Окей, тут ничего нового, но... сами каверы. Так, а Miracle это который? А, типа самый первый, он еще жив? Ладно.

Прикольно, что дождь теперь за окном. Так прям так периодически начинает капать. Так. Джоанна. А его first name Дэвид. Мне кажется, автор этой игры очень любит рэперов явно. Кашир. Да. Ну да. С кого я снял?

Смотри внимательно, нет инфы о фамилии матери, о отце и его настоящей фамилии.

0: Fuck.
1: Ну, это сначала дочитаем. Угу. Я про себя. Okay.
0: Пока я не подавился совсем воздухом.

0: целся. А какая правильная, ты заметил? Да, еще времени должно быть другая.
1: Фак.
0: Я подавился витаминным раствором.

Так, не знаю, стоит ли отсюда что-то выделять. Так,

Вай? Должно быть, по идее, а нет. Со старых периодиклс вообще ничего нового не будет тогда. Это странно.

Чё-то я совсем не готов. Ну, перебором не сейчас, а когда будет три других, которые точно, естественно.

Ну, видимо, потом еще другие секретарши всплывут. Робертсон. Okay.

Ну, это, наверное, потом понадобится. Мы сейчас ничего нового не извлечем отсюда.

Смотрю я немножко с выключенным мозгом, конечно. Так что если что-нибудь интересное увидишь, можешь сказать.

видео Дэна Олсона так и не посмотрел, от которой Folding Ideas. Там было забавное про Мистер Бист Кенди. Или как Фистаблс. Фистаблс. Второй секрет от переводчика надо проверить. Как где это было? Ладно, сейчас, да, долистаю.

Cor gorda. Какие, блядь, специальные работы? Я вижу, фасосис. А, окей, да. Странно выглядит. Чё, переводчик? Интерпретер, ну да, ладно. Ладно, да. Нахуй.

Okay. Ну, раз нам дали фото, то это не может быть как бы ложной, ложной целью. Какое-то тогда, например, на эти года должны быть. Минуту.

Ну, если просто как Miracle, то имеется в виду именно старший. Если просто refer to post Miracle. Так, а подробности кейса... Ну а где? А где? Это? А, да. Рыгына. Джинни.

Черт, да. Возможно, это красная селедка. Какая-то очень крупная красная селедка.

Tak, tak. Okej. Sir Clementine. Нет, там не было, что теперь у тебя переписан был темненьким. Она говорила, что... Не читать внимательно надо было. Она говорила, что выступала на... Было написано, что выступала там по слушаниям Конгресса. Конгресса или чего-то по ПОА, когда был первый случай восстановления темненького. Ну, не ею, а просто она как что-то... Так, мать валим. Так, менеджера сначала выставлю.

0: может ли это быть Спирикл Джуниор? Нет, потому что он блондин. Нет, это именно мой муж.
1: Куколдс.
0: Наша Женя была с Мишином. Имя...

Okay. Wait. Guys. What? Чувак!

Okay. Марк Скей. Криминал. Pilots?

And? Где дальше детей искать? Непонятно. А в основном в статье про него упоминается имя дочери? Нет. Демишк, название школы было. High school. Чего?

Угу. Очевидно, больше нигде не будет. И чё? А я... Веб-клен... Клин... Nothing. Нет. Ничего не будет. Очевидно.

0: такой колледж, какая разница.
1: Нужно дальше пойти, пока я не знаю. По идее, сначала это нужно дозаполнить. Наверное, потом дадут другие зацепки.

Так мне сказали же, что... Ну да, это, видимо, возможно, вторая секретарша, но типа ее не будет в дереве.

Ладно, может этих типа принесет потом, как-то заполним остальное. Но только что еще можно сейчас пока заполнять? Что?

Пов! Чё я тут ещё не искал? Ёбаная уточка. Чтоб ты утонула.

0: Все? Ну хорошо.
1: Сейчас вернусь.
2: Слушай, нас пока сейчас ладно.

честно говоря, я уже подумываю дропнуть и недопроходить этот эпилог. Основная игра норм, ну как бы... Еще экстенсию эпилог к этому, который много более, ну не точно, но кажется немного более так, многословный. Это не очень unfocused.

Заплатили, заплатили, да, это ж, я видел это, да. А если бы я не видел, я бы не понял, кто это и к чему это, и где ты видел.

Надо первое обрабатываем. Хотя я бы, наверное, с последней начал, потому что это отдельная ветка.

Но, возможно, из-за того, что я еще не в настроении читать вслух, когда я читаю, когда, не знаю, более сосредоточенные, менее чувства, что я пропускаю через себя кучу бесполезной информации, которая не задерживается.

0: Ты можешь, задонатить, например, ты можешь дополнительное мотивационное топливо занести, если наконец-то решишь задонатить 2 обеда. Тогда мое настроение исправится, и мы допройдем.
1: Если ты вдруг хочешь.
0: Всего-то 2 обеда. Я не вернусь. Это все. Скорее всего, дроп совсем. Следующую игру разработчика я поиграю, но это я, наверное, допроходить не буду. Да ты можешь исправить мое настроение. Ну, у меня же настроение однозначно поднимется, я так. Ну вот, все. Не Дереком никаких делать. Потому что мы уже сделали коннекшнс.

Не знаю. С одной стороны, не хочется оставлять гештальт незакрытый. С одной стороны. С другой стороны, ну чё-то я, как по-английски говорят, я не вижу себя доделывающим это. Нет, мы не фрейм пойдем. 2 минуты перерыва, я отключу Анон FM, и мы пойдем немного в Blueprints.

0: Конечно, впереди.
1: Гончая.

0: чего вдруг с Преном со мной разговаривать?»
1: «Никаких голосов?» — спросил мужчина, подавшись вперед. «Сферы не темнеют, когда ты рядом?»
0: «Простите, но я должна вернуться к отцу», —

Добрый-добрый вечер, дорогие радиослушатели Радио Анонимус, также зрители Шмальца, Кика и вот. В эфире рубрика «Аниме Блядск», где мы смотрим аниме с душою. Вот. То, что мы будем смотреть у нас на этом название японский «Ну погоди».

На японском Beast Arts или Beast Stars, ну там игра слов. Кык вещает, кык вещает. Я даже могу сейчас проверить. Ради тебя, Анончик. Да, вещание есть, а у нас опять чатик отвалился. Ну, что поделать, такова судьба чатика. Вот, такие дела. Я все равно ваши сообщения, Анончик, читаю, чат, который вы присылаете. Так что не переживайте, главное пишите, что чатик опять отвалится. Ну что, пацаны, аниме? И вот сколько Кадилогена смотрели, только первый сезон. Вот сейчас идет только второй. Да, я вот тут можно увидеть спойлер, на кое я сейчас в главе нахожусь. По второй книжке. Да, я без вас его слушаю. Вот я плохой человек. Good Game перезапустил. Ну ладно, сейчас перезапущу. Огонь. Маниму включу. Перезапустил. Анончик. Ну, пошли смотреть. Ну, погоди. Я не знаю, я скачал отдельно субтитры, если что, и еще другие озвучки. Вот. И еще у меня проблемы со слухом. Вот. Ой. У меня вот, до сих пор ухо не отложило. Именно канал, блин, сузился. Вот, слуховой. Такие дела. Так что, пишите громко, тихо.

на написали. Вот поток пошел на ГГ. У тебя почему-то теперь каждый раз так. ГГ сразу не работает, а когда переспускаешь, работает. Ну, блять, спасибо ебаной амнезии, то, что радио вещается на Кетснере. Что нам еще сказать?

Ты что, правда собираешься съесть одноклассника? Мы же все время учились вместе!

0: Да, написали. Какой-то неправильный зверополис, я же сказал. И подскину, погоди, начало серии. Что это? Это что, мой технолайз? Нет. Это японский, ну погоди. Или неправильный Зверополис.
1: Получается, для вас плотоядных... Мы просто еда, что ли?
2: Лекции во имя мирного сосуществования хищников и травоядных. Цель лекции.

0: Экстренный выпуск! Экстренный выпуск газеты!
1: Съели?
2: Вы слышали? Говорят, это тема из театрального кружка.
3: На, написали. А когда Денисов автоматом пришел, значит, последний аудитория уже темно привык, почему-то крысоглазый рычит. Спрашивают теперь за сопромат.
4: Как же так?
2: Элс, вы с ним были в одном кружке, да?
4: Мы еще вчера репетировали вместе.
1: Преступник кто-то из хищников, это же очевидно.
4: Пока ничего не ясно, может он вообще не школьник.
1: Но зато ясно, что он плотоядный, разве нет?
2: Оставил только рожки до ножки, простите за каламбур. В голове не укладывается, съели участника театрального кружка. Мне всегда казалось, что травоядные хищники в кружке отлично ладят.
5: Элс, ты там осторожнее.
1: Ведь у вас в театральном есть даже серый волк.
2: Эх, что-то аппетит совсем пропал. И не говори,

0: Да уж, беда.
1: Ага. Выступать через 2 недели. А вместо Тэма сыграет дублер. Куда деваться-то?
0: Ага.
1: Но вообще, это нормально? Играть в спектакль, когда погиб участник кружка?
2: До сих пор не верится.
3: Коко, а что говорят мои старшеклассники?
4: Вроде как собрали совет.
2: Элс, что с тобой?
5: Весь кружок в сборе. Идите-ка все сюда на минутку. Думаю, все уже знают, что сегодня утром в школе произошло нечто ужасное. Тем из актерского состава...
4: Вы куратор! И вы знаете, что Тем общался только с хищниками из этого кружка.
5: Вот поэтому. Что значит, мы все под подозрением?
4: Тему дали хорошую роль, и кого-то из вас одолела зависть, разве не так?
6: Эй, ты, хорош гнать пургу! Все вы травоядные!
7: Бегемот уже вроде не хищенькие, а такие же травоядные, как носороги. Нет?
6: Одинаковые!
4: Что, драки хочешь? Орех никак не раскалывается. Где Легоши?
3: Совсем уже? Легоши, тебе что, щелкунчик?
8: Прекратите!
2: Легоши
8: всегда были заодно.
2: Хотела бы я знать, почему.
3: Мне страшно. Таким взглядом смотрит на добычу. Он словно говорил, ты будешь следующий, тот волк.
2: Да брось, быть того не может. Легоши с самого начала был малость странный. Если что, приходи ко мне в любое время. У нас все древесные приматы веселые и компанейские.
3: Спасибо.
2: Спокойной ночи.
3: Хороших снов.

0: Бегемот ест и мясо, и траву.
1: Ну, мясо ест, потому что он же этот, господи, как его, свинья, которая решила стать китом, во. Такая же всеядная. Ну, не настолько, предпочитает травку-муравку. Точнее, водоросли, там что плавает-то. В речке комнатичке, где он обитает. В этом мире поют, не ложись на край, а то укостил некое.

0: Не подходи! Обычно ты строил из себя друга, но стоило проглотаться, и я сразу стала едой. Не ешь меня! Сначала ты, потом я. Или ты думаешь, что...
1: Это тебе. Признание в любви.
2: Для Элс, от Тэма.
1: Оно предназначается тебе. Я хотел поговорить с тобой один на один, поэтому и поджидал.
0: Письмо?
1: Угу. Просто я знал, что ты мне успел его передать.
3: Написали, что плавают в речке говнотички. Водоросли, всякие лягушки, рыба, цветы, человеки. Ну, практически лошадка или коровка. Они тоже там длугу едят. Травку, муравку, там... мышей, насекомых. Ну, человеком, если засунут рот им время еды, кормления.
1: Прости. Наверное, я не должен был тебе говорить.
0: Нет, что ты? Спасибо тебе.
1: Пока. До завтра.

0: Я говорила про тебя всякие гадости. А ты, оказывается, такой добрый волк. Завтра я им скажу, что ошибалась. Прости меня, пожалуйста.
1: Не стоит. Не говори им ничего.
0: Почему?
1: Если бы все узнали, что перед смертью он влюбился первый раз, ты им бы вряд ли обрадовался.
0: Да, но все-таки. Мне очень жаль, что я так себя вела.
1: Ты не первая, так что все в порядке. Меня всегда боялись, ненавидели. Я постоянно так жил.

0: все так нелепо вышло.
1: Надо писали. Волк такой спокойный, добрый, потому что вчера неплохо поел и еще осталось. Не хочу тебе проверить, а ночь.

0: Опять развернулся?
1: Момент был неудачный. Не волнуйся. Всему свое время. Я обязательно ей передам все свои чувства.
0: Тэм, я его передал.
2: Это Луиза выпускного класса. Он играет главную роль Адлина.
3: Король на сцене и в жизни.
0: Жесты, голос, взгляд. Его знают абсолютно все. Этого самого Луи. Он старше всего на год. Но уже блестящий актер. Местный школьный авторитет.
4: Чего уставился? Впрочем, невоспитанность волков в крови. Ты из кружки на побегушках? Это очень кстати. У меня есть просьба. Идем.
0: Хорошо.

0: наверное, ветер.
1: Надеюсь, тебя не задело. Ну уж тебя-то обязательно прибежит спасать какой-нибудь мальчик.
2: Эх, они так красиво расцвели.

0: Нахуя Legacy тут перейли к Легоши? Судя по рогам, Луиса женщина его не любит недолго.
1: Не задело. Думаете, все ваши выходки меня задевают, ранят, ага, 10 раз.
2: Может, просто переселишься в другую комнату?
1: Что за дуры?
3: Надо же, у кроликов такие маленькие матрасы. Давай помогу дотащить.
4: Стой, ты чего? Это же Хару.
1: Спасибо. Сама справлюсь.
2: Три по вертикали. Животное, на которое сваливали все грехи. Один, два, три, четыре, пять букв.
1: Слушай, Салли, раз ты здесь, могла бы их и остановить.
2: Она порядочная стерва. Так что лучше сидеть тихо и не высовываться.
1: Да уж, спасибо за совет. Не хочешь пойти поужинать?
2: С тобой? Я не настолько безрассудна.
1: Ну, ясно.
2: Животное, на которое сваливают все грехи. Пять букв. Интересно, это хищник?
1: Козёл.
2: Козёл. Подходит. Ты, как всегда, на высоте.
1: На высоте, говоришь? Можно с тобой сесть?
5: Ой, прости, сейчас подруга придет.
1: Слушай, здесь свободно? В конце концов, еда не станет хуже, если ее съесть на заднем дворе.
5: Хару, зайка, вот это сила! В школе тебя все игнорируют, а ты все равно не сдаешься. Не слишком ли беспечно? Совсем недавно убили и съели ученика. Все-таки крольчихе вроде тебя не стоило бы бродить одной.
1: Что-то еда вдруг протухла. Если у тебя есть свободное время, то чем трепать обо мне гадости по всей школе, лучше бы возвращалась скорее к своему парню.
5: А, надо же, от кого слышу? Ведь во всем виновата.
1: Он сам поцеловал меня без разрешения. Скорее даже не поцеловал, а клюнул. Что за цена мужику, которому снесло крышу от такого поцелуя? Уйди с дороги.
5: Слушай меня внимательно. Мы были парой японских кроликов. Это редкая исчезающая порода. Осознаешь уровень, куда тебе до нас? Ты обычный карликовый кролик, каких везде полно. Как ты посмел разбить пару благородных кровей? И о том, что ты путаешься с чужими самцами, мы разнесем по всей школе. Идемте.

0: Луи.
1: К завтрашнему прогону нужно привести его в форму.
2: Ты?
1: Зои, будешь играть вместо Тэма. Вчера так было решено на совете кружка. Эй, ты.
0: Да.
1: Какая ирония судьбы встретить тебя здесь, дух воды Оди?
0: А?
1: Это репетиция. Давай реплику Оди.
0: Извини, я еще не выучил.
1: Что? Открой-ка свой рот.
0: Луи.
1: Ты что, сожрал сценарий, что ли? Если у вас козлов...
3: Да, написали. Драма в этом месте, как какого-то ПТУ, верни чатик. Ну, Анойчик, это же и есть ПТУ, по сути. Ай, бля, не то.

0: Видишь, там какие-то козлы, олени, блядь, крови. Вот.
1: Вы есть какой-то талант, то разве что жрать бумагу. Но вы здесь неподходящее место, чтобы им блистать.
2: До завтра я обязательно выучу.
3: Вы! Почему роль Тэма отдали Зои? Ведь прослушивание прошли только Тэм и я.
1: Стучать не учили? Ой. Проваливай отсюда. Иди зубри сценарий.
2: Хорошо.
3: Эй, а ты что здесь делаешь? Кто звал сюда чернорабочих?
4: Пожалуй, я пойду.
1: Нет, оставайся. Кай, лучше бы тебе подружиться с Легоша. Ведь вам предстоит работать одной командой. А на совете мы решили исключить себя из актерского состава. Понимаешь, тебе выпала честь заниматься пиар-поддержкой и работать за кулисами.
5: Эй, вы! Уже закончили отрабатывать пластику?
1: Фестиваль «Весенний ветер», проходка во втором отделении. Зимний турнир «Сафари», последний танец. Сейчас уже никакое чудо не поможет. Это ты должен знать, как никто другой. Да, Кай. Ты числишься в актерском составе 2 года. И чего же ты достиг за это время? Лишь дважды облажался в самый ответственный момент. Ты мне лучше вот что скажи. С чего ты взял, что роль Тэма должна достаться тебе?
4: Безопасность актеров превыше всего. Рабочие сцены – очень важная роль. Самая главная роль. Да, Кай?
6: Ах ты, сволочь!
3: Брось, дурак, что ли? Давай прекращай! Хорошо быть богатеньким. Соломка постелена везде, где только можно. Чего уставились?
1: Обнажить клыки, чтобы не допустить драки? Вот уж не ожидал. Обычно ты тише воды, ниже травы, но в тебе, похоже, тоже скрыта свирепость.
4: Я пойду.
1: При всем при том, ты сечешь фишку лучше, чем я думал. Идем. Вечером мы проберемся в актовый зал, будем репетировать с Зоей.
4: Нельзя же. Если застукают, то...
1: Вот поэтому ты будешь стоять на стреме. Или ты собираешься встать в позу героя и по-тихому слиться, а? Как обидно. А если бы я предложил тебе свою ногу, ты бы наверняка истек слюной и согласился, верно? Ты ведь все-таки волк. В этом есть и свои плюсы. И мы ими воспользуемся.
7: Практически высохло.

0: Когда самцы видят это личико, то говорят: «Я хочу тебя защитить. Я должен быть с тобой» и так далее. Начинают клеиться, хотя их и не звали. Но когда до них доходит, что в реальности я не такая, как в их фантазиях, надкусывают и бросают. Всю свою жизнь я чувствовала себя чьей угодно жертвой. Ну и ладно. Всех это устраивает.
1: Эх, если застукаю, театральный кружок сразу прикроют. А меня, видимо, исключат из школы. Давайте скорее. После этой ситуации учителя озверели. Все время ходят и проверяют.

Что ж, в этом мире победа достанется тем, кто дает волю своим инстинктам. Я всегда отказывалась признавать себя жертвой. Что ж, я тоже их послушаю и отдамся тебе. Но даже если моя жизнь ничего не стоит, может быть, смысл убегать? Смысл плакать от страха? В ней все равно есть. Вы хотя бы задумывались об этом?

Релиз подготовлен проектом Aniplex. Роли озвучивали Чирик, Даниэль, Леон Харт, Радамир, Ревенш, Братишка, Ната Кекс, Просто Сестренка и Валеша Кусто. Тайминг работы со звуком Unnamed. Перевод Ласи. Благодарим вас за просмотр.

0: Да-да-да, писали, что-то не понял. Это он так на запах кролика взбудился? Да!
1: Не хочу вставать. Вообще-то я так и не заснул, но дело не в этом. Не хочу больше ни засыпать, ни просыпаться. А только лежать здесь, как раковина на дне моря.
0: Нам написали, фонтан давно не чистили, вот он начал пахнуть тухлятиной.
2: Пригоши! Долго еще будешь дрыхнуть? Вставай! Ну, у тебя и рожа. Бодрое утро!
3: Что, Лигоша? Зуб даю, что ты не готовился к сегодняшней контрольной по матеше. Эх, как я тебя сейчас понимаю.
2: Лигоши, живо переоделся, пора выдвигаться.
3: Ага, пойдемте скорее, а то жрать охота смерть.
4: Он всегда смурной, но сегодня как-то по-другому.

0: Uau.
1: Слушай, вот это бурда кролика.

0: Откуда этот стук? Это я? Или ты? Ты такая горячая.
1: Надо писать. Как назывался тот фильм про плешивого лиц? ХЗ. Прям души подошли.
0: И крохотная. И так приятно двигаешься. Рука в испарине от твоих вздохов. Под этой тканью. Вся такая. В мягком пушку. Черт. Стоп. Как же мне быть? Все ее тело. Черт. Мой рот переполнен чем-то горячим. Мое тело. И руки. Не могу остановиться.
2: Сурен,

0: Ты уже давным-давно подавляла в себе эти желания. Но ты уже на пределе.
1: Не подходи. Хватит.
0: Ты с самого детства перекрывал кислород собственному «я». И мочил незаметную жизнь в тени. Это грустно? Или, может быть, даже обидно?
1: Прекрати!
0: И в любом случае неправильно. Признайся, ведь сейчас твоя душа ликует.
1: Прекрати! Прекрати!
0: Смотри сюда! Ты не должен отворачиваться от самого себя. Смотри, как быстро я расту. Видишь?
1: Здесь не на что смотреть! Исчезни!
0: Ты ведь уже решился, правда? Тебе будет приятно отныне и впредь. Давай, один укус и все!
1: Твою ж, чтоб тебе! Что за бред?
0: Целых 17 лет. Ты жаждал ощутить этот вкус.
1: Прекрати! Оставь меня в покое! Давай, покажи мне! Съедим! Давай, съедим ее! Я тебя съем!
2: Иди сюда! Беда!

0: Что с тобой?
1: Ничего страшного.
2: Он бросился мне на выручку. Здесь темно. Толком не видно, куда ступать. Я дух воды. Я...
3: Написали. Бунзаец, погоди!

0: Однажды мое тело испарится в воздух. А что, если Луи не сможет выйти на сцену? Что мне тогда делать?
1: Не накручивай себя. До завтра все должно пройти. Только сегодня потерпеть. Слушай, Легоши, можно на тебя опереться?
2: Да.
1: Спасибо, что караулил снаружи.
2: Не за что.
1: Все было тихо и мирно.
2: Да.

0: Так, сегодня для хищников на завтрак яичница с хлебом и соевый бургер.
1: О, супер, обожаю.
2: Так, у меня вопрос. У них что, донорство молока и донорство у куриц этих месячных?
3: Это школа-пансион, и ученики три раза в день едят в общей столовой. Разумеется, в этом мире поедание мяса считается тяжким преступлением. И, конечно, ни в столовой, ни в городских ресторанах мясо не продается ни в каком виде. Но чтобы все животные были полностью удовлетворены, учитываются вкусы и пищевые потребности каждого.
0: Ой, прости, проходи, пожалуйста.
4: Ничего, спасибо.
0: Ух, пронесло. Я сейчас чуть не наступил на девчонку из семейства в машинах. Похоже, пора заказывать очки.
4: Представляете? Еще бы пару шагов, и от меня бы осталось мокрое место.
5: Маленькие животные вроде нас должны ходить вдоль стены.
0: Эй, Легоша, ты ведь мне еще раньше говорил, что я буду круто выглядеть в очках. И знаешь, меня это радует.
6: А ее я есть не буду. До сих пор чувствую послевкусие прошлой ночи. Не хочу касаться мягких предметов.
7: Урод, ты издеваешься, что ли? Прошелся по хвосту и даже не заметил, идиот!
8: Ты что, глухой? Я же извинился, придурок!
7: Ага, с этой твоей дурацкой ухмылкой бесит лис вонючий!
8: Ага, это от стресса твою морду так перекосило!
2: Нам написали «Соевый ПТУ».
8: Скотина! Кусаться вздумал? Ты ведь в курсе, что за это будет? Эй! А ну отпусти! Отвали!
7: Я тебя съем! Я тебя съем!
9: Сейчас твоя душа ликует.
7: Прекратите!
3: Ты чего? Ушам своим не верю. Легоши?
8: Чего тебе, урод? Решил, раз ты меня больше, то сможешь победить?
10: Нет, что ты? Нет.
6: Так, думай, как действовать, чтобы правдоподобно проиграть.
8: Чего это ты тут отнекиваешься? Давай, подставляй свою шею, я буду кусать тебя нежно.
10: Точно.
6: Ворни с кармана монетку и притворюсь, будто хочу ее подобрать.
0: Так, подгнило что-то в хищном государстве. Да, боевая мощь и характер не всегда соответствуют друг другу. Удивительно.
8: Надо же, к нам изволил пожаловать знаменитый актер. Его величество Луи собственной персоной.
0: Показывать клыки в общественном месте – верхнее приличие.
8: Вижу, тебе тоже приходится нелегко. Так стремишься следующим...
2: Так, нам написали. А лев должен был рыкнуть. Волк, а не лев. Но, как говорится, волком в цирке не выступает, в отличие от льва.
8: Получить титул выдающегося и так жаждешь популярности, что не упускаешь любой возможности привлечь к себе внимание.
3: Выдающийся зверь. Нет животного, которое бы не слышало об этом титуле. На его плечи ложится ответственность за всю школу. Это герой, который стремится преодолеть дискриминацию и неравенство.
0: Ты хоть когда-нибудь задумывался о том, зачем в этом мире нужен выдающийся?
2: Писали. Как жаль, что в этой школе нет ни одного медоеда. Да, Ванончик, ты ошибаешься. Чё тебе надо, волк позорный?
0: Прежде чем упрекать других, поработай над собой.
4: Иди почисти клыки!
7: Правильно!
4: Проваливай!
7: Эй, пошли скорее отсюда.
8: Что я говорил? Кто умеет зарабатывать очки, тот и выиграет.
7: Хватит, пойдем уже.
8: Да кто он вообще такой?
0: Друзья, продолжайте завтракать. Ну что, я вернул вчерашний должок?
10: А? А, да брось. Какой там должок? Луи, большое тебе спасибо. Если бы ты не пришел...
0: Я должен что-нибудь предпринять, чтобы проиграть. Угадал? И долго ты еще собираешься так себя вести? Ты еще более страшный волк, чем это кажется на первый взгляд.
2: Написали... Волк слабеет, дискриминация не нравится, но в театре выступает.
10: Если он олицетворение справедливости, тогда я...
0: Выдающиеся звери. Озвучено проектом Аниплай.
2: Голландский карликовый кролик.
5: Дух смерти, скажи, почему они меня преследуют?
0: Потому что ты должна была умереть 3 дня назад. Вода, ветер, огонь. Все стихии стали посланниками смерти, вся природа пытается убить себя. Вот что значит противиться судьбе. Не бойся. Доверься мне. Убить себя – моя миссия. И пока она не исполнена, я никому не дам тебе прикоснуться.
11: Стоп! Ах, первая сцена, пятая – отлично. Прервемся ненадолго.
0: Что?
11: Ты как-то вяло двигаешься. Хорошо себя чувствуешь?
0: Можете не шептать. Я прекрасно себя чувствую. Наш спектакль – гость программы на церемонии приветствия новых учеников. Мы должны показать первогодкам, как много значит этот кружок для нашей школы. Не та ситуация, чтобы обсуждать самочувствие. Эй, вы согласны?
12: Ты прав.
0: Не играйте, действуйте. Я травоядный, исполняю роль Адлера. Вы хищники, будете атаковать меня в полную силу. В этом весь смысл. Покажите его своей игрой. На этот раз не жалейте сил.
11: Куратор остановил генеральную репетицию?
13: Черт, я должен был играть на этой сцене. А вместо этого шью здесь как дурак.
11: Брось, Кай. У тебя отличное чувство стиля.
13: А, правда?
11: Ага.
13: Серьезно?
11: Угу.
10: Это... Вот. Костюм Тема.
4: И что с ним делать?
13: Не вечно же его хранить. Как представлю, в дрожь бросает.
0: Перестань.
10: На альпаку Тема напал кто-то из наших учеников-хищников и убил его. Нарушил самый непреложный закон этого мира. Поэтому никто не хочет, чтобы этот случай хоть как-то его затрагивал. Я наконец-то понял, о каком смысле он только что говорил. Олень Луи играет роль могущественного Адлера. Потому что случившееся вызывает самые сильные эмоции, судя по всему, именно у него.
11: Начинаем с 6-й сцены первого акта.
0: Освещение окей.
11: Понял.
14: Звук окей.
11: Отлично.
0: Начинаем.
10: Черт. Не представляю, насколько это
11: Легоши.
10: Тяжело.
11: Легоши. Легоши!
10: А? Что?
11: Блин. Я говорил, что нужно сходить в кружок к садоводам за цветами. Смотри. В этом году розы будут лейтмотивом последней сцены. Я хочу украсить ими зал и двери. Так что мне потребуется твоя помощь.
10: Кружок садоводства? Там же занимаются одни травоядные. Думаешь, нормально, если я к ним сунусь?
4: Поэтому и говорю. Ты все-таки во втором классе старшей школы. Нужно оттачивать коммуникацию.
10: Тогда?
4: А? А мне-то зачем с тобой идти?
10: Ну представь, вдруг вваливается волк и просит цветы. Они же перепугаются.
4: Ах, как чудесно пахнет цветами.
10: Та девчонка, что была ночью?

0: Надо же, это была такая крошечная крыльчиха. Дьявольский сад.
1: Вы что-то хотели?
0: Беда, надо соболевать. Да, ну как? Что сказать? Соболел живот, нужно в туалет? Нет, не то. Внезапно вспомнил про одно дело. Это... я...
2: Я только что вспомнил про одно дело. Я попал. Мне нужно срочно вернуться.
0: Стой!
3: С меня коктейль из муравьев. Я на тебя рассчитываю. Очень выручишь.
1: Эй, вы! Вы ведь пришли за цветами для церемонии приветствия новичков. Разве нет?
0: Да, точно. За ними и пришли.
2: В общем, это волк со всем разберется. Я пошел.
0: Ой! Черт, я остался с ней наедине.
1: Как же быстро расползаются дурные слухи. Ты что, испугался?
0: А?
1: Или ты не такой, как все?
0: Но я чуть было тебя не съел. Испугался — это слабо сказано. На самом деле, я даже не имею права с тобой говорить.
1: Так-так. Значит, вам нужны розы? Тут много всяких разных. Иди посмотри.
0: Угу.
1: А ты в каком кружке?
0: В театральном. Я рабочей сцены. Нам нужно украсить помещение. Ее голова где-то далеко внизу. По-моему, я никогда толком не разговаривал с мелкими животными.
1: Но у меня будет одно условие.
0: Условие? Черт, куда я смотрю?
1: Я же не отдам моих прелестных деточек просто так. Перенесешь вон те горшки в сад.
0: Ой, что происходит?
1: Это чтобы ты не переломал своим великанским хвостом цветы в горшках, иначе им плохо придется.
0: Она меня коснулась.
1: Не переживай, я же его не отрезала. Ты в каком классе?
0: Во втором.
1: На год младше меня? Ну и ладно, давай без формальностей.
0: Это... А где остальные из кружка?
1: Окончили школу 4 года назад, а осталась только я.
0: Трудно одной, да?
1: Не без этого. Но мои детки без меня пропадут. А я без них. Что еще остается слабым? Выручать друг друга, иначе не выжить. Если идти против течения, тебе будут ставить подножки. А иногда это просто опасно для жизни.
0: Слушай.
1: А?
0: Стоп, не спрашивай. Знаешь, спросишь, и что дальше? Молчи. Твоя левая рука. Эй! Что с ней?
1: А это? Я и сама не знаю. Она заметно побаливает, но я не знаю, что случилось.
0: Не помнишь?
1: Нет. Да, я понимаю, это страшно. Увидеть мелкое животное в бинтах в нашем мире — тот еще кошмар. Но ты не волнуйся. Наверняка мне просто приснился кошмар.
0: Мне самому странно. Но после ее слов я не чувствую себя ни спасенным, ни загнанным в угол. Я просто-напросто не могу отвести от нее глаз.
1: Ты меня просто спас. А то эти ребятки что-то совсем приуныли. Здесь, на солнышке, они быстро придут в себя. Как мне тебя отблагодарить? Что ты любишь из еды?
0: Ну... Не нужно никакой благодарности. Я просто хотел бы еще с тобой поговорить. Вот и все. Ну, просто...
4: Рагу из крольчатины, пожалуйста.
0: Блин, наверное, страшно услышать такое от волка. Задержимся на минутку. Скорее всего, она меня боится. Это... Наверное, если бы я был кроликом.
1: А, ну ясно. И ты туда же.
0: Нет, даже тогда я не смог бы сказать ничего толкового.
1: После возни с растениями мне не очень хочется скакать верхом.
0: Даже если бы я сказал, что хочу с ней поговорить, я же двух слов связать не могу.
1: Но зато ты будешь у меня первым из хищников.
0: Вот как всегда.
1: Ты тоже впервые с травоядной будешь.
0: А?
1: Да не парься ты.
4: Неудивительно, что у нее репутация. Все чварят девчонки. Это неправильно, ну погоди, потому что кролик не там упала. А дочек, а вдруг там кролик на самом деле тумбойка?
1: Хотя я иногда и действую агрессивно, но тебе будет приятно.
5: В саду со

Кто не хранится? Волколики, кролки. Оставь анончик это до третьего сезона. А что есть у этой студии? Мне кажется, продакшн IG, нет?

0: Слушай, это ведь не твоя шерсть?
1: А? Признаюсь, вчера я был на свидании с обалденно симпатичной карликовой крольчихой.
0: У тебя ведь уже есть девушка, та еще чума.
1: Говорю же, она обалденная!
0: Чувак, ты двинулся.
1: И собеседница интересная, так откровенно поговорили. Про сексапильность вообще молчу.
2: Погоди-ка. Она случайно не из кружка садоводства?
1: Да, она вроде что-то такое говорила, вы знакомы?
2: И на теле ни единого пятнышка. Вся такая беленькая.
1: А?
2: И все время вертится во сне. И когда все закончится, не уходит, пока не найдет идеальный порядок в комнате.
1: Эй, а ты откуда знаешь? Ты с ней встречался?
2: Не знаю, можно ли это так называть.
1: Что же это? Выходит, и другие парни тоже становились ее добычей.
0: Скажешь тоже,
1: вот
0: добычей.
1: Она мне показалась слишком опытной.
2: Ты там поаккуратнее. Попадешься.

0: Не лапа, пиши пропало. Проглотит, не разжевывая, только кости потом отрыгнет. Девица подобного сорта способна на такое зверство, что любой хищник нервно курит в сторонке.
1: Ну, сейчас-то бояться нечего. Между волком и крольчихой никогда ничего такого не будет. А учитывая, что это лягуша и подавно.
2: Чего ты так напряг?
1: Ничего такого не будет. А учитывая, что это лягуша и подавно.
3: Пиздец, его даже это знакомый пиздец на это меньше. Адольчик, это вроде это, блин. Сейчас. Вот, мы ж Стрыган их не смотрели. Я же их захуесосил.
2: Чего ты так напрягся? Расслабься. Я ведь тоже впервые с хищником.
4: Это что, приветствие такое?
2: У тебя на пузике шерстка того же цвета, что и на морде.
4: Может, так принято у мелких животных, а мы просто не в теме.
2: Какой красивый кремовый цвет. И какой же длины этот кремовый? Покажи-ка.
5: В рот мне ноги!
2: Что с тобой? Лучше бы помогал настроиться, иначе дело пойдет со скрипом. Ты ведь за этим сюда пришел, разве нет?
4: Зачем? За этим.
2: Ну, за этим. Ой, неужели я его неправильно поняла? Нет, если и так, все равно не вижу смысла. Он остановил меня, аж когда я расстегнула ремень.
4: Да и мошки покусают. Надень скорее форму. А я пошел.
5: Не буду отвлекать! Ать! Твою мать!
2: Ушел. Ого! У него и правда ничего такого в мыслях не было. А я повела себя как дура. Еще бы он не убежал. Опа, минуточку. Он от меня убежал? Такой огромный хищный зверь? Я его соблазняла, а он завернул меня в простыню и ушел? Вот умора. Ну и чудик.

0: Что это вообще было? Что она делала с моим телом?
1: Легоши! Прости, что сбежал. Я ждал, пока ты вернешься.
0: Ну ты даешь, почему ты меня бросил?
1: Лучше скажи, с тобой ничего не случилось?
0: Нет, ничего особенного.
2: А дальше что? А дальше?
1: Понятно. Ну и слава богу. Ты прыгал через 4 ступеньки, когда несся оттуда. Я перепугался, не случилось ли чего плохого.
0: Плохого? Чего плохого?
1: Короче, среди травоядных ходят упорные слухи, что эта девчонка путается со всеми самцами подряд, и что она до добра не доведет. Проще говоря, она шлюха. Даже не верится, правда? Такая невинная мордашка и на тебе. Впрочем, ты же волк, тебе бы она не протянула свои грязные лапы. Кстати, она дала розы?
0: Цветы. Так много для нее значат. Она называла их своими детками. Я хочу поговорить с нашими и попросить, чтобы они не брали у нее розы. Всякое, конечно, бывает. Но мне кажется, она хорошая.
1: Да уж, странный он парень.
0: Все вокруг называют ее шлюхой и так далее. Но мне кажется, все эти определения ей не совсем подходят. И уж точно, не мне ее осуждать, ведь я тогда чуть было ее не съел. Я мало что понимаю в девушках. Да чего уж там, вообще-то у меня и в любви опыта нет. Совсем никакого.
3: Вы преодолели межвидовые барьеры и показываете выдающиеся результаты во всех конкурсах. Тем самым вы внесли неоценимый вклад в процветание нашей школы Черитон. Чтобы подчеркнуть ваши заслуги, я вручаю вам эту почетную награду школы Черитон. Надеюсь, театральный кружок отлично себя проявит и в этом году.
4: Можете не сомневаться, господин директор. Сосуществование и взаимное процветание.
5: Кстати, это аниме... Вот, блядь, студия экранизировала это, Black Bullet. Хотя я вот когда вот смотрел 10 лет там назад, там в ангоинге был, только что из ангоинга ушел. Там вот это вот 3D-шной анимации вроде было мало. А студия Orange как раз и занимается вот такой вот 3D-анимацией. Вот, что в Тригане, что здесь. Я думал, это что та же самая студия, которая делала этот, господи, как его? Вспомнил, блядь. Приключения про космических огурцов, которые могут менять пол. Вот, это Цехея. Но это другая студия. А это вроде как раз там это...

0: Ну, выходцами из этого, из 3D отделения этого Production IG. Поэтому я не ошибся, назвал, что это Production IG. Потому что, по сути, они же с ними долго и работали. Дальше.
1: Ценности. Наш театральный кружок продолжит и дальше представлять вам со сцены.
2: Зал в восторге. Здорово.
3: Сосуществование, процветание, сколько можно про них толдычить?
2: Тише ты.
3: Я тише? Вообще-то он вышвырнул меня из актерского состава.
4: Музыку, пожалуйста.
3: Хотя я уже здесь вполне освоился.
2: Хорошо, если так.
3: Слушай, а тебе никогда не хотелось войти в актерский состав?
2: Не. Ни разу. О, давай еще с той стороны отрегулируем.
3: Представляю, как ты испугался, когда рекрутер тебя выбрал. Так ведь всех из нашего кружка отобрали рекрутеры. Как там, отвечают требованиям театрального кружка с давними традициями.
2: А что за требования-то?
3: Ну ты даешь. Ты что, серьезно? Сколько ходишь в кружок и ничего не знаешь? Возьмем для примера Ширу из кардебалета. Эту 14-летнюю нищую самку леопарда рекрутеры вроде бы нашли в клубе хищных женщин, где она подрабатывала доминатрикс. Леопарда, рекрутеры вроде
0: бы... Блядь, ей 14 лет?
3: Эту 14-летнюю нищую самку леопарда рекрутеры вроде бы нашли в клубе хищных женщин, где она подрабатывала доминатрикс. А жирафка Мина из-за боязни кластерных отверстий не может прямо взглянуть на собственное тело. А носорог Мора уверен, что рог, который постоянно находится у него перед глазами, это его дух-хранитель. А меня, кстати, бросили родители, когда я только появился на свет. Так что я, мангуст, воспитывался в семье гиен. Тут у всех свои тараканы, и чем дальше, тем злее. Есть театральный кружок, без исключений, сборище проблемных зверей. Других сюда просто не берут. В общем, последовательное воплощение идеи — показать жизнь, как она есть. Легоша, а у тебя какой секрет?
2: Секрет? Получается, у Луи тоже есть секрет, о котором он никому не рассказывает? Безукоризненный олень, который держится в гордом одиночестве, значит, и у него тоже.
5: Вы что, не понимаете? Вы что, сраный пиар-отдел? Только посмотрите на эту статью! Где лицо Луи, я вас спрашиваю? Он же титульный актер театрального кружка! И после этого вы считаете себя пиар-отделом? Мы будем продавать школьную газету за жалкие 50 йен экземпляр! Хоть в лепешку расшибитесь, иначе не видать вам ни карманных, ни денег на чернила!
6: Но ведь он стоял лицом к трибуне.
5: Вы просрали сенсацию, так что засуньте отговорки в жопу! До вас что, еще не дошло? Его миниатюрное лицо и огромные глаза сводят женщин с ума. Вам просто требовалось снять его крупным планом. Тогда продажи подскочили бы сразу вдвое. Все упирается в бабло, бабло! От Луи не на шаг, вы поняли? Их представления будут идти 2 дня. Короче, чтобы завтра на первом же спектакле сфотографировали мне лицо Луи крупным планом. Вам ясно?
6: Хорошо. Председатель сегодня был таким лапочкой.
7: Что случилось?
4: Фотик не работает. Похоже, что-то с батареей.
7: Беда. А как же завтра?
4: Деваться некуда. Придется идти во второй день.
7: Но ведь к тому времени газета будет практически свертана.
4: Лучше так, чем никак. Может, как раз в тот день у меня внезапно получится блестящее фото. Считается, что во второй день у всех притупляется внимание. А что если...
0: Да, написали. Мы ж директор журнала Лол, чтобы завтра на спектакле сфотографировали лицо Человека-паука крупным планом.
4: Если Луи ошибется или неожиданно рухнет прямо на сцене, сразу получится сенсация. Да еще какая скандальная.
8: Все-таки я доигрался, пока разыгрывал этот спектакль. Но я зашел так далеко. Чем больше я репетирую, тем хуже мне становится. Эй, Не вздумай меня стращать. Слишком поздно. Это тело не создано для борьбы. Я знаю это с самого рождения.
0: Странно, что он обезвоживающую мазью не смазывает свою раненую лапку.
8: Это же просто тушка, обреченная стать добычей, ведь я на той стороне, где жертвы.
2: Прошу прощения. Это...
8: Что бы я ни делал, перейти на сторону хищников мне... Я же просил всегда стучать.
2: Прости, я постучался, но никто не ответил. Вот я и заволновался.
8: Что у тебя за дело-то?
2: Хотел обсудить завтрашнее совещание.
8: А, так оно на тебе.
2: На вчерашней генеральной репетиции я попробовал косить последний прожектор медленнее, чем обычно.
8: Да, я заметил.
2: Как лучше, так или раньше? Я подумал, что для последней сцены хотелось бы какого-то отблеска, что ли. Но я, конечно, не уверен. Я решил спросить тебя, чтобы определиться.
8: Ты так остро подчеркиваешь акценты жестами, вот это сила. У меня нет слов.
2: Прости, я постоянно подстригаю когти, но им хватает и дня, чтобы снова стать острыми.
8: Хочешь сказать, что ты бессилен против своей дикой натуры? И что у тебя из-за этого проблемы, и ты не способен ее скрыть? Я уже давно хочу у тебя кое-что спросить. Почему ты не возьмешь на себя ответственность за собственную силу? А если ты настолько не хочешь ее проявлять, покажи ее мне. Слышишь? Покажи мне свои клыки.
2: Ой, что это ты такое говоришь? Хищникам нельзя обнажать клыки перед травоядными. Это противозаконно.
8: Не держи меня за травоядное! Сколько можно прятать свою сущность? Крупные хищники вроде тебя сильнее всего действуют мне на нервы. Хватит прикидываться. Хоть иногда всерьез вступи в бой. Покажи, как ты кусаешь, Легоша. Укуси меня!
2: Прости. Извини. Я обязан прятать свою сущность.
0: Кажется, я понял секрет оленя. Мальчик, тебе просто кажется, что ты понял, сам дельта, я не понял, Джон Сноу. Вот. Подсказочка. Авторша оригинала женщина. Поэтому тебе кажется тут гейство.
2: Я волк. Ты говоришь, что волки сильны, но именно поэтому моя ситуация безнадежна. Но ты совсем другой. Тот факт, что ты сильный, очень много значит. Завтра все придут, чтобы ее увидеть. Твою подлинную силу, увы.
0: Олень-хищник внутри? Это второй сезон оставь. Олень не нужна олениха, ему нужен крепкий, толстый, мохнатый, волчий хвост.
2: Прости, я наговорил лишнего. Зайду в другой раз.
8: Да уж, от себя это услышать не хотелось.
2: Ой. Я...
9: Внимание всем! Сегодня мы проводим День ареалов. Просим всех учеников, которые еще не были в своих ареалах, срочно пройти на цокольный этаж.
8: Ну что, Легоша, поехали?
2: Ага, удачи.
10: Что? В этом тумане ничего не видно.
11: Все-таки нет ничего лучше, чем слиться с местностью.
0: Зебра тут реально негры.
12: По-моему, на этот раз как-то жарковато.
13: Разве?
2: Дуи пахло лечебным компрессом. И выглядел он как-то странно.
4: Интересно, на Луне и правда живет кролик?
14: Чем бы он тогда там дышал?
2: Возможно, в тот момент меня впервые в жизни воспринимали как самца. Вот оно что. Хоть я и поддакивал Луи, я не монстр, который только и рыщет в темноте. Я млекопитающий, хищник из семейства псовых. А еще я волк-самец. Я тоже.

0: Заяц, волк, заяц, волк, заяц, волк, заяц, волк.
1: Как бы поточнее назвать это чувство? Я словно разглядел в себе то, чего раньше не видел. Меня как будто вывели на свет. Словно я могу идти вперед. А, я понял. Видимо, я счастлив. Раз так, хочу поддаться этому чувству. Я хочу снова ее увидеть.
0: Волк я или собак сутулая? Ну видишь, собак сутулая, он, а не волк.
2: Провал совершенно недопустим. Провал на сцене равносилен смерти. Выдержит сегодня и завтра, а потом сразу же в больницу. Я привык преодолевать трудности. Главное не отвлекаться на других. Никому. Никому. Я не могу доверять. Никому. Кроме себя самого. За этим занавесом сидят новички, которые впервые увидят нашу сцену. Они с замиранием сердца ждут, когда мы на нее поднимемся. Не волнуйтесь, просто действуйте как обычно. На репетициях все было хорошо. Да кто в это поверит? И близко не было, все хорошо. Даже после того случая, наша сплоченность ничуть не ослабла. К черту сплоченность, сейчас мне на нее плевать. Потому что есть я. Наш кружок особенный. У нас есть возможность показать со сцены, как мы... Травоядные и плотоядные живем полной жизнью. Так покажем. Выложитесь для меня по полной.
0: Да!
2: Ну вот и славно. И пусть никто не вмешивается. Это моя битва.
1: Прошлый раз Луи говорил так. Будто бы обращался к самому себе.
3: Грим Луи практически закончен. Освещение готово?
1: Да. Первый прожектор готов.
4: Луи, все готово.
2: Что ж, сейчас я покажу вам класс. Смотрите внимательно. Выход раненого духа смерти. Вот так я живу. Вот она, моя жизнь.
1: Луи играл непревзойденно.
5: Самочка-то.
1: Слабейший дух смерти, который дрожал всем телом и сбивчиво дышал, заставлял сдать дыхание зрителей, и они смотрели на него во все глаза. Он блистал до последней сцены, и этот блеск не замерк ни на секунду.
2: То есть ты последовала за мной, Эллен? Боже милосердный. Быть с тобой – мое самое заветное желание. Я дух смерти. И смерть станет доказательством нашей любви. Эллен, тебе ведь сказали, что тебе суждено покинуть этот мир. Конец. Занавес опускается. Я слышу аплодисменты. Идеальный финал. Я продержался. Нога совершенно онемела. Как я вообще до сих пор стою? Я справился. Вы видели? Я справился. Выдержал до конца. Что такое? Эй, что за переполох? Зрители аплодируют на бис. Они вызывают на поклон. Поднимайте занавес. Релиз подготовлен проектом Aniplay. Роли озвучивали: Чирик, Даниэль, Леон Харт, Радамир, Ревенш, Братишка, Жули, Валеша Кусто и Ната Кекс. Тайминг работы со звуком Unnamed. Благодарим вас за просмотр.

Мораль этой серии. Эта серия аниме-шлюх есть чувство, боль надо терпеть. Какие очередные истины, да, вот.

А вы заметили, что он, когда под луной у него нету этого... Господи, как эта хуйня называется-то? Он... Ну, назовем его безрукавный свитер временно, потому что меня дислексия опять убивает. Когда на солнышке него появляется...

0: Хрень! Никчемная хрень! Кому в жопу уперлась эта ваша гребаная дырявая черепушка, а?
1: Ну, потому...
0: И что прикажете делать без Фаса Луи?
1: Ну, потому, что он все время был в маске.
0: Му-му, размещался! А выход на поклон у Штамптон открыл личика?
1: Он не вышел на поклон.
0: Что? Прекрасный принц, который месит выдающихся и обожает возгласы восхищения, не вышел на поклон? Что за херня?

0: Луи!
1: Луи, как ты?
2: Я... Хотя нет. Сначала скажите, зрители это видели?
3: Не беспокойся. Ты упал, когда занавес уже полностью опустился. Зрители ничего не видели.
2: Понятно.
4: Значит так. Сейчас уже 8 вечера. Мы в медпункте. Доктор сказал, что у тебя перелом левой ноги. И что тебе завтра в таком состоянии категорически нельзя выходить на сцену.
2: Билл, прекрати!
4: А что такого-то? Что толку напускать туману? Тем более перед Луи.
3: Вот именно.
5: Вообще-то шеф прав.
2: Эй, нельзя же так бестактно.
5: Хотя у Луи сломана нога, он продержался все первое представление от начала до конца.
6: Луи, сегодня ты превзошел сам себя.
5: Мы тут вместе обсуждали, как быть завтрашним спектаклем.
1: Ведь все зрители придут ради Луи и будут разочарованы.
2: Они что, меня жалеют? Эй, вы собираетесь ходить вокруг меня на цыпочках из-за какой-то сломанной ноги?
4: Нет, мы ничего такого не имели в виду.
2: Билл,
4: а?
2: Будешь моим дублером. Роль Адлера, завтра сыграешь ты.
4: А? То есть ты не возражаешь? Нет, конечно. Ты работал как никто другой и прекрасно проявил себя как актер. Но еще больше мне понравилось твое мужество. Ты решился прямо сказать мне о травме. Решено, играешь ты! Вот так-то.
3: Не, умоляю. Давай репетировать предельно серьезно.
4: Что, шеф, переживаешь? Слова я запомнил, движения тоже. Переживать здесь нужно не за меня.
7: Слушай, все далеко не так страшно. Я бы с радостью вышел, только меня все равно не выпустят.
8: Да дело не в этом.
4: Все будет пучком. Уж я-то знаю, как-никак моя роль. Она совсем маленькая, даже если облажаешься, на действие не повлияет.
8: Тогда, может, лучше просто ее вычеркнуть?
4: Легоши!
8: Произошел неожиданный поворот событий. Всего злодеев трое. Билл, который играл одного из них, стал Адлером. В итоге освободилась роль злодея.
4: Все актеры уже заняты на сцене, и танцоры тоже.
3: Может, кому-нибудь твоей комплекции нечем заняться?
4: Легоши!
8: За 4 года, что я хожу в театральный кружок, мне впервые придется подняться на сцену.
4: Ты же все видел сверху из-за своего прожектора. Значит, должен был более-менее понимать, как двигаться. Что, начнем помаленьку?
8: Да, но не на уровне рефлексов.
4: Ого, отлично. Я знал, что ты справишься. Да, вот что значит серый волк. Против оленя я не мог так сражаться.
3: Вижу, ты рад по уши.
4: Еще бы! Настал тот долгожданный день, когда я могу действовать на сцене в полную силу. Просто мечта!
3: Они же просто репетируют.
2: Но выкладываются по полной.
4: Слышь, Легоши, с чего вдруг мычечники должны быть в центре внимания? Не вижу на то причин. Завтра я им наконец-то покажу, как способен блистать сильный парень, который живет в полную силу. Я тигр, ты волк. И нам не нужно играть и притворяться в сцене боя. Давай завтра покажем самое лучшее представление. Выложимся по полной.

0: Он ведь такой же хищник, как и я. Как у него получается думать в подобном ключе?
1: Легоши!
0: А, Элс!
1: Репетиция затянулась, да? Много всякого случилось. Но завтра обязательно все получится.
0: Мне тоже так кажется. Билл — невероятный парень.
1: Ты тоже, Легоши. Просто у него такой характер. Он ведет себя уверенно. Но на самом деле еще как волнуется.
0: Угу.
1: Легоши, поддержи его завтра так, как ты умеешь.
0: Я постараюсь.
1: Вот это да! Легоши, ты улыбаешься!
0: Ну, улыбаюсь. Что такого-то?
1: Завтра мы во что бы то ни стало добьемся успеха. Доброй ночи!
0: Доброй ночи. Мне никогда не приходили в голову такие дерзкие мысли, как Биллу. Но если я буду работать, как умею, может, все получится.

0: Ждешь, когда Луи выйдет через служебный вход?
1: Но вчера он так и не вышел. Впервые не поприветствовал поклонников.
2: Может, потому что там была ты?
1: А? Это еще что за наезд?
0: Идемте уже, а то все хорошие места займут.
1: Скорее бы увидеть Луи, жду не дождусь.
3: Пришел меня подбодрить? Или собираешься давать советы? Или ты явился, чтобы раздавить меня прямо перед спектаклем?
4: Может быть, кореец. Если кто-то представляет разные страны, то тигр, наверное, китайский. Но, во-первых, это не Хиталия, во-вторых, тут... Реально... ПТУ ИРЛЭ, где всякие олени, бегемоты, леопард, доминатор.
3: Шучу. Поверить не могу. Вот уж не ожидал, что ко мне соизволит прийти сам Луи.
5: Занятный ты парень.
3: Можешь не волноваться. Я воспроизведу именно тот образ Адлера, который ты так тщательно выстраивал. Только постараюсь, чтобы у зрителей отложилось в голове. Адлер в тигровой шкуре тоже ничего.
5: Сегодня, несомненно, снова аншлаг. Там будут ученики всех видов. Ты обязан заставить трепетать тысячи сердец одновременно. В этом роль Адлера и в этом ее проклятие. Но если под тяжестью этого проклятия будет сломлено твое сердце, сломанная нога покажется мелочью.
3: Дверь! Давай открою!
5: Да, ты здраво смотришь на жизнь. Хоть бы поделился своей мудростью с этим волком.
3: Мне в последнее время кажется, что ты стараешься выдвинуть Легоши на первый план.
5: Просто он меня бесит. Он изо всех сил пытается остаться в одном лагере со слабаками и заставляет меня, оленя, кипеть от ярости. Ты его полная противоположность. Даже смешно.
3: Чтобы я жил как этот лузер? Вот уж избавь. Лично я очень даже рад, что родился тигром. Честное слово. В отличие от него, у меня есть яйца, как и положено крупному хищнику. Ну, наконец. Проспал, да? Нет, просто... А? Что такое? Мы с Луи только что перемыли тебе косточки за глаза. Не ссориться же из-за этого. Эй, ты всегда странный, но сегодня превосходишь сам себя.
6: Билл. Ах ты.
3: Я в туалет на минутку.
7: Мне тоже нужно отскочить.
3: Стойте! Осталось 10 минут.
4: Брата Луи, брата Луи, Луи, I'm a lost here free. Отходя на писякарки, олень так и не сдюжил, уже на костылях, нет, сдюжил, но после этого на костылях.
3: Минут! Тьфу ты, даже в туалет за мной увязался. Ты что, влюбился в меня по уши?
7: Что? Что там у тебя?
3: Вот он, знаменитый нюх крупных псов. Решил доказать, что тебя не проведешь? Или, может, тоже хочешь глоточек?
7: Это же...
3: кроличья кровь. Само собой, никто из школы не имеет к ней отношения. Мне ее дал один взрослый гопник. Сказал, чтобы я приберег ее на крайний случай. А сегодня этот крайний случай как раз и наступил. Так что деваться некуда. Придется... Успокойся, послушай меня. Жить в тени, как ты, проще всего. Но мне нужно место под солнцем. Хочу жить в центре внимания. Так что это разрешенный допинг. Не понимаешь, да? Ты ведь только и делаешь, что уходишь от ответственности и подстилаешься под травоядных.
7: Так и есть. Мне нечего ему ответить.
5: Почему ты не возьмешь на себя ответственность за собственную силу?
7: Все, хватит убегать.

0: Почему эти огни упорно нас преследуют?
1: Нам написали. Он только на кроличью кровь так реагирует или на любую? Ну, пока на кроличью, я так понимаю. Он же кричать какие-то занюхал.
2: Потому что ты должна была умереть 3 дня назад. Вода, ветер, огонь. Все стихии стали посланниками смерти. Вся природа пытается тебя убить.
0: Получается, за нами гонятся не только они?
2: Верно. Вот что значит противиться судьбе. Так, спокойно. Я так сильно потею. Просто из-за жира, верно?
3: Там будут ученики всех видов. Ты обязан заставить трепетать 1000 сердец одновременно. В этом роль Адлера, и в этом ее проклятие.
2: Не бойся! Доверься мне! Убить тебя! Моя миссия! Не забывай! Я дух смерти, Адлер!
4: Слушай, сейчас ведь Адлера играет не Луи?
5: Нет, явно не он. К тому же нет рогов.
6: Какая-то подстава.
2: Я никому не дам! Успокойся. И пока она не исполнена, я никому не дам к тебе прикоснуться. Эллен, я дух смерти, готов отдать жизнь даже ради шипов розы, если их захочешь увидеть ты. Не переживай.
1: Написали. Там скорее кролик задихал молчать. Но так же там не дошло до всего этого.
2: За тобой больше никто не гонится.
0: У него нормально получается?
5: Нет, скорее он чересчур старается.
2: Пора прощаться, Эллен. Я сам выбрал этот путь. Даже если он приведет к смерти, это мое собственное решение. Легоши.
7: Эй, Билл.
8: Раз ты говоришь, что красная кровь, которую ты выпил, это разрешенный допинг, покажи мне, каков его эффект.
2: Что, демон, ты последний?
8: Я уничтожу его без следа.
2: Тише, тише, тише! Ты в своем уме?
7: Уж тебя-то я не отпущу!
5: Остановите их, сейчас же!
2: Так иди и останови сама!
5: Нет, ни за что.
9: Что происходит?
1: Вы писали, рога могли и приклеить, не доработали.
9: Кто это?
10: Он что, заехал ему кулаком?
2: Черт! Что за атмосфера повисла в зале? Теперь зрители куда внимательнее смотрят на сцену.

0: Ты слишком далеко зашел, Легоши. Решил меня наказать? Ты что, настолько безупречный хищник? Быть того не может. Тебе ведь уже знаком запах кроличьей крови. Что, ранил? Или убил?
1: Я...
0: Угомонись уже! В конце концов, ты такой же, как и я! Ты тоже испачкал руки в крови!
2: Ты вот дрянь.
1: Я чувствую тепло.
0: В знак этого смиренно прими мой дар. Доказательство нашего родства. Одинаковый узор на наших спинах.
1: Кровь, которая стекает по моей спине, такая же, как у него, кровь хищника. Я чувствую тепло, бессилие и отчаяние. Из-за этой крови я всю жизнь только страдал.
0: Легоши, ты же еле держишься на ногах. Сдавайся. Если ты упадешь, получится логичное завершение ссоры. Жалкий, жалкий волк. Смирись со своей судьбой. В главной роли я. Так позволь хотя бы красиво тебя порешить.

Вижу, веселье в самом разгаре. Прости уж, но ты снова отрицательный персонаж. Я знаю твое истинное лицо.

Самозваный дух. Сейчас я тебе покажу, кто здесь подлинный дух смерти. Легоша, дальше я разберусь. Не показывай спину зрителям. А если не хватает духа, проваливай. Мне известны все твои грехи. Все до единого. Попытайся лучше выпить моей крови. Тогда ты сможешь стать настоящим духом смерти. Иначе убирайся. Самозванцы здесь не нужны. Что ж, тебе тоже предстоит исчезнуть с утренней росой. Как и мне, чья жизнь подошла к концу.

0: Не волнуйся. Ты все сделал правильно.
1: Вечно роковую. Словно говорила, держись.

0: эмоции не утихают. Интересно, что...
1: Написали. Тигр слабее волка, но рога в театр не носит. У них там не просто пьеса, целый сериал. Крутая идея.
0: Вы думаете об этом спектакле?
2: Релиз подготовлен проектом Аниплэ. Роли озвучивали. Чирик, Даниэль, Леон Харт, Радамир, Ревенш, Братишка, Джули, Валеша Кусто и Ната Кекс. Тайминг работы со звуком Unnamed. Благодарим вас за...

Да, нунчик сообщение с Кико у меня не подхватывается. А там что-то написали? Если что, у меня есть, кроме хай. А, там больше ничего не написали. Такие дела.

Надписали же хай. Поздоровайся, вдруг это Нидоке ебает. Который сочет забрел на твой стрим. Охайо, гузаймас!

0: Экстренный выпуск. Вся правда о втором выступлении театрального кружка. Спецвыпуск газеты.
1: Ничего.
2: Нам написали. Мне кажется, ли в самом начале опенинга звучит пури? Не знаю, дочек, у меня опять, блядь, сложил ухо. Правое ухо у меня отстанет, так что я плохо слышу, я готов перейти на субтитры.
3: Чего себе, какой страшный волк.
4: И не говори. Эх, а я не смогла прийти во второй день.
3: О, я на втором была.
4: Правда? Серьезно, и что там стряслось?
3: Ой, там такой кошмар творился. Он его хрясь, а тут бдыщ. А в конце волк вытащил пулемет, и тигр превратился в факел.
4: Жуть какая.
5: Ну вы даете. Как бы там ни было, это вранье уже ни в какие ворота.
6: А вот и я. Сэндвичи с яйцом и соевое молоко. Чистое, без добавок.
7: Спасибо.
6: Легоши, все-таки ты правильно сделал, что не пошел ни в столовку, ни в ларек.
7: Как знал. Что там?
6: Твое вчерашнее буйство на первой странице школьной газеты огромными буквами. И все ее купили.
7: Огромными буквами? Врешь.
6: Да не вру. И фотка отличная. Я тоже купил себе на память. Рождение темного героя. Или что-то в этом духе.
7: Джек ведь точно видел.
2: Я ухо заложил, прокапал бы, но оно я вот только закапал, чуть-чуть отлегло и снова вот сложило. Постоянно нельзя капать. Там мне вообще-то Лора прописал, что где-то 3 раза в день капать.

0: то я совсем не играл.
1: Нет, все-таки шедевральное фото. И когда это вы с Луи успели так близко подружиться?
0: Брось, какой там. Просто много всего случилось, вот они и написали статью.
1: А?
0: Ну, просто Луи был на высоте. От меня одни только неприятности. Как я теперь буду смотреть ему в глаза?
2: Да, что один, что второй. Удивили так удивили. Здесь вы могли бы месить друг друга сколько угодно. Хватило же вам наглости прийти извиняться.
3: Ну, это... Просто я малость. Даже не знаю, за что извиняться в первую очередь.
4: Написали. Смотри, чем капать? Ты протекс возьми, но анучек. Вот мне врач написал. Гитамал капать? Мометазон. Вносик. Ушечки комбинал. Комбинил. Вот. А до этого я, блядь, капал Лоратокса.
2: То, что ты пил кровь мелкого животного для храбрости, меня, честно говоря, не волнует. По мне, ты изначально не обладал высокими моральными принципами, в отличие от Легоши. Проблема в том, что вы два придурка, сцепились как два обезумевших монстра и испачкали сцену кровью, будто так и надо. А если бы я вас не остановил, так бы и бились, пока бы не поубивали друг друга. Это ваша дикость, просто за гранью понимания. Как руководитель актерской труппы, я временно исключаю вас из кружка. Оправдываться бесполезно. С завтрашнего дня на репетиции можете не ходить. Вас бы стоило и насовсем исклю...
5: Вы ведь сейчас что-то отрабатывали? Я из пиар-отдела. Я бы очень хотела узнать подробности о сегодняшнем спектакле. Не уделите мне пару минут.
3: Это... Луи. Что делать-то?
5: Луи? Не мог бы ты рассказать? Пожалуйста.
0: В тот миг на лице Луи промелькнуло выражение растерянности, как у обычного 18-летнего юнца. Но, скорее всего, мне просто показалось.
2: Сделайте лица попроще, слушайте сюда. Исключение отменяется. Публика в восторге от той сцены. Раз уж вы добились успеха, закрепим его и разыграем представление до конца. Усекли?
0: Да.
5: Во второй день вы резко изменили фабулу спектакля. Вы ведь не импровизировали, верно?
2: Нет, конечно же нет. Мы уже давно все спланировали.
5: Так я и думала. Все зрители были в шоке. Не могли бы вы поделиться подробностями?
2: С удовольствием. Сегодняшнее представление стало для нас огромным вызовом. Кроме того, оно очень много значило для наших начинающих актеров. Мир, в котором мы живем, устроен чрезвычайно сложно. Мы все живем со своими секретами, своим запасом прочности, своими конфликтами, пытаясь с ними совладать по мере сил. Здесь не бывает верных и неверных путей. Но если вы идете по ним с твердым убеждением, то над вами непременно будет сиять солнце. И пусть вы действуете грубо или неумело, лишь бы оставалась эта уверенность. Вот послание, которое мои младшие коллеги так блестяще передали своей игрой. А теперь я уступаю слово. Об остальном расскажут наши восходящие звезды.
5: Луи, подожди, пожалуйста, еще минуточку, еще пару слов.
0: Луи ведь сейчас обращался ко мне. То есть в моем поступке, сломавшем весь спектакль, она была уверенностью.
1: А? Легоши! Что, ярость улеглась?
0: Ярость?
1: Но ведь ты же вчера не играл, а дрался, причем по-настоящему.
6: Ну, как ты?
1: Блин, ну аккуратнее же нужно. Ну, было бы удивительнее, если бы я не заметил. Все-таки мы не первый год дружим. Вот, правило 3 секунд. Ешь, давай. И взбодрись ты уже. Блин, только дай повод впасть в отчаяние.
0: Я всегда хотел, чтобы так и было.
1: А?
0: Чтобы я сам по себе отчаивался, сам по себе взбадривался. Хотел жить украдкой ото всех. Но вчера впервые в жизни я почувствовал, что этого мало. Мне просто захотелось выплеснуть свою ярость. Перестать себя контролировать. Ну, просто это мои чувства, каких больше нет ни у кого. даже и не объяснишь.

0: Да, его не узнать. Ну а что в этом плохого? Разве тебе не нравятся такие минуты?
1: Нравится. И мне это не нравится.
0: Эй, хорош философствовать. По мне, это здорово. Легоши, сейчас ты ожил как никогда.
1: Правда?
0: Все с тобой в порядке. Откровенно говоря, в последнее время ты бываешь какой-то понурый. Я все-таки волнуюсь. Есть какой-то реальный повод?
1: Повод, говоришь? Я даже и сам не знаю.
0: Ну, например. Например, любовь. По полу хвост метет, в сердце любовь цветет. У-ле-ле-ле-гуши-ле-ле. А? Да ну! Правда? Ты умудрился ни разу не влюбиться до 17 лет, и вот, наконец-то и ты пробудился!
1: Нам давно прав класс.
0: А в кого? Скажи, начинается? Кто она? Так, если взять волчиц из нашего класса, это, их вроде бы 4. О, круто, я сузил круг поисков!
1: Круто, молодец.
0: Что? Это не волчица? Она собака?
2: Какой-то ты грустный. Что-то случилось? Опять что-то пошло не так, как ты рассчитывал?
3: Ты ведь умеешь не задавать лишних вопросов. Разве не в этом твоя сильная сторона? Иди ко мне.
4: Как видите, рога должны быть не Луи. Хотя о чем я? Как могут быть у опешки рога от того, что йод с кем-то ленем ебется? Она не собака, но она еще та, сука.

0: все сильнее пахнет землей. Люблю этот запах.
1: Как обычно, в основном белое и серое.
2: Ну так почти вся шерсть меняется, Легоши.
3: Да, но все равно ее явно больше, чем в прошлом году.
1: В этом году опять продадим ее в магазин пряжи. Интересно, сколько за нее дадут?
4: Про мою долю не забудьте!
5: Слушай, слушай, куда ты поедешь на летние каникулы?
6: Хотелось бы куда-нибудь далеко, чтобы на поезде.
2: Нет, в этом году я точно приглашу эту крошку.
4: Даже не мечтай, она тебе не по зубам.
7: Как и в прошлом году, нам предложили заняться фестивалем метеоритов, который пройдет на пристани.
8: Так его ты без оленя полшколы переебала, не?
7: Мы ведь, естественно, возьмемся.
5: Ура! Значит, этим летом мы опять сможем выбираться в город и не просить разрешения.
2: Конечно, возьмемся.
7: Эй, народ, мы же идем туда не развлекаться, а помогать в подготовке праздника.
9: Да! Да!
7: Ну вот и в этом году у команды бутафоров работа не в проворот. Парни, встречаемся в реквизите.
8: Написали. Ух ты, волчий груминг на публике.
7: Ситный.
9: Есть.
7: Да, брать куклу из прошлого года вряд ли хорошая идея.
3: Лучше скажи, почему именно динозавры? Никого попроще не нашлось.
7: Динозавры были предками всех животных, а еще их богами. В общем, особенное создание. Считается, что метеорит, из-за которого вымерли все динозавры, упал летом.
1: И этот праздник устроили, чтобы почтить души вымерших динозавров. Правда, сейчас...
8: Суп зверач, есть одна крольчиха.
1: Это просто традиция. Но главный пункт программы, который все очень ждут, это церемония света в последний день. Говорят, что если и парень, и девушка вместе поставят свечу, зажженную от метеорита, то их свяжет сама судьба. Ну, вы поняли.
3: В общем, для тех, кто любит попсу. Зуб даю, все актеры после дневной программы разбредутся по парам и будут фигней страдать.
1: И танцоры тоже.
7: Разве это плохо? Все они полагаются на нашу команду.
3: Да я вообще не про это. Может, они потому на нас и полагаются, что считают, будто нам все равно там придется бродить без дела.
10: Они бы хоть на минутку задумались, как тяжело нам приходится. К тому же в нашей команде есть парень, которого лучше не злить. Будто проблем мало.
0: Это про меня? Уже месяц прошел после той драки. Но напряженная атмосфера до сих пор не улетучилась.
7: Ой, ну прекрати. Никого из нашей команды тот случай не волнует. Как спина зажила?
0: Практически да.
7: Да? Ну вот и чудесно. Идемте в столовку на ужин.
0: Я.
3: Простите. Мне нужно кое-куда заскочить. Счастливо!
7: Пока!
10: Нет, все-таки он и правда странный.
7: А все ты. Кто тебя тянул за язык? Естественно, ему стало неловко. Подружелюбнее.
10: Ладно.
6: Что-то эти цветики совсем приуныли. Интересно, кто за них отвечает? Поменять воду, обрезать стебли в воде. Добавить стимулятор, который есть в кружке, и они оживут. Не волнуйтесь, я обязательно вас воскрешу.
5: Лохушка!
6: Ой, ну уж я-то могла сообразить.
5: Вся в грязи, тебе идет.
6: Что-то я зазевалась.
11: Что, стало не с кем поговорить, кроме цветов?
5: Кошмар какой!
6: Ну да, именно. Лучше уж разговаривать с ними, чем с вами, в 100 раз больше смысла.
11: Давненько не виделись, Хару? Есть разговор. Слушай, ты что, опять заморочила голову моему парню?
6: Ой, получается, ты хотела к нему вернуться, но не вышла?
5: Чего вякнула?
6: Надо же, какая досада. А он, на удивление, мудро поступил. Вот и плащ своим прихвостем в жилетку.
11: Полегче. А кто, по-твоему, во всем виноват? Это из-за тебя, сучка драная. Исчезающая порода японских кроликов в еще большей опасности. И как таких отбросов общество Земля держит? Ты и гроша ломаного не стоишь, только и умеешь, что разбивать чужие пары.
6: Слушай ты, Так уж и быть, из жалости скажу тебе все как есть, авось пойдет на пользу. Ты уже проиграла. Так устроена любовь. Чем сильнее ты впадаешь в отчаяние, тем ближе ты к поражению. Продолжай свою борьбу сколько угодно. А я постою в сторонке и посмотрю. Давай, давай, так держать. Пока все ваши пары не распадутся от досады, что ваша любовь такая унылая, и вся ваша порода не вымрет, то будет радости. Так что на этом фестивале метеорит я упомяну вас за упокой, как тех динозавров. И хватит нападать на меня толпой, не работает. Лучше поищите другую крольчиху, которая ведется на ваши издевки. А мне больше терять нечего. В отличие от вас, я свободна! Кажется, я переборщила. Не стоит меня недооценивать.
9: Чтоб тебя сожрали со всеми потрохами!
6: А? О чем это они?

0: Ты тот самый?
1: О, блин, что мне делать?
2: Тот самый крольчиха шлюхоловка.
1: Наконец-то я увидел ее! Наконец-то! Те девчонки ее травят? Нигде не болит? Ты меня помнишь?
0: Давно не виделись.
1: Я столько хотел сказать, но не могу произнести ни слова. Если честно, за этот месяц я столько раз тебе вспоминал.
0: Ох, цветы, цветочки. Лучше бы я вас не трогала. Теперь вы только быстрее погибнете. Простите.
1: Надо же. На самом деле, она такая маленькая. Ты в порядке?
0: Спасибо, конечно. Но мне не нужна жалость от того, с которым я разок переспала. Отойди.
1: Нет. Это... Между нами ничего не было. Мы не спали. Ой, это... Прости.
0: Вообще-то да. Когда я разделась, этот парень взял и убежал. Я когда проорусь, сразу хочу есть. Слушай, ты уже ужинал?
3: Эй, зырь.
4: Наверное, он решил, что это его еда, вот и приволок.
5: Ну, для жертвы она слишком спокойно держится.
4: Может, кто-то попросил? Интересно, кто?
2: Подумали, что он пришел ее жрать.
0: Прости, что пришлось загромоздиться на твой рюкзак. Но зато так по высоте удобнее.
1: Правда? Ну и хорошо.
4: Господи, прямо сейчас я искренне во всем раскаиваюсь. Последнее время я много всего наделал. Но мне кажется, что я вырос. Пусть даже чуточку. Больше такого не повторится, клянусь.
1: А? Я думал, что наконец-то иду вперед, но не продвинулся ни на шаг. Я много о себе возомнил, совершенно ничего не изменилось, потому что...
4: Я даже не могу спросить девушку, как ее зовут!
1: Как положено спрашивать имя? Почему я хочу его узнать? Зачем волку спрашивать крольчиху, как ее зовут?
4: И вообще, что такое имя?
0: Слушай, я не знаю, что у тебя случилось, но ты все равно не грусти. Чего не ешь? Не будешь есть, не вырастешь.
1: Я ем... Да, ем.
0: Как же я ненавижу контрольные. А с историей у меня хуже всего.
1: У нее сейчас голос, как у всеми брошенного ребенка. Удивительный голос. Интересно, если я ее спрошу, она ответит таким же голосом. Как тебя зовут? Этот кусочек для тебя великоват, верно?
0: Ты что, извращенец? Нельзя же так пялиться на девушку, когда она ест.
1: Ой, прости.
0: Шучу. Знаешь, я хотела тебя поблагодарить за тот раз. Так что я рада, что мы с тобой поговорили. В тот раз я уже была морально готова к тому, что пересплю с волком. А вместо этого ты завернул меня в одеяло и ушел. Сейчас я думаю, что твое здравомыслие меня спасло. Ты трезво оценил ситуацию.
1: В каком смысле? Нет, я понимаю, что она имеет в виду, но я еще даже не узнал, как ее зовут, а между нами уже образовалась пропасть.
0: Прости меня, волчонок. Нет, это вещи на телесном уровне. Видимо, с этим ничего не поделать. Каждый раз, когда он открывает рот и показывает свои клыки, я чувствую, как тело всеми своими инстинктами велит мне бежать со всех ног.
6: Беги скорее!
0: Нет, это слишком жестоко. Все же кролику и волку с самого начала было слишком рискованно идти есть вместе.
1: Кролечка, скажи. Твои слова означают, что нас больше ничто не связывает. Я ничего о тебе не знаю. Даже...
2: Я безошибочно определила, Мешка доминирует. Ну да. Хотя и боится его за то, что он ее сожрет, в прямом смысле этого слова.
1: Имени. Я не хочу, чтобы нас связывало только то, что я видела тебя в нижнем белье.
0: Наверное, этот Волк чертовски славный парень. Мне бы хотелось подружиться с ним поближе. Но слишком большая разница с физической точки зрения. И я не могу вообразить, как ее преодолеть. Видимо, поставить точку должна я.
1: Может, сейчас спрошу, как ее зовут?
4: Чтобы эта пропасть между нами? Скажи.
0: Было очень вкусно. Спасибо, что составил компанию. Я получила очень ценный опыт. Я в общагу. Ты не идешь?
1: Иду, пожалуй.
0: Ой, погоди. Что такое? Подожди минутку.
1: Давай я.

0: Наши взгляды впервые надолго пересеклись. Получается, глаза у кроликов и синие, черные.
1: Что с тобой?
0: Прости, просто я впервые нормально на тебя посмотрел. Точно! Может быть, эта пропасть существовала потому, что я сам не сделал шаг вперед.
1: Кстати, ты же не можешь звать меня просто кроличкой. Меня зовут Хару. А тебя?
0: Легоши. Хочу, чтобы ты засмеялась еще. Хочу увидеть тебя с разных сторон. Ради того, чтобы отныне мы могли смотреть друг другу в глаза. Я буду сколько угодно подметать хвостом землю.
2: Релиз подготовлен проектом Aniplex. Роли озвучивали Чирик, Даниэль, Леон Харт, Радамир, Реванш, Валиша Кусто, Ната Кекс и Джулия. Тайминг работы со звуком Unnamed. Перевод Ласси. Благодарим вас за просмотр.

0: Сегодня рано утром в городе Зибута на улице Игни 22-летней газели Томпсона по имени Линда перегрызли горло, когда она возвращалась домой. В убийстве с целью поедания подозревается группа хищников.
1: Да уж, неспокойно стало на улице. Все время что-то случается.
0: На свободе. Согласно свидетельским показаниям,
2: и это не радует.
0: Четверо, серый
3: назад в общагу.
0: И два больших пса. Из них стало
3: будем
0: ясно,
3: считать, что вы выиграли.
0: Совершенное группой псов.
4: Но ведь мы были в одном ходу от проигрыша.
5: Да, поскольку псовым свойственны стайность и сплоченность.
6: Не бери в голову. Все как всегда.
4: Честно говоря, хищникам к такому отношению не привыкать.
7: Нет! Пустите!
6: Вы только на нее посмотрите!
8: Банды убийц псовых как-никак заправляет серый волк!
7: Но я здесь ни при чем!
4: Все на розыгрыш как-то не похоже.
6: Вот именно.
4: Как ее выручать? О, эй, ты! Нет, вряд ли. Кстати, будет наглостью, если мешается кто-то совсем посторонний.
8: Эй, слышишь? Раз ты тоже серый волк, покажи свою истинную натуру.
6: Это... простите.
8: Чего молчишь? А?
4: Я ее старший брат. Что-нибудь случилось?
8: Брательник ее.
4: Да. А?
9: Там написали, надеюсь, у волка что-нибудь срастет с сезона так третьего. Я долго тут с крольчихой.
4: Беда. Она совсем на меня не похожа.
6: Врешь, вы же вообще не похожи.
8: Вот именно.
4: Просто я пошел в отца, а сестренка в маму. Все нормально.
7: Да. Спасибо, братья.
8: Тьфу ты! Ладно, пошли!
4: Ты уж извини. Соврал, у тебя не спросил.
7: Наоборот, большое тебе спасибо. Ты меня спас.
4: Я услышал, что там серый волк не смог пройти мимо. Так часто случается, посмотрят новости и начинают травить. Ты же в первом классе старшей школы. Ко второму уже успеешь привыкнуть.
7: К чему я должна привыкнуть? Вот к этому? Стало еще хуже, чем в средней школе. Эти издевательства переходят все границы. Мне так больно и обидно. Это повторяется снова и снова. И каждый раз мне больно.
4: Очень важно, что ты чувствуешь эту боль и обиду. Мне так кажется. Я устал постоянно испытывать эту боль. Поэтому ношу фальшивую личину. И уже к ней привык. А ты не скрываешь свою боль, и в этом твоя сила. Ладно, я пойду.
7: Ты ведь Легоши из команды бутафоров? Я недавно вступила в театральный, в этом году.
6: А? Да ты что?
7: Меня зовут Джуна.
6: Прости, я еще не запомнил новичков.
7: Естественно, что ты меня не знаешь, я же в актерском составе. В первый же день Шира мне рассказала, что в кружке есть серый волк из второго класса. И что этот волк очень добрый. И она была права. Я так рада.
4: Ну что ты?
7: Раз мы одного вида, давай будем общаться без формальностей.
4: Верно. Она же младше. Странно обращаться к ней официально. Значит, сегодня ты тоже будешь в кружке?
7: Нет. Сегодня собирают только второклассников, так что нет.
8: Итак, второклассники, которых я назвал, завтра идут в городскую администрацию на рабочую встречу по поводу Дня Метеорита.
10: А почему идут только хищники? Мы травоядные тоже хотим выбраться в город.
8: Вы же смотрели новости. Пока что травоядные работают исключительно на территории школы. На сегодня у меня все.
10: Что?
11: Все вы прекрасно понимаете, что обезумевший хищник сам себя не контролирует.
8: Завел шерманку. Сколько еще он будет про это говорить?
11: И еще кое-что. Даже не вздумайте заскочить по пути на черный рынок.
12: Черный рынок?
11: Легоши, ты же вообще не выходишь в город без особого повода?
4: Я никогда не находил в этом ничего интересного. Слушай, а оба... А ты там когда-нибудь был? на черном рынке.
11: Не, но когда начнем взрослую жизнь, то будем туда захаживать. Мы же хищники.

0: Ну надо же. Последний раз выбирался в город целый год назад.
1: Блин, везет же. Все птицы летают.
0: Да, хорошо им.
2: Ну, пока не окончу школу, летные права не выдадут.
0: Надо же. Оказывается, взрослые сосуществуют друг с другом довольно мирно.
1: Ты что, не рад, что выбрался в город?
0: А?
1: Судя по хвосту.
3: Эй, парни, айда уже!
0: Может, купить брюки с внутренним карманом для хвоста? Все как в прошлом году, ничего нового не сказали.
1: Какая разница? Зато в город выбрались.
2: Эй, что дальше-то было?
3: Ну, потом та девчонка и говорит: в сексе ты слишком зациклен на себе. Такое чувство, будто из меня выпили все соки, и сразу в слезы. Я вообще не понял, что к чему. Но полосы у нее на заднице закачаешься. Не хочу ее отпускать.
1: То есть узор тоже влияет на выбор?
3: Естественно. А ты, Легоши, когда уже потеряешь девственность?
0: Черт, откуда он знает?
3: Дружище, поверь, от тебя девственностью смердит за километр. Среди новичков есть очень симпатичная волчица твоего вида.
0: Ты про Джуна?
1: Ого! Легоши, ты знаешь, как ее зовут?
3: Неплохо, уже подсуетился!
0: А ведь совсем недавно мы с ним бились до крови. Может быть, когда я окончу школу и стану взрослым, мне станет проще жить, чем сейчас. Двинули обратно?
2: Коменда будет орать.
3: Ну и где эта ваша станция?
1: Мы заблудились.
3: Что?
1: Я просто шел по Зузельмапс.
3: Ты у нас птица или кто? Задействуй магниторецепцию.
1: Я не перелетный.
0: Мне кажется, она где-то неподалеку.
3: Эй, Легоши, чего застрял? Ага.
0: Простите, пожалуйста, вы нам не поможете?
4: Да, конечно. Выбирай пальчик по вкусу.
0: Запах. Запах пота и слюны хищников.
4: Остались одни объедки, но вкус тот же самый. Клыки 3-сантиметровые, молодые и здоровые, можно дорого загнать. Ну же, только, пожалуйста, одним укусом, если можно.
1: Это же черный рынок!
4: Пожалуйста, одним укусом, если можно.

0: Бомж предлагает сожрать его палец.
1: Раз теперь мы знаем имена друг друга, могу я задать один серьезный вопрос?
2: Какой?
1: Легоши, скажи, кого ты во мне видишь?
2: Кого я вижу?
1: Дурацкий вопрос, прости. Дай руку. Знаешь, я только что поняла одну вещь. Наше с тобой знакомство обязательно станет крепкой дружбой.
3: Ну, вы берете? Или не берете?
4: Чего в облаках витаете?
5: Свали! Дед, сколько за один палец? 70 тысяч? Я правда смогу съесть палец, если заплачу 70 штук? Возьмем один на всех, каждому по кусочку. Если скинемся, то потянем. Ты что творишь, придурок?
4: Держи себя в руках, сам ты понимаешь, что несешь?
5: А ты? Ты понимаешь? Я не собираюсь потакать твоему эго, раз уж мы забрели на черный рынок.
6: Эй, Легоши, да подожди ты. Прости, в школе я бы тебя поддержал, но сейчас совсем другое дело.
2: А оба?
6: Посмотри вокруг. Это черный рынок, а мы все-таки хищники.
2: Вы что, правда будете его есть?
5: Легоши, ты же сегодня сам видел в центре города. Все счастливы и довольны. Тишь да благодать. А все потому, что существует черный рынок. Не доходит, что ли? Повзрослей уже, наконец.
2: Хищники спокойно прогуливались по улицам города. Значит, причина этого спокойствия и умиротворенности на лицах, по-твоему, в этом?
4: По-твоему, это и значит повзрослеть?
6: Эй, Легоши!
1: Легоши, скажи.
2: Да?
1: Кого ты во мне видишь?
2: Странный вопрос. Хотя я ни за что не смог бы сказать тебе прямо. Я вижу в тебе очаровательную девушку. Я постоянно о тебе думаю. И все-таки... Все-таки... Как мне быть? Ведь сейчас я... Истекаю слюной! Я не могу преодолеть. Это низменное желание. А еще к Биллу прицепился. Я вообще не имею права читать ему морали. Ведь я сам тот раз ее.
5: Ага, бедненький волчок. Повезло мне, что ты вырубился в темном переулке.

0: Похоже, происходит что-то странное. Меня собирается убить?
1: Очухался? Как там твоя тушка? Что, хуже некуда? Хироси, а у тебя, кажется, стальные яйца. Сердчишко бьется, как часы в такой-то передряге. Не ссы.
2: Что вы собираетесь делать? Где я?
1: Для начала, сынок, заруби себе на носу. Даже не вздумай на меня рявкать и щерить зубы. Я сторож черного рынка. Задам пару вопросов. Как звать?
0: Легоши.
1: Легоши. Когда впервые сожрал убитое травоядное?
2: Никого и не ел!
1: Если хищник брякнулся в обморок или корчится в панике на черном рынке, он почти стопудово запускал свои когти в травоядных.
0: Я чуть было не съел, но опомнился.
1: Правильнее сказать, ты снова напялил маску?
2: Но когда-нибудь я и во всем признаюсь, я обязан!
1: Признаешься? Ты что, до сих пор путаешься с девчонкой после того, как чуть ее не сожрал? И что же ты чувствуешь, когда с ней общаешься? Воображаешь ее вкус, пока с ней треплешься? Висишь у нее на хвосте, чтобы схарчить, когда карта ляжет?
2: Тошно слушать.
1: Охотно верю. Только... Сынок, все хищники из одного теста. Задрать шкуру и не различишь. Потому и существует черный рынок. Спросишь, откуда мясо? Мясо поставляют под шумок больницы и похоронное бюро. Так что законом здесь и не пахнет. Но всяко лучше, чем самому идти на мокрое дело. Смотри, вот так заканчивают хищники, которые идут на поводу у инстинктов и сами нападают на травоядных. Одни не могут на поводу у инстинктов.
3: Ах, какая красивая коллекция.
1: Вот так заканчивают.
3: Кто-то руки лишается, кто-то зубов.
1: Вот хищники, которые идут на поводу у инстинктов и сами нападают на травоядных. Одни не могут забыть вкус мяса и начинают глодать собственные руки. У других от стресса лезет шерсть. Третьи себя калечат, потому что сами себя ненавидят. А некоторые так сильно влюблялись в травоядных, что жрали свою любовь в один присест.
0: А вы сам-то? Кто вы вообще такой?
1: Я-то? Я доктор, психотерапевт с черного рынка. Настоящий врач и довольно известный, не скажешь, да? И чтобы не лепить здесь новых фото, я вынужден продолжать свою практику. Враг я или друг? Это тебе решать. Охренеть! Так ты из той самой школы Черритон? Чего? Морда жалостливая, так бы и треснул. Да, проблемный ты, сынок.
0: Сила у него чудовищная. Млекопитающее семейство медвежьих. По виду характера практически как бурые медведи. Но у них есть одна важная особенность. Хотя они хищники, для жизни им достаточно растительной пищи. Скажите, от чего вы отталкиваетесь как психотерапевт?
1: А?
0: Ну, например, от того, что вы сильный панда, или от того, что вы панда, который не ест мясо?
1: Вопрос прилежного ученика. Я задушил в себе зверя. Я понял, что этому городу нужен врач, и стал им больше 10 лет назад. Знал бы ты, сколько раз меня пытались убить. При этом я спасал единицы хищников. Чтобы выйти из тупика, мне только и оставалось, что есть бамбуки, тренироваться. Так что я...
3: Писали. Психотерапевт черного рынка, панда-фетишист.
1: Просто сильный врач. Ничего более.
0: Я уверен, что он рассказал мне правду.
1: Он специфический. Чай из бамбуковых листьев.
0: Скажите, когда вы ловите опасных хищников, как вы их лечите?
1: Как лечу? Вот так, как сейчас тебя. Методом кнута и пряника.
2: Но я же не пациент.
1: Все пациенты так говорят.
2: По крайней мере, я сам пытаюсь с этим справиться.
1: И это я 100 раз слышал.
2: Да что вы вообще знаете? Пусть не сразу, но я с ней подружился. Так что?
1: Заткнись, завали пасть, сопляк! Тявкаешь, как чихуахуа. Что ты себе позволяешь? Я верю, что ты искренне хочешь с ней подружиться. Но это голос твоего разума. Это просто камуфляж для твоих инстинктов, которые велят разорвать ее в клочья и сожрать.
3: Писали. Это японский кунг-фу панда? Нет. Это сенсей.
1: Послушай. То, что ты считаешь романтической влюбленностью, на самом деле сублимация.
3: Я не психобольной. Все психобольные так говорят.
1: Хоть ничего инстинкта. Это самая опасная форма. Сделай шаг назад, пока не поздно. Порви с ней немедленно. Мать твою. Молодежь пошла не к черту. Все подряд списывайте на любовь и пускайтесь во все тяжкие.
0: Ну, тут мне нечего сказать. У меня нет опыта в любви, не могу судить.
1: Что, совсем?
0: Вы не против, если я вернусь в школу? Спасибо за помощь. Хотя благодарить-то и не за что.
1: Стой! Проверь себя на нем.

0: да?
1: Да нет, я серьезно. Если у тебя встанет на этот журнал, значит, ты самый обычный парень с не самыми обычными вкусами. Но если будет ноль реакции, и ты продолжишь циклиться на той крольчихе, дело труба. Циклиться на той... Значит, ты самый обычный... Я...
2: На обложке крольчиха сразу сфингала, объясню, как любит волки. Российские волки. И российские крольчихи.
1: Серьезно. Если у тебя встанет на этот журнал, значит, ты самый обычный парень с не самыми обычными вкусами. Но если будет ноль реакции, и ты продолжишь циклиться на той крольчихе, дело труба.
3: Проверь себя. Можешь не возвращать? Все, хватит! Хочу забыть все, что я сегодня видел и слышал.
4: Вафритай!
3: Хочу верить, будто ничего этого не было! Ничего!
5: Легоша! Легоша!
6: А оба, что ты здесь делаешь?
5: Ну, я сбежал. Все-таки я не смог его съесть. Палец того старика. Я вспомнил председателя и Луи. Вспомнил, сколько у меня травоядных друзей, и мне стало противно.
6: Знаешь, Аоба, даже в такие моменты твой хищный клюв с его острыми линиями такой красивый.
5: Так что, прости, пожалуйста, за сегодня. Пошли назад в Чего? Легоша, ты плачешь? Блин, а у меня и платка-то нет. Не расстраивайся.
6: Я хочу крепко стоять на ногах. И пусть на наших ногах растут когти. Мы оба, и Аоба, и я. Всего лишь хотим крепко стоять на них посреди этого мира.
5: Релиз подготовлен проектом Аниплак. Роли озвучивали Чирик, Даниэль, Леонхард, Радомир, Ревенш, Братишка,

0: Таким образом, в морском языке вместо слов для обмена сообщениями используются звуки.
1: Нам написали, психологически ты исследователь чихичика, споровьё спариться этим делом.
0: Пузырьки.
2: Я курица легом. Поскольку нас рассадили по списку, моим соседом по парте стал этот туповатый волк. У него вечно озабоченное лицо, а брови напоминают крышу дома, поэтому про себя я называю его крышаком. Мы с крышаком никакие не друзья, боже упаси.
1: Кстати, мангака появлялась на людях, на всяких там фестивалях как раз в это... В маске курицы. Внезапно.
2: Тем не менее, я знаю один его секрет.
0: Закончим на сегодня. Обязательно как следует все повторите.
3: Любишь же ты сэндвичи с яйцом?
4: В среду они самые вкусные.
3: Не выдумывай, они всегда одинаковые.
4: Нет, разные. Даже не знаю, как толком объяснить.
3: Да?
4: Они достойны лучшего, чем школьный ларек.
2: Верно. Золотые слова. Сэндвичи, которыми он перекусывает каждую среду, вообще-то делают из яиц, которые несу я. Я продаю собственные яйца в школьный общепит. Такая у меня подработка. И этой подработкой я занимаюсь с чувством огромной гордости.
1: Вот я же говорил, что похоже тут есть доноры бурсиков и доноры молока.
0: А, легом! Сегодня вечером кинофестиваль, ты придешь?
2: Спасибо за приглашение, но я вынуждена отказаться. Если поздно лягу, качество яиц может упасть.
0: А? Опять ты со своей подработкой? Ею же занимаются по остаточному принципу.
2: Ничего подобного. Производство яиц – это не какая-нибудь обычная подработка. Для нас, куриц, это дело гордости и чести. Так что извини, ради какой-то там подработки я даже начала тренироваться, хотя в спорте не сильна. Не переживай, я не обижаюсь.
0: Легом?
2: Нет, я стараюсь не ради того, чтобы хищники получали белки. Я делаю это для себя самой и не для кого другого. Я буду снова и снова нести яйца превосходного качества. В этом и заключается... Моя прекрасная жизнь.
3: Опа! Легоши, в чем дело? Сегодня же среда. Почему ты без яичных сэндвичей?
4: Что-то у них последний раз вкус был совсем не тот.
3: По мне, они всегда были одинаковые, разве нет?
4: Кто его знает? Кто его знает?
1: Да, главный клиент довел производитель и поставщик яиц. До обморока. Сэндвич, который он ест, делает с моих яиц, что-то не видишь. Ага, и еще скажи, что Мангак хочет, чтобы ее выебал Легош.
0: Понятно, надо же.
2: Вкус стал настолько хуже, что я потеряла одного клиента. Смысл моей куриной жизни. Я ведь вкладывала его в собственные яйца. Как же так вышло? Вот, яйца на эту неделю. И еще я хотела сказать...
0: Ой, я забыла тебе сказать. Всем так нравятся твои яйца, что я решила продавать их в пятницу, когда покупателей больше всего. У тебя просто дар. Все их обожают. Так что надеюсь на тебя.
5: Все на месте! Сегодня пятница, но это не повод расслабляться. Для начала повторим материал прошлой недели. Откройте учебники на странице 32.
4: Извини, пожалуйста, не одолжишь резинку?
2: К сожалению, у меня только одна.
4: Прости.
2: Похоже, до крышака до сих пор не дошло, что сэндвичи из моих яиц теперь продаются по пятницам. А мои яйца становятся все вкуснее и вкуснее.

Когда написали, сколько живет курица? 5-10 лет. В зависимости, кстати, от породы. Если какой-нибудь бройлер, то годик.

0: Ох, ну вот опять. У меня не получается не заблудиться. В этом величественном, тихом, прекрасном и холодном лесу. Я продолжаю идти вперед, хотя знаю наверняка, что здесь нет места, которым я могу согреться. Я продираюсь через ветви, раздвигаю их снова и снова. Но выхода нет. Только лес и море одиночества. Ох.
1: Крольчиха. Шлюхоловка. Недовольна о том, как ей онлайн делает кунилингус.
0: Прости. Луи.
2: Харо.
0: У этого оленя даже в такие моменты на лице написана вся грусть одиночества. Как и в тот день, когда мы впервые встретились. Дело было весной, и тогда я училась в первом классе старшей школы.
2: А, прости, я тебя напугал. Линька рогов началась раньше времени. Ты из кружка садоводов?
0: Да.
2: Дай слово, что никому не скажешь.
0: А?
2: Что благородная Линь Луи сбросил рога. Поклянись, что никому не скажешь.
0: Кто это вообще? Что за благородный олень Луи?
2: Ты что, не знаешь?
0: Знать не знаю. Точнее, думаю, что ты слишком зациклен на себе. А я кручусь здесь каждый день, остальные-то в кружок даже не заглядывают.
2: Тогда все как нельзя кстати. Слушай, накладные рога не сделают дней за 10. Приютишь меня здесь? На эти 10 дней.
0: Я не настолько бедствую, чтобы брать деньги, когда ты весь в крови. Не нужны они мне. Говорю, мне не нужны твои деньги. Я пущу тебя, но у меня будет другое условие.
2: Какое условие?
0: Я обработаю тебе рану. Не вертись, мне нужно ее обработать.
2: Тогда я сам.
0: Можешь передо мной не рисоваться, сейчас уже не сработает. Ведь когда мы познакомились, ты был похож на окровавленного Бэмби.
2: Бэмби, я?
0: Не парься и не дергайся. Слушай.
2: Прости, сам не знаешь.
1: Роночек, мне твоя ссылочка что-то не открывается на Куакс. Скопируй ее и чтобы тебя нашло через X. Вот как будто ты пытаешься открыть. Вот. То есть ты залил, открываешь, потом правой кнопочкой мыши открыть изображение. Вот ссылочку на это изображение кинь.
2: Что творю? Извини, пожалуйста.
0: Насколько же сильно? От тебя требует совершенства, если даже сейчас ты к нему стремишься. Они такие ослепительные и такие грустные. Наши невозвратные общие воспоминания, куда они в конце концов улетят?
2: Харо, ты тоже будешь на фестивале в честь Дня Метеорита?
0: Ага. Буду продавать сладка, цветы в горшках. Нужно же заработать для кружка.
2: Если нужны деньги, я что-нибудь придумаю.
0: Не нужны мне твои деньги, я хочу любви.
2: Долг молодого зверя – продолжить линию крови. И чтобы я мог стать главой рода, мне уже подобрали невесту.
1: Прости, Хару, но... Не может быть долгая досадка для моего оленьего члена. Вот, а дочек нам скинул картиночку, вот я надеюсь, она прогрузится.
2: Ты ведь сама говорила, что все понимаешь. Ладно, я пойду. И чтобы вечером вернулась в общежитие.
0: Ладно, ладно, пока.
2: Я еще загляну.
3: Вы? Ты?
2: Еще загляну.
3: Вы? Ты?

0: Здорово.
1: Откуда ты здесь?
0: А сам-то? Что здесь забыл?
1: Ну, мне нужно встретиться по делу с девчонкой из кружка садоводов.
0: Если ты Кхаро, ее нет.
1: Просто...

0: что Йобр и Бежечка встретились.
1: Лягуши, ну зачем ты пришел? Нет, как я вообще попала в такую ситуацию?
2: Ну ты даешь, честное слово. У тебя, похоже, пунктик общаться только с травоядными. Какой торг-вопрос, что ли? Скажи мне, я ей передам.
3: Спасибо, не нужно. Я просто хотел ее увидеть. Я пришел просто потому, что хотел ее увидеть.
2: Сейчас он твою налево.
3: Луи, идешь вниз?
2: А, да.
1: Что? Лягуши, ты...
2: Все настолько запущено? Волк? С крольчихой? Хотя нет. Не думаю, что они с Хару спят. Скорее всего, Хару с ним просто играет. Да, жалко парня. А Хару тоже в своем репертуаре. Не уделяю ей внимания, видите ли. Да что с тобой? Отвратительно!
3: Прости! Луи, скажи, вы с Хару, получается, дружите?
2: А себе-то до нее что?
3: Да ничего, просто спросил.
2: Тогда дружим.
3: Тогда?
2: Кстати, насчет себя. Есть девушка, которая тебе нравится?
3: Да я и сам толком не понимаю.
2: Тогда помоги Джуна. Прояви хоть немного теплых чувств к своей соплеменнице, бедняжка. Она такая эффектная, что первогодки в кружке исходятся от зависти. Поболтай с ней как-нибудь.
3: Я что?
0: Олень вот дело говорит.
3: Стал еще выше? Когда я уже заматерею, скорее бы перестать расти. После того, как я увидел черный рынок воочию, не могу без страха смотреть в зеркало. Я боюсь абсолютно всего, что удаляет меня от Хару.
4: То, что ты считаешь романтической влюбленностью, на самом деле сублимация охотничьего инстинкта.
3: Я хочу притянуть ее к себе, пусть даже силой, ради самоудовлетворения. Выходит, волчий тип мышления мне тоже не чужд. Когти выросли.
1: Это какая-то практика для поднятия настроения?
3: Джуна, ты...
1: Лягуши, что-то ты рано.
3: Нечем было заняться, вот и пришел.
2: Поболтай с ней как-нибудь.
3: А, это... Тебе здесь нравится?
1: Ну, все как я и ожидала. Все-таки волков невозможно не бояться. Такое чувство, что меня все избегают. Когда распределяли роли в танцевальном шоу для Дня Метеорита, только мне не сообщили, кого я играю. У меня роль плотоядного динозавра. Наверное, они решили просто надо мной посмеяться. Но я решила, что станцую так красиво, как только смогу.
3: Вот смотрю я на нее, и даже мне становится понятно, что серые волки все-таки очень красивые животные.
1: Поэтому хотела попросить, ты не поможешь мне с хореографией?
3: Я видел это шоу в прошлом году. Может, что-то и посоветую, но многого не жди.
1: Тогда давай прямо сейчас.
3: Сейчас?
1: В этом месте я все время сбиваюсь.
3: Я тоже раньше не танцевал. Не знаю, получится ли.
1: Лягуши, ты...
3: Вытяни запястье еще чуть-чуть и подними локти.
1: Я так...
0: Больше не на волчицу похожа, а на это, на австралийскую пастушью овчарку. Или на бордер-колли.
1: Ты знала, что он и правда невероятно крутой. Лягуши, ты ведь чувствуешь то же самое? Мы с тобой обязательно станем идеальной парой серых волков. Что со мной? Такое странное чувство. Сердце вдруг так и затрепетало. И одновременно мне стало так спокойно, когда ты ко мне прикоснулся. Со мной такое впервые.

0: Это происходит только со мной? А ты, Легоша, ты ничего не чувствуешь?
1: Наоборот. Я понимаю, в чем дело. Вы будете проходить это во втором классе биологии. Доказано, что тактильное общение представителей одного вида оказывает релаксирующий эффект. Когда на душе будет неспокойно, можешь хватать меня.
2: Смотри, если бы она была бордер-колли, она бы давила взглядом класс, то челюстями. Но даже так давит взглядом. А причем класс не челюстями. Девушка, я вас разочарую, он больше по низеньким и ушастеньким.
1: Не за хвост.
0: Всем привет!
1: Доброе утро!
0: Ого, что-то вы рановато и вдвоем. Это и вдвоем?
1: Вы будете проходить это во втором классе биологии. Доказано, что тактильное общение представителей одного вида оказывает релаксирующий эффект. Когда на душе будет неспокойно, можешь хватать меня за хвост.
0: Всем привет!
1: Доброе утро!
0: Ого, что-то вы рановато и вдвоем.
3: Совершенно не представляю, как мне теперь себя вести. Мы дружим с самого детства. Давно знаем друг друга. Я думал, что отлично понимаю его.
2: Нашел кроличью борду. Тебя потекла кот так или иначе. Вообще не оказывается.
4: Я. Смотрим кроличью борду.
3: Этого простодушного волка.
1: А вот и я. Я только что встретил в коридоре какого-то парня-ежа. Теперь в ноге занозы.
3: Я подумал, вырос взрослый парень на загляденье. А он, оказывается, пошел по кривой дорожке. Ну зачем? Зачем ему эта кроличья мордушка? Значит, это и есть нетрадиционная ориентация. Легоши!
1: А?
3: Мы с тобой все-таки... Это... 100 лет друг друга знаем.
1: А? Угу. К чему это ты вдруг?
3: Как бы сказать... Легоши, теперь я ни за что в тебе не усомнюсь. Не буду тебя избегать или презирать. Ни за что, клянусь. У всех свои пристрастия. Можешь любить хоть кроликов, хоть насекомых.
2: Хоть кроликов, хоть кого?
3: Можешь любить хоть кроликов, хоть насекомых. Прости, что посмотрел без спроса. Я дико виноват. Только умоляю, если...
2: Вот это уже называется нетрадиционные отношения.
3: Если не знаю, что сказать, закрой, пожалуйста, пасть! Понимаешь, я хотел почитать мангу, которую я одолжил тебе. Решил поискать, ну и вот. Я никому не скажу, ни за что, честное слово. Только...
1: Если честно... С тех пор, как я встретил одну крольчиху, я в растерянности. Что я, волк, могу испытывать крольчихи? Я просто пытался взглянуть с разных точек зрения.
3: А ты случайно не влюбился в эту девушку?
1: У меня сбивается дыхание. Я чувствую себя загнанным в угол, испытываю только боль. Кто посмеет назвать это чувство просто любовью? Все, пора с этим покончить, пока еще не поздно.
3: Легоши? Прости, я...
1: Брось, все нормально. Какой там влюбился? Я просто малость запутался.
3: Да? Ты уверен?
1: Я привык держать себя в узде. Я даже научился фальшивой улыбке. Точно, я снова стану таким, как был. Незаметным, тихим. Все-таки для меня это самая подходящая стратегия.
5: Воды мало.
1: Одного ведра хватит? Я принесу.
6: Привет!
1: Стоп, без паники. Мы просто друзья.
6: Не ожидала встретить тебя в городе, рада тебя видеть.
1: Ага, получается, кружок садоводов тоже будет на празднике в день метеорита?
6: Ага. Только в кружке я одна, так что забот не в проворот. Легоши, ты не против немного мне помочь?
1: Даже не знаю. На театральной тоже кучу дел навесили. Наверное, будет трудно выбраться.
6: Ну ладно, я понимаю. Удачно поработать.
1: Я правильно поступил. Я ведь не мог иначе. Между хищником и травоядной важно держать разумную дистанцию.
5: Блин, пока Луи на площадке ни минутки не пофилонить. Приперся от балды и строит из себя не весь что.
1: Может, репетирует церемонию света?
5: Но сегодня у актерского состава вроде как нет репетиции.

0: Луи, скажи, вы с Хару, получается, дружите?
1: А тебе-то до нее что?
0: Да ничего, просто спросил.
1: Тогда дружим.
2: В тот момент я знал это наверняка. От Луи исходил тот самый незабываемый запах, от которого у меня сбивается дыхание. Я чувствую себя загнанным в угол, испытываю только боль. Хару! Хару! У тебя сейчас такое лицо. Прекрати! Потому что сейчас для меня, увы, все стало совершенно очевидно. Я тебя люблю.
3: Релиз подготовлен проектом Aniplex. Роли озвучивали Чирик, Даниэль, Леон Харт, Радамир, Ревенш, Братишка, Валеша Кусто и Ната Кекс. Тайминг работы со звуком Unnamed. Перевод Ласси. Благодарим вас за просмотр.

вспомнил, жилетка. Ёб ты в рот, моя дислексия. Вот 6 серий прошло, и у меня наконец-то сработал нормально мозг. Я вспомнил слово.

0: Switch on! Ну что, пригласил девчонку на церемонию света? Которую, а?
1: Отвали. Сам-то пригласил.
2: Он что, с Джуно подцапался, что ли?
3: А? По нему сразу все видно.
2: Так, народ, минуточку внимания. На сегодня все. Заканчиваем и обратно в школу.
0: А? Еще только 5 часов?
2: Мэр велел возвращаться.
4: Это из-за вчерашних новостей, что ли?
2: Ага. В последнее время опасно стало на улицах. Многих загрызают.
0: Говорят, и в соседнем городе утку убили.
2: Вот именно. Так что всем вернуться в школу засветло.
0: Ага.
4: Интересно, день метеорита пройдет без происшествий?

0: Дети школы Черитон.
1: Ой, господин мэр.
0: Всем ученикам пора обратно. Беги скорей.
1: Хорошо.
0: Создать город, где каждый будет спокоен за свою жизнь, мой долг как мэра.
1: А ведь он прав. Никого нет. И я осталась одна, денёшенька. Впрочем, ничего нового. Если бы меня тут сожрали в один присест, никто бы и не заметил.
2: Хару, прости.
1: Лягуши, ты... С этим волком и правда что-то не так. В прошлый раз он мне показался таким скованным, а сегодня вдруг столько энергии.
2: Ой, черт, свинья взгляда. Как ты?
1: Лягуши, значит, ты до сих пор не уходил?
2: Нет. Хару, скажи, ты не против пойти обратно вместе со мной?
1: Так-то нет. Но с чего вдруг?
3: Потому что на улицах жуть как опасно.

0: Наверное, он просто хотел разыграть сцену. Может, надо было подыграть и ответить, типа, из-за тебя, что ли?
1: Волк боялся, что его любимого крольчиху кто-нибудь выебет. Он не хотел куколдить.
0: Нет, да что с тобой сегодня такое, а?
2: Ой, извините, простите.
3: Осторожно, двери закрываются, поезд отправляется с первого пути.
2: Прости.
0: Кстати, Легоша, я еще в день нашей первой встречи подумала, что я совершенно не представляю, что у тебя в голове.
2: Да? День нашей первой встречи. Сегодня была такая жара. Кажется, завтра она чуть спадет. Будет полегче.
0: Почему ты не хочешь говорить про тот день и уходишь от темы? Едва знакомая крольчиха сама собиралась с тобой переспать. Сейчас мы друзья, так что можешь прикалываться, я не против.
2: Я воспринял ту ситуацию совсем не как прикол. Все, что тогда случилось, для меня очень дорого. Поэтому мне только и остается, как держать это в себе, и ничего больше. И я хочу, чтобы ты ценила себя настолько же высоко, и не предлагала бы себя так запросто к первому встречному.
0: У меня нет никакого желания выслушивать это от волка. Что чувствует зверь, которому смерть постоянно дышит в спину. Ты даже понятия не имеешь, каково это. Когда ты не знаешь, что значит быть любимым. И, может быть, и не узнаешь, потому что тебя в любой момент может сожрать хищник. Тебе этот страх не знаком. Так что тебе ни в жизнь меня не понять. Мосси, я поеду на другой электричке.
2: Не уходи, мы еще не договорили.
0: Больше не о чем говорить, я все сказала как есть.
2: Но все-таки...
0: Ничего не знаешь, так что не читай мне морали с умным лицом, пусти.
2: Тогда не убегай.
0: Да что с тобой?
1: Написали волк-кукол, волкобежка.
0: Ой, пусти.
2: Не пущу.
0: Пусти сейчас же.
2: Нет.
4: Он на нее напал?
5: Здесь есть крупные хищники.
6: Эй, волчара, ты что удумал?
2: Мы просто спорили. У меня и в мыслях не было.
0: Мы бежали, валим отсюда.
2: Зачем?
0: Бежим, говорю.
6: А ну, стоять!
2: Зачем бежать? Это же слишком подозрительно.
0: Дурак, что ли? Сейчас такое время, что хищнику достаточно грубо разговаривать с травоядным, чтобы его арестовали.
2: Черт, я чуть ее не пнул.
0: Нет, ну ты и правда трудный случай. То робкий, то наглый, ты уже определись.
2: Легко сказать, я сам пытаюсь понять, какой я. Стань, мы с тобой слишком разные. Я не знаю, как с тобой держаться.
0: Тогда хотя бы сейчас не парься на мой счет, а? А беги изо всех сил и тащи за собой. Тебя же арестуют. Скорее!
6: Эй, стойте!
2: Мне впервые получилось на глазах у любимой девушки. Впервые получилось принять свою лучшую сущность и показать ее с лучшей стороны. Я не знаю, что впереди. Не знаю, как это выглядит со стороны, но путь передо мной открыт. Я просто двигаюсь вперед, как смогу.
6: Куда они делись?
0: Даже в такой ситуации он ни разу не попытался ко мне прикоснуться.
7: Слышь, они туда побежали.
6: А? Уверен? Ничего не понимаю.
0: Ну что, выходим?
2: Хару, скажи, получается сейчас, ты тоже думаешь, что смерть дышит тебе в спину?
0: Сейчас, когда он говорит мне прямо в ухо, я впервые заметила.
1: Да, написали. Утречка радио. О чем аниме? Опять про школьников, спасающих мир. А лучше про японский. Ну погоди. Где дали волю зайтися отношения между волка и зайца. Ты не понимаешь, что это такое, когда тебе любой день могут сожрать хищники, жить очень опасно. Ведь поэтому я сплю с соседей подряд и кручу носы плотоядным хищникам.
0: Что у хищника, когда они говорят? Одновременно с голосом в гортани образуется рык. Как у тебя получается говорить настолько низким голосом с таким выражением лица? Я ведь тебе уже сказала. Ты уж определись, расшаркиваться или наглеть. А то, когда ты вот так вот робко со мной разговариваешь, меня в дрожь бросает. А еще я прочла в журнале, чем жизнерадостнее хищник, тем он привлекательный для противоположного пола. А ты знал?
2: Ага. А еще я знаю, что ты должен скрывать правду преступления. Я обязан рассказать ей, что случилось той ночью. И, наверное, сейчас самый подходящий момент.
0: Если честно, меня однажды чуть не съел хищник. Было темно, и я его толком не разглядела. Кто-то из нашей школы. Вот, смотри. Помнишь, у меня рука была забинтована, когда мы только встретились?
2: Это...
0: В тот раз я сказала, что не помню, где поранилась. Я соврала.
2: Это я нанес ту рану. Не скажу.
0: Какое счастье, что я тогда не погибла. И да, когда я рядом с тобой, смерть не дышит мне в спину. Вот это доказательство. Ну же, улыбнись. Давай. Ну давай же.
2: Не сейчас. Если я открою ей эту тайну, между нами все однозначно будет кончено. Буду пока и дальше вести себя как можно осторожнее. Харо.
0: А?
2: Это просто большое тебе спасибо за сегодня.
0: Да брось благодарности, лучше побольше радости жизни. Эй, улыбнись.
2: Улыбочку?
0: Ты что, специально делаешь кислую морду? Ну прекрати уже.
2: Ты не против, если мы еще чуть-чуть погуляем днем?

0: Мне сказали, что Билл тебя ранил. Надеюсь, шрамов не останется.
1: Не равняй мою руку со своей спиной. Чего ты добиваешься? Если есть что сказать, говори прямо.
0: Нет, сейчас нечего.
2: Слушай, как-то все слишком серьезно. Что вообще происходит?
3: Они ладят или не ладят?
4: Не ладят.
1: Кружок не место для личных разговоров. Вас это тоже касается. День метеорита уже на носу, а в команде в последние дни полный разброд и шатание. Что, сможете показать идеальное выступление без единой ошибки, а?
2: Ой, простите! Что опоздало? Джуна, нельзя же так! Если опаздываешь, предупреждай меня или кого-нибудь из старших. Прости, пожалуйста, одноклассница приспичила в туалет, а она ленивец, пришлось ее туда отнести.
5: Ну, с ленивцами только так.
2: Джуна, ты поиначе и не могла. Но это меня, конечно, не оправдывает. Так что сегодня вымою зал вне очереди.
1: Эй, Шира, как это понимать? Ты же говорила, что это твоя Джуна чувствует себя изгоем.
6: А, ну в последнее время Джуна старалась изо всех сил.
2: Легоша, привет! Я видела динозавра на площади. Команда мастеров так отлично работает, что мы, актеры, можем все силы отдавать танцу.
0: Ну вот и хорошо. Она видит только Легоша.
2: День метеорита — главный праздник лета. Народ, давайте покажем класс на репетиции.
7: Да! Да!
8: Так, делаем растяжку.
1: Джуна получилось их сплотить.

0: Джуна?
1: Ой, добрый вечер.
0: До сих пор убираешься? А чего только одна лампа? Темно же.
1: Волки – ночные животные, так что при слабом освещении нам комфортнее.
0: Точно. Ты ведь у нас, получается, тоже волк.
1: И не только волк. В полутьме под одной лампой мы с тобой два актера. Луи, прошу, ты не мог бы со мной позаниматься?
0: Я впервые остался с ней наедине. Что с тобой делать? Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Нет, здесь не так.
1: Слишком быстро?
0: Скорее, слишком агрессивно. Твои движения заинтригуют зрителей. Слаженность с остальными тоже важна. Дай руку. Впрочем, тебе достаточно излучать радость в танце, и все парни будут в восторге. Так что не обязательно прорабатывать настолько тщательно.
1: Что ты имеешь в виду?
0: Ничего, прости. Ты восприняла это как сексизм?
1: Я обратила внимание.
0: Эй!
1: Что ты, Луи, почему ты меня не выносишь? А точнее, не выносишь, потому что я типичный хищник.
0: Чего ты добиваешься? Хочешь слиться со мной в поцелуе?
1: Нет. Ты не подумай. А вдруг, если я сейчас коснусь твоих губ своими, уже не смогу остановиться, пока не съем тебя целиком. И у меня будут проблемы. И люблю я вовсе не тебя, а Легоши. Это объявление войны, Луи. Следующим Листаром стану я. Я добьюсь процветания хищников и взаимности Легоши.
0: Похвалилась силой и будет. Чем стать добычей Легоши или Била, мне, пожалуй, будет приятнее, если меня съешь ты.
1: Ну зачем ты там? Я ведь даже не обнажила клыки и никогда не обнажу. Самки не любят конфликты.
0: Как знать. Если самка настолько ненасытна, как ты, это совсем другой разговор.
1: Ну, допустим, ненасытна. И что ты имеешь против?
0: Я этого не говорил. Однако, твоя ненасытность происходит от непомерно раздутого самомнения. Красота, статус, мужчина. Ты ведь твердо убеждена, что все это у тебя будет? Но первое у тебя уже есть. Получить второе тебе мешаю я. А вот третье — твой обожаемый Легоши. Гораздо более крепкий орешек, чем ты можешь себе представить.
1: С чего ты взял? Уж я заставлю Легоши обратить на меня внимание.
0: Понаблюдай за ним. И ты поймешь, что я имел в виду. И это, пожалуй, будет отличным испытанием для твоей самоуверенности.

0: Ой, Легоша, у тебя на хвосте волосы секутся.
1: Не выдергивай, больно же.
0: Я и не выдергиваю.
2: Неужели? У него уже есть девушка.
3: Шевелитесь, возвращаемся в школу. Ох, прилично мы задержались. Живее, Луи уже ушел.
4: Дома, хватает же тебе энергии.
2: Привет, команда мастеров.
0: А, Джуна.
2: Мы вас сегодня так задержали, но актеры тоже уже уходят. Легоша, знаешь, репетиция прошла на отлично. А все потому, что ты со мной позанимался.
1: Перестань. Я ничего такого не сделал.
2: Он смотрит на меня так же, как и на остальных. Просто дежурный взгляд.
1: Ну что, идемте?
2: Метеорит уже почти готов.
1: А? Неправда.
2: Говорят, если парень и девушка вместе поставят зажженную свечу к метеориту, им суждено стать парой. Легоша, ты в это веришь?
1: Даже не знаю. Здорово, если бы это оказалось правдой. Стать парой.
2: Легоша, если ты не против, в день метеорита со мной... Что случилось?
1: Свет вырубили. Беда. Народ, все на месте?
3: Легоши? Где он?
1: Я здесь. Вот, сейчас возьму тебя за руку.
3: Что случилось?
1: Похоже, свет вырубили. Не волнуйся. Мы ночные животные, мы вас защитим.
3: Элс, ты цела?
2: Да, все хорошо.
1: Так, пока что давайте соберем весь кружок и встанем поплотнее. Народ, все идите в круг.
3: Свет еще не дали.
4: Так страшно, я совсем ничего не вижу.
5: Нас спрашивают. Кринж. Что это за мыльная опера для инцелов? Японский? Ну погоди.
3: Не волнуйся, скоро все починят.
6: Естественно, все встревожились. Ведь все убийства за пределами школы совершались в ночной мгле.
4: Сколько наших из кружка сегодня пришло?
1: Это...
7: Спасибо. Не нужно, все в порядке. Я еще задержусь, а ты иди, не волнуйся.
1: Аоба, прости, мне нужно отскочить на минутку. Береги ребят.
3: Эй!
1: Скоро буду.
4: Ну дает, нашел же время.
1: Хару! Хару, ты где?
8: Хару?
1: Нету. Где она?
8: Будь спокойна.
1: Запах, хотя и слабый, но есть. Соберись. Возьми след. Возьми и иди по следу. Лишь бы с тобой ничего не случилось.

0: слава богу.
1: Ой, ты все-таки пришел за мной. Лягуша, ты? Прости, я... Ой, нет, мне так неудобно, как я могла обознаться?
0: Все в порядке, я так рад, что с тобой ничего не случилось.
1: Я совсем ничего не видела, честное слово, прости.
0: Да, я знаю, ты не поранилась. У тебя форма испачкалась, вот, держи.
1: Мне очень неловко, извини.
0: Держи платок, говорю.
1: Спасибо.
0: Ты все время была здесь?
2: Мне ведь это мерещится.
3: Сокане.
2: Волк и крольчиха? Бред, правильно. Этого просто не может быть.
1: Или...
2: Как же так?
4: Релиз подготовлен проектом Aniplex. Роли озвучивали Чирик, Даниэль, Леон Харт, Радамир, Ревенш, Братишка, Валеша Кусто и Ната Кекс. Тайминг и работа со звуком Unnamed. Перевод Лася. Благодарим вас за просмотр.
5: На написание. Первого я не знаю. Это про кого? А если единицы никто не несет предмет, он носит прямо в классе? Ну, скорее всего, да. Либо носит подгузники, чтобы не опасаться.

Не, все-таки Production IG тоже участвует. То есть я же говорил, что все-таки я правильно студию указал. То есть Orange они не умеют делать постоянно, а им нужно какой-нибудь это коллаборации делать. В данном случае это Production IG.

0: Эй, где четвертый номер?
1: Нигде нет!
0: Срочно найди! Только не говори, что он ушел. Четвертый где тебя носит? Давай скорее!
2: А вот и он! Слава богу, без тебя никуда. Вот твоя майка с номером. У тебя четверка.
3: Отлично. Начинаем утреннюю тренировку.
4: Адская цифра. Даже спустя 13 лет печать моего прошлого ничуть не потускнет. И прекрасно. Если она останется со мной на всю жизнь, я буду ее всю жизнь попирать. Вот и все. Всегда. С того самого дня я так и делал.
0: Седьмой номер, пошел вперед! Больно не будет. Сначала тебе дадут снотворное, и только потом съедят. Что такое, четвертый? Жрать захотел? Ты же завтракал.
4: Четверка была моим товарным номером. Когда мне было 5 лет, меня продали на черном рынке, как еду для хищников. Я не умел говорить, не знал грамоты, но я понимал, что освобождение из этой тюрьмы означало смерть.
0: Что? Кто-нибудь похож?
5: Она ему в самом начале предлагала дать. А он замерил и теперь находится в френд-зоне.
0: Кожей на вас? Неужели вы надеетесь найти такого в этом грязном хлеву?
6: Хватит пустых разговоров.
0: Пусти, гаденыш! Сейчас получишь! Пшел обратно!
6: Пусти его.
0: Вы уверены?
6: Не твоя забота. Он что, защищает товарища? Потрясающее чувство справедливости. И глаза мне нравятся. Я его покупаю. Ты же меня понимаешь? Этого малыша никогда не существовало на свете.
4: Это был первый травоядный взрослый, которого я увидел. В желании выжить я отчаянно пытался бежать.
6: Сопротивляешься, значит? Да, своего сына я баловать не намерен.
7: Что это? Образец для дегустации?
8: Ребенок? Маленький, вкусненький. Ты, мальчик, не бойся. Иди сюда.
6: Что ж, попробуй сам прорубить себе путь этим ножом. Ты готов убить себя, чтобы не дать себе съесть? Какой гордый мальчик. Я Угума, глава корпорации Хорнс. Я не могу иметь детей. Однако с этого момента ты будешь жить, как мой сын, по плоти и крови. Ты способен изменить этот мир. Несешь ли ты этот груз? Твое отчаяние, твоя боль. Все это вернется твоей силой. Отныне эта миссия лежит на твоих плечах. Ты, сын мой.
4: Тэм, я всегда помню о твоей смерти и ни за что не забуду. Я принес клятву. И обязательно изменю это.
5: Нам написали, я имею в виду любовь. Вот. До третьего числа он доживем, посмотрим.
4: Мир.
9: После убийства Тэма прошло 3 месяца, а новостей об аресте преступника так и нет. Опять развернулся.
10: Момент был неудачный, но не волнуйся.
1: Всему свое время. Я обязательно ей передам все свои чувства.
9: Передать чувства?
10: Луи!
9: Вчера, когда отключили свет, про чувства Хару все стало ясно.
4: А себе-то до нее что?
9: Да ничего, просто спросил.
4: Тогда дружим.
9: Конечно же, Луи и Хару. Задолго до того, как мы с Хару встретились. Ну и что мне теперь делать? А Тэм? Наверняка никто не знает. Это место все обходят 10-й дорогой. А он до сих пор приносит сюда цветы погибшего молодого.
5: Написали. Я имею в виду любовь. Это ответил, сколько тут серий? 12. Ты же читал мангу, что там хэппи-энд будет. Нет, подольщик, я подсмотрел. Мне YouTube показал, подсунул мне как раз обзор этого аниме. Первый сезон, потом второй сезон. И я краем глаза глядя, ну еще три, обзор на третий сезон.
9: Шокласснику? Луи, ты...
5: Именно после этого я решил поставить это аниме. Кефир.

0: Он собирался напасть на Луи.
1: Но почему?
2: Ладно, был неправ, говорю, пусти!
3: Чёртов Луи!
2: И давно он успел нанять охрану?
0: Я просто его младший товарищ. Зачем ты собирался напасть на Луи? Говори!
2: Если ты просто маленький товарищ, мне нечего сказать. Иди подрочи своему Луи.
3: Я все понял, пусти!
2: Ну ты даешь. Ты что, до сих пор не знаешь? Хищник называется. Прямо сейчас ученики-хищники готовят заговор, чтобы линчевать Луи. Нас много. Практически очевидно, что последняя метеорита Луи станет следующим Бестаром. Если это произойдет, позиции хищников сильно пошатнутся. Так что я просто решил сделать себе имя и подсуетился раньше всех. Эй, ты же волк, ты же понимаешь, что мы чувствуем.
1: Он способен устроить бой между волком и тигром. Завоевать самую прекрасную девушку. Почтить память незнакомого младшеклассника. А что я? Что бы я ни пытался решить, всегда действовал какими-то варварскими методами. Я и мой соперник.
2: Сдаюсь, говорю!
1: Как ни крути, я не имею права разбивать отношения Хару и Луи. Более того, до меня мало-помалу дошло. Как я должен поступить? Он заслуживает звания Бестера больше, чем кто бы то ни было. Если хищники ополчатся против Луи, я его защищу.
4: Я станочек, ты посох там присоединил, там в самом начале аниме как раз показали, что они едят соевые продукты, яйца и млеко.
1: Ну и пусть я всю жизнь проживу со своей неразделенной любовью. С самого начала же было ясно.
2: У тебя не выйдет защитить Луи в одиночку, придурок!
1: Дело-то куда серьезнее, чем я думал. Чтобы суметь защитить Луи, я должен разобраться со своими чувствами без колебаний. А для этого... Хару, привет!
5: Принесла нелегкая. Легош, что с тобой? Молодая кровь играет. Что случилось? Болит?
1: Не. Как признаться-то? Я же еще никогда не объяснялся в любви. Особенно учитывая тот факт, что отказ гарантирован.
5: Вот больше и не лезь в драку.
1: Хару!
5: А?
1: Я... Хару, я тебя люблю!
5: Кошмар! Комары сегодня просто зверили!
1: Их вообще нет.
5: Даже если их не видно.
1: Я по запаху чую.
5: У тебя же в носу затычка!
1: Неважно. Слушай. Хару. Я тебе.
4: Написали. Кстати, соевое мясо это только в этом вашем Зверополисе или вообще? Крольчиха же говорит, что ей было страшно жить. Я, мальчик, я Зверополис не смотрел. Но тут прямо говорит, что они сои жрут. Крольчиха говорит, что ей страшно было жить. Ну, потому что... Я думаю, тебе станет понятней, когда ее предысторию покажут.
5: А, у меня люблю. В ушах звенит!
1: Ой? Ты что, специально уходишь от темы? А почему?
5: Это я должна спрашивать, почему? Почему ты говоришь мне такие важные вещи, салфетки в носу? Да еще так внезапно! Мне же нужно настроиться! Ты что, не понимаешь?
1: Хару! Я не хочу, чтобы мои чувства вам помешали. Ты очень много для меня значишь, а Луи я очень уважаю. Я не хочу вам навредить, особенно в такое время. Поэтому я один-единственный раз скажу о своих чувствах, просто чтобы ты о них знала. Завтра, день метеорита, вечером, я буду ждать тебя здесь, чтобы сказать о своих чувствах, как положено. Все верно, это было слишком внезапно. Но к завтрашнему дню ты ведь успеешь настроиться?
5: Теперь стало ничуть не проще. Хорошо.
1: Тогда пока. До завтра.
5: А это с носом поаккуратнее. Ох, ну и что мне делать-то? Уже не помню, сколько лет назад парень доставлял мне столько мороки. Не хочет навредить, значит. Только это невозможно, Легоши. Пока в этом мире существуют инстинкты, мы все без исключения живем, причиняя боль себе и другим. Разве не так?
4: Нам написали. Понятно. Ну, погоди, в своем мире именно так бы и выглядело. Не, я к тому, что мэр обмолвил, что его цель построить город, где все безопасность выглядит, как будто в других местах все не так хорошо. Ну, блин, мэр, я так понимаю, он просто пулист, нахуй. При этом, он же это, ты же видел у хищников-то клыки, у него там вроде нормальные зубки. Человек. Типично тян, ваш дас не стоит слов, а то где и как произнести не языка цветами рестораном, а салфетка на суп посредине белого дня.
5: Бегу.

0: Я точно вам говорю! Это ее туфля! Той карликовой крольчихи!
1: Да и запах ее!
2: А ты откуда знаешь?
0: Ну, это... Нужно срочно сообщить в полицию!
1: А, вот, это валялось рядом с туфлей.
2: Львиный клан? Раз кашу заварил львиный клан, еще вопрос. Будет ли полиция шевелиться?
0: Что еще за львиный клан?
3: Больше ни слова.
2: Мэр.
3: Я сам разберусь, а вы никому ничего не говорите. Ради вашей же безопасности. Я проведу тайное расследование и обязательно ее выручу.
0: Спасибо. Мы знали, что на вас можно положиться. С Хару теперь ничего не случится. Раз мэр сказал, что все будет хорошо, так оно и будет.
3: Поднимать здесь шум совершенно ни к чему. А похищенной девушке все равно уже ничем не поможешь. Мне нельзя связываться с сомнительными организациями, которые только и ждут, чтобы меня прокинуть. До сих пор тоскуешь? Если твоя девушка узнает, убьет.
0: Нет, у меня просто в голове не укладывается. Хару похитили.
4: Хару? Что?
0: Бестолочи. Я же вчера вам устроил отключение электричества. Или, по-вашему, боссу на обед хватит этой малявки?
3: Можно подумать, у нас был выбор. Белоснежную добычу не так-то просто найти.
2: Эй, подними голову! Пигмент только портит вкус, а без него самая мякотка. Постарайся повкуснеть, насколько сможешь.
0: Может, сломать ей ноги, чтобы не сбежала?
5: Нет! Не надо!
0: У нее точно белоснежная шерсть? Проверим-ка.
5: Нет, пусти! Кто-нибудь!
0: Кричи, никто не придет.
6: Что это ты там делаешь? Здоровенный самец льва против маленькой крольчихи.
0: Босс!
6: Бедняжка. Перепугали они тебя, да? Наши молодые шестерки то еще быдло. Они тебя не поранили? Что ж, теперь мы остались вдвоем. Не волнуйся, я не позволю себе грубости. Ты выглядишь совсем юной. Сколько тебе лет?
5: 18.
6: Старшеклассница? И как тебе в школе, нравится?
5: Простите. Я не знаю.
6: Не знаешь? Ладно, ладно. Не хочешь, не говори. Успокойся. Я отношусь к тебе с глубоким уважением. А теперь раздевайся. Сними одежду по доброй воле. И покажи мне, что ты действительно продукт высшего сорта. Или ты хочешь, чтобы мои парни раздели тебя силой?

0: Да, Галар, не пытайся повернуть реку вспять. Пойми, я не собираюсь тебя насиловать. Это всего лишь обязательная процедура. Она доведет твое мясо до идеальной вкусовой кондиции.
1: Там кабель провис, погодите-ка, стремянку.
2: Ебать, это гурман.
1: А, вот она. Давай наверх.
3: Почему вы рассказали только мне?
4: Я обязан тебе показать, как устроен взрослый мир. Если ты в итоге станешь бестаром, то львиный клан и тебе подпалит хвост. Вы что, были с ней знакомы? С той похищенной девчонкой из кружка садоводов. Хотя какая разница?
3: Ну, как тщательно ведь не скрывай. Этим же ничего не решить. Должен ведь быть какой-то способ.
4: Понимаешь, для толпы предельно важна та информация, которую она видит собственными глазами и слышит собственными ушами. Ты должен быть...

Имидж хорошего льва будет разрушен. Пропасть между хищниками и травоядными станет еще больше. А этот город погрузится в хаос. Это твоя финальная проверка на прочность. Это каталог живой еды с черного рынка, и твое личное дело до сих пор в нем. Просто умолчи об этом происшествии. И завтра на закате, когда празднование Дня Метеорита благополучно закончится, награду я бесследно его сотру. Твое прошлое.

0: Отлично. Вот мы и скрепили договор. Хватит на сегодня дел. Возвращайся к своим ребятам из театрального.
1: Черт! Собах! И мэра! Львиный клан!
2: Луи, вот ты где! Хару похитили! Группировка, как ее там, Львиный клан, что ли? Неважно, ее нужно спасать!
1: Как это часто случается, уже слишком поздно.
2: А? Что ты такое говоришь? Луи, ты обязан ее спасти!
1: Если хочешь, иди сам.
2: Но ведь ты же любишь Хару! А Хару тебя!
1: Да что ты вообще знаешь? Что может знать волк, который притворился слабачком и живет припеваючи? Да что ты можешь знать? Уже ничего нельзя сделать. Я не могу повергнуть город Хаос ради одной жертвы. Давай, уговаривай самого себя. Ложь, подставы, все ради мира в этом мире. Да ты на себя посмотри, живой пример. Всех обманываешь, скрываешь свои силы и пытаешься слиться с толпой. Или я не прав?
3: Я все понял. Поэтому тебе, Луи, я покажу свою настоящую силу. Чтобы ты понял, в какой опасности сейчас Хару. И как я сейчас на тебе зол.
4: Что происходит, а? У тебя и так уже все есть. Ты что, вмешиваешь на меня отчаяние из-за того, что не можешь спасти одну единственную девушку? Если ты только и способен, что ходить по проторенной дорожке. Я больше не могу доверять я тебе.
2: Так что живи по уму, если это так называется. И поднимайся до самой вершины. Это твое. Но взамен... Харо... будет моей.
1: Релиз подготовлен проектом Aniplex. Роли озвучивали Чирик, Даниэль, Леонхард, Радамир, Ревенш, Братишка, Валеша Кусто и Натакекс. Тайминг

0: Харо. Харо. До сих пор я еще кое-как шел по запаху. Но учуять ее след здесь просто невозможно. Моя единственная зацепка — название Ледяный клан.
1: Что ищете, молодой человек? Может, козлиную ножку попробовать?
2: Простите, вы что-нибудь знаете про Львиный клан?
1: Простите, совсем ничего не слышу.
2: Извините, Львиный клан.
0: Все сразу же отводят глаза и убегают, как только услышат про Львиный клан. Ну и что мне делать?
3: Урод, у тебя глаза на жопе, что ли?
2: Простите. Вы случайно не знаете, как мне выйти на Львиный клан?
4: Что?
3: Львиный клан?
2: Да.
3: Двигай за нами.
2: Нам точно сюда?
3: Львиный клан, говорит? Ты все равно, считай, покойник, раз решил к ним сунуться. Дай хоть шкуру сдерем, чтобы не пропала зря вместе с тобой. Тьфу, кошелек-то нищебродский.
2: Понимаете, Львиный клан похитил мою подругу.
3: Внутри ветер свищет. Если они тебя бросят в пруд, ее потом не продать.
2: В пруд?
3: За шкуру молодого волка можно срубить нехилое бабло.
5: Отвалите от моего пациента.
3: Атас, смываемся!
2: Панда?
5: Меня зовут Гохин, а никакой не панда. Запомни, что здесь даже хищников опасность подстерегает на каждом шагу.
2: Простите, мне нужно найти убежище Львиного клана.
5: Тише, не ори во всю глотку. Послушай, Львиный клан — это организованная преступная группировка 35 львов. Отморозки, чей бизнес построен на пищевых убийствах. Даже я предпочитаю с ними не связываться. А уж чтобы волк вышел против них в одиночку.
2: Спасибо, я все понял. Но сначала скажите, где здесь пруд?
5: Да ты меня вообще слушал, а? Не знаю, что ты там задумал, но сдохнешь по-любому.
2: Ну, судя по тому, что вы сказали, очень может быть.
5: А?
2: Но, понимаете, они похитили ту девушку. Крольчиху, про которую я рассказывал.
5: Жаль бедняжку, но придется смириться. Они ее уже сожрали.
2: Я должен спасти ее. Любой ценой. Я хищник. Совершил недопустимое и хочу искупить перед ней свою вину. Когда мы впервые встретились, я чуть было ее не съел. А потом бред какой-то. В общем, сейчас злой волк. На беду влюблен в нее по уши. Хочу искупить все свои ошибки. А еще, если каким-то чудом останусь жив, признаюсь ему.
6: Нам написали. Этот панда дважды выбрал белка в глаз. Нет, просто его глаза закрыты. Кугина из плеча.
2: В любви? Хотя чудес не бывает.
5: Тьфу! Чушь собачья!
2: Не хотите объяснять, где пруд? Не надо. Большое спасибо.
5: Эй! Эй! Безмозглый сопляк. Ну и разбирайся, как знаешь.
7: Вот это ливануло.
8: Даже в школу не вернуться.
9: Угу. А куда Легоша-то ушел?
7: Все вещи здесь оставил.
9: Ну... Да и у Лои лицо нехило разобрать.
10: Тише! Услышит ведь!
11: Лои, скажи, пожалуйста, у Легоши что-нибудь случилось?
9: А тебе-то что?
11: Думаешь, я ничего не знаю? Да, ошибаешься, еще как ошибаешься. Но, конечно, я была в шоке, когда узнала, в какую девушку влюблен Легоши. Скажи, куда ушел Легошка?
9: Может быть... Он больше вообще не вернется.
11: Слушай, я же серьезно...
9: Да я говорю, как есть.
11: Это как-то связано с той крольчихой?
9: Прости, Джуна. Я ничему не смог воспрепятствовать. Этой ночью он, скорее всего, погибнет.
2: пробиться в лоб нереально. Что же делать?
1: С ума сойти, Волк пожаловал в одиночку. А я-то думал, вы только стаями рыщете. Мстить ты пришел или продаешь чего, мне плевать, посторонним вход воспрещен.
4: Это, простите, давайте сначала все объясню. Я пришел, потому что...
1: Притормози-ка. Не отнимай у меня этот редкий шанс. Мы, кошачьи старой закалки, ненавидим вас, псовых, самой лютой ненавистью. Вы такие же свирепые, но готовы вилять хвостом и дать лапу по команде. Бесит это ваша общительность. Ты серый волк, а значит, сейчас ответишь за всех псовых. Не ждал, не гадал, что мне выпадет такое счастье. Ну, скажешь предсмертное слово?
2: Я чувствую. Не вижу. Мне кажется? Нет. Не кажется. Он прикасался к Хару. Что ты с ней сделал?
1: А, может быть, ты пришел спасать ту крольчиху? Тогда тебе на самый верх пятиярусной пагоды. Только вот ты чутка опоздал. Хочешь ее увидеть, да? Теперь, если только в виде блевотины. Если только она еще окончательно не переварилась в желудке. Ну, ты понимаешь, да?

0: Слышь, дядя, давай колись!
1: От тебя не пахнет кровью, я не чувствую запах ее крови. Значит, она еще жива.
2: Нет,
1: я его знаю, я знаю запах ее крови. Хару моя женщина, Хару моя жертва.
3: Стоп. Моя жертва?
4: Что, замечтал?
5: Это мой заяц, моя добыча, моя. Легаси кушать, легаси ням-ням. Льву стоило выстрелить сразу. Что-то он затянул.
4: Толся, а, засранец! Ну все, сопляк, тебе конец!
6: Да, идеальный денек для охоты на кошек.
3: Гохин, вы...
6: Чего не кусаешь-то? У тебя, волка, есть только одно средство против специально обученных головорезов из семейства кошачьих. Твои челюсти, иначе не победить. Короче, просто кусай изо всех сил.
3: Кусать, говорите? Нельзя мне кусать. Понимаете, я сейчас...
6: Тьфу ты, смотреть тошно. Думаешь, у смертника получится признаться? Слушай, в следующий раз обязательно целься в шею и перекусывай горло. Твоя любовь родилась из охотничьего инстинкта, но ты все равно действуешь, потому что хочешь изменить предсказуемый итог. Так не убегай. Делать то, что считаешь правильным, дорогого стоит, но это по определению непросто.
3: Я вас понял. У меня нет выбора, да? Иначе я и правда закончу, как они.
6: Верно. Приручив себе зверя, Легоши. В нашем мире мужчины взрослеют именно так.
7: Нарываешься, ублюдок?

0: Собачье мясо – отстойная дешевка.
1: В итоге белку съели. Да, ведь она просто хочет, чтобы ей кто-нибудь дал денег на проездной и помогли с орехами.
2: Гохин, как вы?
3: Все путем, Легоши, беги наверх!
4: Эй, папаша! И еще разок!
3: Бьет только по самым уязвимым местам.
4: Просто бейте все время в нос. У медведя там полно нервных окончаний, это все знают.
3: Легоши!
4: Не путайся под ногами, пес! Совсем еще зеленый. Дружок той крольчихи, да? Сейчас я облегчу твои страдания. Прикончи вот этой самой рукой, которая унес ту крольчиху.
5: Он держал ее совсем недавно. Харо. Харо. Я верю, что ты еще жива.
4: Черт, меня от тебя тошнит! Вот тебе!
5: Как же я хочу тебя увидеть!
4: Че такой тормозной, обдолбался, что ли?
5: От ноздрей дрожь проходит в мышцы по всему телу. И все мое тело горит. Потому что...
1: Да, написали. Это женщина моя. Ну, заяц, погоди немного, я иду. Со с первого поднять не судьба, не судьба. Теперь это брат 2. Или брат 1. Потому что мне кажется, что брат первый отличается только местом действия.
5: Я чую тебя. Оно превосходит любые инстинкты и придает мне сил. Простое, эгоистичное желание поскорее тебя увидеть.
3: Легоши, я здесь сам разберусь, а ты беги.
5: Но ведь...
3: С этими шестерками я и один справлюсь. Смотри, не сдохни.
5: Понял. Вы тоже.
3: Ха. Дерзкий щенок.

0: может, сейчас не надо писать, уважаемые? Да и кто эти уважаемые? А, это типа такое приветствие. А без разницы, я все равно не знаю, к кому обращаюсь. Да и зачем нужно приветствовать в предсмертном письме? От него становится еще тоскливее. Предсмертное письмо — это громко сказано. Я просто хотела оглянуться на собственную жизнь, чтобы калейдоскоп сложился в моем собственном стиле. Моя жизнь... Она оканчивается грустно, что это даже забавно. Меня похитила какая-то сомнительная организация. А прямо сейчас они выясняют, вкусно ли у меня мясо. Теперь уже поздно оправдываться. Но я жила как самка, как мелкое животное. Я просто проживала каждый день как последний, вот и все. Правда, все. Правда, учитывая мой образ жизни, можно сказать, что в конце вполне ему соответствую. Нет, в самом деле, если женщина в наши дни рождается карликовым кроликом, как я, счастье в жизни ей не полагается. Я родилась в абсолютно обычной семье карликовых кроликов и выросла в атмосфере абсолютно обычной любви. Я была самой маленькой из всех братьев и сестер. Поэтому родители мне говорили:
1: остерегайся каждую минуту. Карликовые кролики — одни из самых слабых травоядных. Поэтому будь осторожна.
2: А зачем?
1: Если что-нибудь случится, ты сразу же погибнешь.
0: В раннем детстве мне не очень-то устраивало это объяснение. Но когда мне исполнилось 10, я начала постепенно его понимать.
3: Эй, давай донесу.
2: Спасибо.
0: Как бы я ни росла, в глазах остальных животных я все равно выглядела беспомощным младенцем.
2: Почему ты улыбаешься? Не обращай внимания, спасибо.
0: А все потому, что я была маленькой, слабой и жалкой. И если что-нибудь случится, ты сразу же погибнешь. На такое жалкое существо все смотрели с улыбкой. Но в этих улыбках сквозила фальшь.
2: Прости.
4: Ты не поранилась?
3: Харо, давай лучше я.
0: Так я и росла в окружении сочувственных улыбок, пока не доросла до 3 класса средней школы.
4: Знаешь, я... Хару, я уже давно от тебя люблю. Давай встречаться.
0: Не улыбается. Я наконец-то открыла для себя тот единственный момент, в котором я становилась равной другим животным. Только в это время я больше не была жалкой.
5: Теперь вы знаете ее причину, почему она шлюхует. Короче, школьник практически стал разматывать самый могущественный клан в мире, и все под соусом бизнес-страданий, классика аниме. Что вы тут смотрите? Это фури порно? Теперь навсегда было фури порно. Ну не до конца. И даже не фури китай.
0: Со мной не обращались, как с беспомощной. В Саите не было лжи. Я хотела, чтобы хоть кто-нибудь видел во мне просто Хару, а не беспомощного кролика.
4: Хару? Все хорошо?
0: Может быть, это ненормально. Но мне казалось, что меня впервые принимают такой, какая я есть. И пусть я теряла друзей и подруг, пусть меня презирали, все равно это было лучше всеобщего сочувствия. Гораздо лучше. Но теперь все кончено. Уже кончено. Ничтожная карликовая крольчиха, которая прожила 18 ничтожных лет. Прощай. Я так и не сказала любимому парню все как есть, и уже не скажу. Я так и не узнаю, зачем появилась на свет, и чего на самом деле стою, уже не узнаю. Сожаление — это все, что мне осталось. Откуда? Почему Легоши? Он такой колючий. Из него слова не вытянешь. Я совершенно не представляю, чем он думает. Но этот мальчик, этот серый волк, всегда был со мной предельно честным и открытым.
5: Быт! Вот, а чё заяц надулся? Ну, потому что он не карликовый заяц. Наверное, я не знаю.
0: Только ты относился ко мне без жалости и сочувствия. Только ты всегда видел во мне мою личность. Нет, все-таки он и правда странный.
6: С тех пор я изучаю, да, какие эмоции улучшают вкус.
0: Раз уж мне все равно умирать,
6: в итоге выяснил, что это чувство унижения и стыд. Унижение и стыд способствуют циркуляции крови. От этого мясо становится еще вкуснее.
0: Слышь, папик? Ты уж извини. Пока ты тут занимался саморекламой, я мысленно написала предсмертное письмо. Говоришь, от унижения стыда циркулирует кровь и улучшается вкус? Тогда сейчас это безобразие спокойно. Говоришь, ты гурман? Прости, но сейчас тебя ждет самый отвратительный ужин. Ты будешь жрать жесткое мясо женщины, которая не испытывала ни сожаления, ни стыда. Эй, папик! Давай, жри скорее, пока вкус не испортился окончательно. Давай, я ко всему готова.
6: Пожалуй, я сделал тебе слишком много поблажек. Жесткое мясо меня не устраивает. Я просто нежно сделаю из тебя отбивную.
0: Нет!
6: Сначала ушко.
0: Не надо! Пожалуйста, не надо! Я всегда одна. Даже перед...
5: Лёва не додумался до того, чтобы выебать жертву.
0: Перед смертью. Никто не придет меня спасти. Не придет ведь? Вот моя жизнь и закончилась.

0: Гоша!
1: Надень мою форму! Прости, если воняет потом!
0: Как это? Почему ты пришел?
1: Слишком много причин! Всего не расскажешь!
0: Какой же ты придурок!
2: Релиз подготовлен проектом Аниплек. Роли озвучивали Чирик, Даниэль, Леонхард, Радамир,

Написали. Тут рычание актера такое же, как в «Ну, погоди». Русского дубляжа, то да.

Ну погоди, русский дублир, погоди, продублировать. Нет, я тебе про этот, про Бестарс вообще-то, дурачок.

0: Ой, мамочки, даже и не знаю, что теперь делать. Он побросал все вещи и куда-то убежал.
1: А главное, что завтра день метеорита.
2: Но мы сегодня Легоши даже не видели.
1: Прогуливать не в его стиле. Так что я думаю, у него была уважительная причина.
0: Алло? Что? Тоже не могут найти? Простите, нам нужно бежать.
2: Ну и дела. Еще и дождь зарядил. Что-то мне не по себе. Джек, у тебя тоже нет идей?
1: Ну, кровать, похоже, с утра стоит нетро...
3: О! Рожка валяется мертвая!
1: Рожка?
3: Жук-носорог, о котором заботился Легоши!
2: Вот Легоши расстроится.
1: Ух, не к добру это. Легоши все время с ней нянчился.
4: Рожечка, что, теперь бегаешь во всю прыть?
1: Я рад, что твой жучок выздоровел. А все благодаря тебе.
4: Думаешь? Не уверен. Я... Не знаю, как бы это сказать. Я же с ней общаюсь ради своего удовольствия. А ей эти отношения может только в тягость.
1: Отношения?
4: Как бы зверь типа меня не старался. Расстояние до такого маленького создания, как она, все равно непреодолимо.
1: Слушай, друг, может, ты до сих пор страдаешь по той крольчихе?

0: Она сказала, что мне никогда не понять чувство зверя, которому смерть постоянно дышит в спину. И она права. Естественно, мне этого не понять, раз я хищник.
1: Легоши!
2: Хару! Беги, пока не поздно! Сейчас же!
1: Я не могу так поступить!
0: Но знаешь, если мы в итоге так и не поймем друг друга, то почему было задумано так, что я родился волком?
3: Я думаю, все внезапно задаются таким же вопросом. Дети и взрослые, хищники и травоядные. Каждый ведет свою борьбу. Вид каждого определяется в момент его рождения. И каждый хочет найти смысл, который его удовлетворит.
4: Черт, загрызть тебя, похоже, не получится. Парень, давай закончим этот бой.
0: Да, закончим. Я уже понял, Джек. Какой смысл в том, что я родился волком? Пожалуй, я бы предпочел, чтобы ты меня таким не видела. Прости меня. Хару. Бояться больше нечего. Мои когти служат тебе. Мои кулаки служат тебе. И я стану твоим зверем. Сейчас я в твоих глазах выгляжу сущим дьяволом, да?
2: Хару, теперь уже все хорошо.
0: Приговор. Больно выносить ты.
2: Бежим со мной, если ты не против.
1: Лягушка, ты...
0: Вот этого самого серого волка ты приручила целиком и полностью.
1: Меня трясет от страха.

0: как я счастлив. Честное слово.
1: Лягушек!
0: Я дошел аж сюда, потому что хотел, чтобы ты меня простила. За то, что я родился хищником. За то, что я в тебя влюбился.
1: Это... Лягуша, ты один повязал их всех?
2: Куда мне?
0: Со мной сюда пришел один мужик, панда.
1: Шагай давай! Можешь идти? Где тебя поддерживать, чтобы тебе легче шлось?
3: Чертов сопляк. Он специально кусал мимо сонной артерии. И сейчас я преподам тебе последний, самый важный урок. Наивная доброта приводит к смерти.
4: Я больше не позволю даже пальцем ее тронуть. Давай, умоляй оставить себе жизнь. Сейчас же, а я посмотрю. Покажи мне, как вы, хищники, способны дрожать от ужаса. Ну же, давай, рыдай, вымаливай прощение.
5: Слоси!
4: Повезло тебе. Я тоже должен был преподать себе урок. В этом мире нет спасения. А теперь пора раствориться во тьме.
6: Что? Ты еще кто такой?
7: А ну, брось пушку!
4: Хватит с меня схваток с этими насквозь прогнившими взрослыми. Я уже потерял все, и честь, и гордость. Так пусть будет как проще. Номер 4. Четвертый номер в товарном каталоге. Сам хилый, тельце маленькое, зато вкус гарантирован. Оставьте от меня одни рога. Приятного аппетита!

0: Лягуша! Слава богу! Ты так давно не двигался, я уж боялась, что ты умер.
1: Живее всех живых.
0: Умоляю. Умоляю, прости меня, Лягуша. Ведь ради меня ты...
1: Хару, не волнуйся, я всего лишь...
0: Ты жертвовал собой, чтобы спасти меня.
1: Я всего лишь... Хочу что-нибудь съесть.
2: Держи! Одна большая якисоба с яйцом.
1: Слюнки текут. Хару, ты тоже поешь?
2: Братан, на тебе живого места нет. Давай, наедайся досыта.
1: Спасибо.
0: Нет, и все-таки ладно в детстве, но в 17 лет носить деньги в ботинки на экстренный случай?
1: Ну, когда я был маленьким, меня дедушка научил.
0: Лягуша, ты был дедушкиным любимчиком, да?
1: Ну, наверное, да. Давно все это было. Еще в детстве.
0: Наша с Лягушей жизнь потихоньку начинает переплетаться. Вот кто жертвовал собой, чтобы спасти меня. Прямо сейчас на моих глазах ест дешевую якисобу. И эта сцена, несомненно, запомнится мне на всю жизнь и будет очень дорога.
3: Знаете, Анончик, я почему-то вспоминаю вот эту вот книжку про «Ну, погори». Это режиссера. Так вот, там тоже в конце волк и заяц в итоге вместе возвращались. То есть, ну, суть такова, что заяц вытащил из параллельных миров типа настоящего серого волка, чтобы освободить своего братыка волка. Потому что его сбили медведи по беспределу в каталажку. Потом еще какой-то лесу находят, а они в итоге два волка леса, они ловят зайца, едут в лепездрички по Подмосковье, чтобы зайца приходовать на даче. Но волк все-таки, ну, волк, который волк из «Ну, погоди», решает, ну, нахер, и спасает своего этого, дальнюю игрушку свою любимую. И там их вроде сдают ментам. И они весело возвращаются в Москву. Заяц обожает волк из параллельного мира, потому что оригинал сбили медведя. Вы представляете, что зайца выходит на дачу. В 90-х думах они сильно поменялся, кстати. Да, мне кажется, как раз 90-х. Вообще мне... Книжица это в начале 2000-х мне попался, я попросил бабушку мне ее купить. Носить деньги в ботинки на экстренный случай. Между прочим, база, всем советую делать так же. Ну, Анончик, у тебя нет железной монетки в 250 рублев, что можно было носить в обуви на пожарной.
0: Именно поэтому, пока она остается самым красивым воспоминанием на сегодняшний день, да иди, мы пойдем в метро, ладно?
2: Угу. Последний поезд уже тут.
0: Сколько у тебя осталось денег?
1: Где-то 4500 йен.
0: Так просто и быстро все это для меня закончится. В конце концов...
1: Хару, может, переночуем в гостинице? Пойдем поищем?
0: Летние ночи. Всегда такие длинные.
4: Ну и где Легоши? Нет его. Испарился. Он нарушил одно из самых строгих школьных правил. Не явился ночевать в общежитии. Ваш сосед по комнате безнадежно испорчен. Что? Не было никаких симптомов его извращенности?
5: Симптомов?
4: Может быть. Он проявлял нездоровый интерес к ученицам из числа мелких животных.
6: А о чем это вы? Это же не имеет никакого отношения к делу.
4: Нет. Еще как имеет. Мне только что сообщили из женского общежития, что одна крольчиха тоже не пришла ночевать. А это рюкзак Легоши, который принесли в наше общежитие. И проблема в том, что лежит внутри.
5: Это...
3: Я думал, там будет это... Крольчья бордуха.
5: Было у Легоши в рюкзаке?
4: После этого не остается никаких сомнений. Волк и крольчиха ночуют в городе без разрешения. Тут уже пахнет жареным, а не просто нарушением школьных правил. Если что-то пойдет не так, это переходит все границы.
7: Нет, Легоши это вряд ли.
0: Легоши, смотри, сюда пускают пары разных видов. Вон, мелкими буквами написано. Идем в этот отель.
1: Хару. Но ведь это...
0: Ну, выбирать не приходится. В обычном отеле слишком дорого. А насчет возраста не волнуйся, уж тебя-то точно не спросят.
3: 4000 йен за ночь?
0: Ну так идем или нет? А то как-то неловко торчать от входа.
1: Слушай, давай все-таки перекантуйся где-нибудь на лавочке, а ты переночуешь в отеле.
0: Зачем это?
1: Как это зачем? Как-никак тебя сегодня похитили хищники. Вряд ли ты готова ночевать в одной комнате со мной.
3: Блядь, как волк из 10-го колеса, который читал книжки Долкин со всяких психологов, чтобы прожить с человеческой самкой. Это не там, где кажется, что принц, который был превращен в собаку, своей злобной мамаши, оказывается, что это... Он сводный брат через вот эту зубную мамашу с человеческой самки.
1: После такого дня.
0: Но из лап меня вырвал именно ты, разве нет? Чего ты испугался-то? Именно ты спас меня от львиной мафии.
1: Пойми, этого я и боюсь. Я сражался до кровавых ран, спас любимую девушку, поел и снова полон сил. Не знаю, зачем я это говорю сам, но понимаешь, у меня сейчас, вероятно, после всего этого вовсю бушуют мужские гормоны. Если мы будем спать рядом в таком месте, ну, наверняка ты поняла, если что-нибудь произойдет.
0: Ну, произойдет и произойдет, с тобой-то я не против. Сегодня ночью, Легоши, тебе дозволено абсолютно все. Все-таки ты совершил настоящий подвиг, разве нет?
1: Не слишком ли быстро поехала? Что? Прямо на самый верх? На крышу? Здесь же еще столько этажей.
3: Да, именно там шикарный фильм. А это разве не сериал? Ну такой, который... типа это... телефильм, телесериал, вот то, что вот Савкин, типа, телефильмами обозвали, многосерийный телефильм, во.
1: Где я должен побывать? Да вы издеваетесь! Ну, очевидно, что этот безумный эскалатор...
3: 4000 за ночь... Очень дешево, ну, ланочек. 2000 рублей массы. Ну, в принципе, нормальная цена для хаты. Посуточно. Ну, просто в последнее время, во-первых, а, нужно бронировать заранее, б, в Москве таких уже цен, наверное, нету. Раньше, да, нормальная цена была. Это многосерийный фильм, и мне там 3 или 4 серии. О, вот так.
8: Я сегодня определенно создал сам. Стоп, какой к черту эскалатор? А, хватит, я же не знаю, что мне с этим делать.
0: Я включу кондиционер. Волки любят потеплее или попрохладнее, а?
8: Как по мне, лучше попрохладнее.
0: Ага, и мне тоже.
1: Пульт в изголовье. Зеркало во всю стену. Откуда-то я знал, что так бывает. Оказывается, все так и есть.
0: А, караоке нет, что ли? Жалко.
3: Написали. Но это не хат, по сути, это отель. Там отель для отелей. Это дешево. Но, Анончик, по сути, это тебе посуточная хата, будем честны. Просто у них лап-отели сделаны по-человечески. Это у нас тут из-за скрепов нету нормальных отелей для поебушек.
8: Ты раньше уже ходила в такие отели?
0: Ага, ходила. Но знаешь, я в первый раз так волнуюсь. Садись, что ли? Прости, прости, слишком сильно отбросила. Ведь ты же во много раз тяжелее меня, Легоша. Сейчас ты мне кажешься еще больше, чем в первый день нашей встречи.

0: Майка! Наверное, майку лучше сейчас постирать, чтобы высохло. Майку лучше постирать и повесить сушиться.
1: Что?
0: Ты меня вообще слушаешь? Как ты поедешь в метро в окровавленной майке? Надо выстирать.
1: Я сейчас пытался ее поцеловать, что ли?
0: Подними руки, я тебя раздену.
1: Благодаря ей я меняюсь прямо на глазах.
0: Ой, Легоши, у тебя же вся спина в шрамах. Откуда столько?
1: Появились после нашего знакомства.
2: Нам написали. Давай, Волк, не проеби свой шанс. Все складывается, не будь аяшем. Собака, кстати, изо рта воняет всегда. Кстати, это немножко зависит от тем, чем животина питается. Вот. Конечно, да, не ромашки там будут, естественно. Потому что ты, дочек, своей собачке зубы-то не чистишь. Специальной пасты для собак.
1: Когда еще стояли холода, и день был прохладный, а ночь тихой, слышался только шум воды в фонтане.
0: Легоши!
1: Тот день изменил для меня все. Я с самого начала кое-что от тебя скрывал. Мы с тобой впервые встретились не в саду на крыше. Тем монстром, который напал на тебя за актовым залом, был я. И я на самом деле собирался тебя съесть. Я.
0: Легошенька. Я с самого начала просто делала вид, что ничего не знаю.
1: А?
0: Не то чтобы я все время тебя подозревала. Просто пару раз мне подумалось, что это мог быть ты. Поэтому мне все труднее и труднее было тебя понять. И я гадала, собираешься ли ты в конце концов меня съесть. Или у тебя в мыслях совсем другое.
1: Тогда почему ты со мной подружилась?
0: Ну как же? Потому что с тобой мне было все время хорошо. Знаешь, Легуш, может быть, настоящие мы. Так и сидим в этой позе, а время для нас остановилось. И что будет дальше? Сейчас зависит только от тебя. Секс. Съесть. Решать тебе.
1: Хару, я так не могу.
0: Легоши, у тебя так громко бьется сердце.
2: Написали. Собаки умные, пусть сами себе зубы чистят. Дядочек. Собаки умные достаточно, чтобы быть одомашненными. А дальше тебе это не попугай, иди ворота. Москвички. Япония, как мне кажется, мало у кого есть подходящая площадь для поебушек, поэтому высокий спрос на поебатели. А у нас просто низкий, потому что и предложение, смотрите, щеночек. Если что, у нас проблема с ценами на недвижимость. Уже который год. Ёбаный пузырь недвижки. С одной стороны, Япония с размером с Курской области, с другой стороны, и там население, как во всей Рашке. Если не брать вот эти высосанные с пальца 45 миллионов личных населения страны,

0: Я же говорю, у нас как раз в этой стране вот одно время вот между, я вот читал, между вот где-то вот после Крым наш вот как раз пошли проблемы именно с непослушными отелями, были нормальные типа общежития, где там просто сдавали комнату на время. Вот, и их часто использовали как место для поебушек. Вот, вот это, или там было временное общежитие, там, типа с повышенными бупсами, в кавычках. Вот, как раз вот эти вот 2000 рублей выходило. Вот, и вот эти общежития сейчас, их считают, что нет. Вот остались хаты, ну хаты... За 2000 ты сейчас на завтра хрен найдешь для поебушек. Спрос недвижимости на стройку больше, поэтому не несет на аренду хат, тем более, что это дешевле, чем отели. Ну давай, ну ничего считать. Ну, вот возьмем среднюю убитость и однушку. Ладно, двушку. С подбабки в Москве. Где-нибудь в спальном районе, типа Перово, где обитает обсидиан. 60 тысяч стоит. Ну, делим на 30 дней месячных, получаем 2000 рублей. Так что не дешевле. Плюс Японии секс вполне обычное занятие, которое никто особо не стесняется. У нас надо как-то шифроваться. Попробуй зарегать тут любовно ты. Тогда скрепы, я же говорю из-за скреп, вот это все и... Ты думаешь, они в Японии так и называются лопатой? Ну, это в обиходе, а так они там... Отель посуточный, содержание.
1: Сердце, что меня подбрасывает от каждого удара. Что, точка невозврата ближе, чем сегодняшние драки?
2: Естественно. Что тут вообще решать? Нельзя же так... Харо, ты же сама все понимаешь.
1: Не понимаю. Легоша, решение за тобой.
2: Прости, прости. Руки трясутся.
1: Успокойся. Не спеши.
2: Стоп, стоп, стоп. Правда можно? Оно такое маленькое. Серьезно, ее тело слишком маленькое. Я почти могу обхватить ее одной рукой. Такая мягонькая. А дальше я чувствую...
0: Написали. Не, ну ты правильно почитал. Ну ты сейчас охотал мепку, а за отель ты заплатишь 1004 за ночь. Ну а ночь. Еще раз. Аренда хат тут стоит в Москве 60 тысяч. То есть, да, день вот посчитает отца, да, хата на мепке. Выходит. То есть я к чему вообще с счета? Вот мы друг друга, наверное, не стыкуемся. Я, короче, к тому, что в этой стране проблема с местом на поебаться. Даже вот сейчас хаты однодневки, они сейчас уже дороже стоят.
2: Что-то твердое. Это ее ребра? То есть получается, эти две булочки это ее.
1: Артем слегка задел.
2: Прости!
1: Ничего. Не останавливайся, Легоши. Ты не смущайся, ты так. Давай лежа.
2: Не тяжко?
1: Не волнуйся. Не тяжело.
2: Спокойно, лягуша. Не порань ее. Не испугай. Каким голоском она пискнула? Хару. Хару.
1: Лягуша. Не может быть. Лягуша. Прости. Тело само.

0: минуты, 2 часа, 3 минуты, 2 часа, 3 минуты, 2 часа, 3 минуты, 2 часа, 3 минуты, 2 часа, 3 минуты, 2 часа, 4 минуты, 2 часа, 4 минуты, 2 часа, 4 минуты, 2 часа, 4 минуты, 2 часа, 4 минуты, 2 часа, 4 минуты, 2 часа, 4 минуты, 2 часа, 4 минуты, 2 часа, 4 минуты, 2 часа, 4 минуты, 2 часа, 4 минуты, 2 часа, 4 минуты, 2 часа, 4 минуты, 2 часа, 4 минуты, 2 часа, 4 минуты, 2 часа, 4 минуты, 2 часа, 4 минуты, 2 часа, 4 минуты, 2 часа, 5 минут, 2 часа, 5 минут, 2 часа, 5 минут, 2 часа, 5 минут, 2 часа, 5 минут, 2 часа, 5 минут, 2 часа, 5 минут, 2 часа, 5 минут, 2 часа, 5 минут, 2 часа, 5 минут, 2 часа, 5 минут, 2 часа, 5 минут, 2 часа, 5 минут, 2 часа, 5 минут, 2 часа, 5 минут, 2 часа, 5 минут, 2 часа, 5 минут, 2 часа, 5 минут, 2 часа, 5 минут, 2 часа, 5 минут, 2 часа, 5 минут, 2 часа, 5 минут, 2 часа, 5 минут, 2 часа, 6 минут, 2 часа, 6.
1: Настоящие мы. Так и сидим в этой позе, а время для нас остановилось. Лягуша, прости. Тело само пытается запрыгнуть к тебе в пасть. Поверить не могу.

0: само попыталось тебе скормиться.
1: Это... ну...
0: Нет, ну бывает же. Наверное, со мной что-то не так.
1: Нет, это все из-за меня. Прости.
0: Ну что ты? Ведь это я оказалась не готова. Немножко упорства, и, наверное, как-нибудь получится. Продолжим.
1: Нет, нет, речи быть не может ни в коем случае. Все, хватит, давай остановимся.
0: Но как же, мне же... мне очень неудобно перед тобой.
1: Нет, нет, перестань, со мной все в полном порядке. Если мужские гормоны стоят без внимания, они тут же успокоятся. Давай спать. На самом деле, да. Так будет-то лучше.
0: Эй, брось, ну ты чего зажимаешься? Мужчина ты или кто?
1: Да нет же, ничего я не зажимаюсь, я просто, на самом деле, просто... Как я мог? Что я наделал? Понесся на пролом и даже не подумал про ее чувства.
0: Пойду постираю майку, а ты прекращай киснуть.
1: Не надо, стой, я сам выстираю.
0: Перестань, хоть что-то для тебя сделаю.
1: Я что, совсем дебил? С чего мне сбрело в голову, что она станет моей просто потому, что я ее спас?

0: Надо же, уже в такие теплые руки. Я всегда воспринимал это как само собой разумеющееся. Я был просто обязан ее спасти. Нельзя было допустить, чтобы эта рука стала ледяной. Как же я счастлив, что она теплая. Вот так мы в итоге ушли из отеля, где между нами ничего не произошло.
1: Надо же, прояснилось. Я забыла сказать кое-что важное тебе.
0: А?
1: Большое спасибо, что ты меня спас.
0: Угу.
1: Но это не отменяет факт, что ты ужасно храпел.
0: Прости. Я чувствовал себя ребенком, который пока так ничего и не узнал. И купался с тобой в лучах утреннего солнца.
2: Вернись ты на полчаса позже, и я бы все доложил учителям.
0: То есть вы не сообщили в школу?
2: Только не думай, что я тебя выгораживаю. На тебе живого места нет, и ты ночевал в городе без разрешения с девушкой другого вида. У меня просто нет слов, по крайней мере приличных.
0: Ну и докладывайте на здоровье, какие проблемы? Но я рассказал правду и про похищение львиным клановым, про ночь в городе.
2: Не произноси даже имени этой опасной банды вслух. Суть в том, что волк был с крольчихой, это переходит все границы. Где вы, скажи мне на милость, пропадали до утра?
0: Я надеюсь, вы не сунулись в какое-нибудь чудесное место в форме Черритона. При этом если из-за твоей вышки пострадает
3: Черритон. Это дописали. 2500-3000 минимум внутри МКАДа. За 4500 уже можно снять даже на охотном ряду. На Арбате. А на Патриарших прудах. Даже сама сказала, что ему можно все. Теперь посмотри, сколько стоит отель на охотном ряду.
2: Школы мало тебе уж точно не покажется, ты меня понял? Извините. Как Легоша себя чувствует? А ты кто такая? Ты его знаешь?
1: Да, я за него волнуюсь. Простите, я могу поговорить с ним наедине?
0: Спасибо тебе, Джуна. Прости, что устроил вам переполох перед самым представлением.
1: Перестань. Легоша, я была уверена, что ты вернешься.
0: С чего вдруг?
1: Ну как же? Ведь я лучше всех из нашего кружка знаю, какими сильными могут быть волки.
0: Понятно. Да, пожалуй.
1: Но почему он так отстраняется? Если честно... Я услышала ваш разговор. Значит, ты, Легоша, спас крольчиху от львиного клана? Я верю, что это правда. Легоша, ты ведь сам говорил, что тактильное общение представителей одного вида дает релаксирующий эффект. Сейчас тебе как никогда необходимо прикоснуться ко мне.
3: Она написала. Я не понимаю, что за животное комендантша. Впрочем, это, наверное, вопрос, который задают себе многие студенты. Бабуин? Не? Да, бабуин. Бабуин, кстати, клыки есть.
0: Спасибо. Только я сейчас совершенно спокоен, хотя и сам удивляюсь, почему.
1: Как же так?
3: Точнее, павиан даже.
1: У тебя же будто на лице написано, я уже принадлежу ей. Ко мне. Ко мне. Легоша, ты ведь сам говорил, что тактильное общение представителей одного вида дает релаксирующий эффект. Сейчас тебе как никогда необходимо прикоснуться ко мне.
0: Спасибо. Только я сейчас совершенно спокоен, хотя и сам удивляюсь, почему.
1: Как же так? У тебя же будто на лице написано, я уже принадлежу ей.

0: И эта лилипутка охмурила моего Легоши? Извини, ты хотела войти?
1: Нет, я просто мимо проходила, пока.
2: Тьма, что тебе от меня надо?
0: У тебя получится сделать Легоши счастливым?
1: А? Не слишком ли наглый вопрос для первой встречи? Йокару, третий класс, и тебе не помешает представиться бы.
0: Извини. Я Джуна, первый класс.
1: Надо же, оказывается, Легоши нравится девушкам. Тем более она такая красивая и того же вида.
0: Это ведь ты? Это ведь с тобой, Легоши?
3: Нам написали. Вангую во время тактильного контакта пробежит крыльчиха. Как видишь, ты пропахнулся. Павиан, отличный вид для обширной воспетки. Прям в точку.
0: Был вчера ночью и так далее.
1: Да, это я. Но у нас с ним все не так однозначно, как ты думаешь, так что не переживай. Сделать Легоши счастливым, говоришь? Ну, а раз ты его так сильно любишь, это, пожалуй, может сделать его счастливым. А? Что такое? Эй, ты чего стоишь?
3: Представляете? Эх, было бы смешно, если бы Авторша вывернула в сторону, что волка и волчица текут у панды рачихи просто потому, что хотят жрать, сожрать ее.
1: Да что такое? Почему на меня каждый день наваливается волк?
0: Вот оно что. Все ясно. Все понятно по запаху. Секса у вас не было. Ну, естественно. Ты что, решила, что я собираюсь тебя съесть? Это не мои методы. Я выиграю у тебя, как подобает женщине. И ты в этом убедишься. В день метеорита.
4: До представления 15 минут!
5: Легоши, сходи-ка прогуляйся, когда дотаскаешь это барахло.
6: А? Зачем ты?
5: Как это зачем? Ты что, собрался с такими ранами работать осветителем?
6: Конечно. Не нужен мне никакой дополнительный отдых.
5: А мне в такой зоопарке не нужен еще один дополнительный геморрой, так что извиняй. И вся наша команда так считает.
6: Еще один?
7: Луи пропал, так что кучу сцен пришлось менять на лету.
6: Луи пропал?
7: Да. И дозвониться не получается. До сих пор с ним ничего подобного еще не случалось.
6: Наверное, это из-за меня. Хочу с ним поговорить.
5: Джуна? Джуна?
3: Оуф! Если бы Ада пришла, то это был классический троп, то одного, то у другого ревность. Ну, знаешь, такой вот получился бы трагичок. Блин, реально, на коли больше похож, чем на волчиц.
0: Я доработала костюм и слегка изменила грим. Сейчас с нами нет Луи, и именно поэтому мы должны сплотиться, как никогда.
1: Давайте устроим такое представление, чтобы зрители ахнули. Поставим всех на уши.
7: Дело, говоришь? Верно. Покажем, на что мы способны.
6: Мне кажется, что прямо сейчас что-то меняется.

0: идеальный мир. И хотя сейчас я одна, ноги словно сковал ледяной страх.
1: О, сейчас будет выступать театральный кружок школы Черритон.

0: когда писали. Без шуток, я сегодня шел по улице и видел Фури в костюме. Был некий фиолетовый волк. Да вид довольно дорогой костюм. И я подумал, к чему бы это? А тут Криеш вечером показывает Фури. Ладно, друзья, Фури будет спать. Потом расскажет, чем закончился. И это есть три сезона. Ну, дочек, я не думаю, что следующее аниме, точнее, на следующее аниме Блядское будут показывать второй сезон. Я думаю, зайдемся на первом.
1: Хищники такие сильные, такие красивые, потому что они особенные. Мне страшно не потому, что Легоша в меня влюбился, и не потому, что может меня съесть. Я испугалась, что он поймет, насколько я ничтожна. Вот почему я от него убежала. Ты единственный на целом свете разглядел жалкую крольчиху. Ты в ответе за ту, кого приручил. Ведь я без тебя уже не могу. Голубой ты волчонок.
2: Что же делать? Ее нигде нет. Не могли же ее снова похитить? Где же она? Я не хочу еще раз с тобой разминуться. 10 метров. Нет, кажется, дальше. 20 метров. Она ушла с площади? Хару.
1: Что, нос заложила?
2: Хару. Я...
1: Подожди. Дай сперва скажу я. Ясно. Знаешь, я...
3: Большое вам спасибо! А теперь я хочу представить еще одного участника нашего кружка. Этот парень — волк, который совершил героический поступок.
4: Он отыскал пропавшую ученицу и спас ее, рискуя собственной жизнью.
3: Настоящий подвиг, достойный хищника.
4: А теперь, Легоша, поднимись, пожалуйста, на сцену.
2: Да, Джуна, что за дела? Меня даже не предупредили.
3: Он спас травоядную ученицу нашей школы. Невзирая на опасности, которые ему грозили.
4: Травоядные слабее хищников, и хищники стремятся их защитить.
3: Это закон природы. Собери желание, как оно есть.
2: Нет, ты ошибаешься. Я видел собственными глазами.
4: И я хочу обратить ваше внимание...
2: Какой ужас несут в себе инстинкты хищника.
3: Какой огромный потенциал скрыт в физической силе хищников. Это неоценимое сокровище. Именно в нем подлинная суть хищников.
5: Какие же они молодцы.
6: А, вон у него даже фингал под глаз.
7: И вон и она, такие юные и крутые.
8: Уважаемые гости, начинается церемония света.
3: Как было бы здорово вот так вот, шаг за шагом, сделать мир лучше.
4: Я всегда об этом думала, с самого детства. Легоша, давай вместе зажжем свечу.
2: Эй, стой! Свечи ведь ставят влюбленные пары. Нас же неправильно поймут. На нас же сейчас все смотрят.
4: Они все поймут правильно.

0: Лягуши, сила хищников не может сиять там, где нет света. Ты ведь и сам понимаешь. Сколько бы ты ни сражался во тьме этого мира, это ляжет бременем на твои плечи, и не более того. Тебя будут бояться, ненавидеть. Тебя раздавит твоя же собственная сила. Я не хочу увидеть тебя таким. Давай вместе. Выйдем на свет. Ну и ушлая же, это Джуна. Я была уверена, что издевками меня не пробить. Но это было очень-очень больно. Хотя чего уж, они так подходят друг к другу. Этой толпе взрослых было бы достаточно на них взглянуть, чтобы устроить овацию. А кто бы пожелал счастья волку и крольчихе? Да никто. Да и потом, у меня нет никакого права присваивать Лягуши. Так что если я уйду с дороги, все проблемы будут решены. Это же просто шаг. По идее, это не с ним.
1: Харо! Не стоит ходить ночью одной, слишком опасно.
0: Нет, ну у него и правда талант все усложнять. Что ты здесь делаешь? Ты оставил ее одну, что ли?
1: А?
0: Ты же слышал, как вам аплодировали. Вы же идеальная пара.
1: Что?
0: Ты совсем дурак, что ли? Отвали от меня, понял?
1: Мы с ней просто ходим в один кружок. Правда, мы оба серые волки. Но у нее, кажется, неправильное представление обо мне. Вообще-то, я довольно темная личность, поэтому я продолжу огребать проблемы хоть во тьме, хоть на свету. Если я останусь в тени, как и раньше, и по-любому буду огребать проблемы, но отныне они будут связаны в том числе и с тобой, то для меня оно того стоит.
0: Но из-за меня тебя чуть не убили. И если я нанесу тебе своими женскими проблемами травму, я себе этого не прощу. Да хотя бы ночью в отеле. Я же тебя так сильно ранила.
1: Ну, это... Думаю, такие проблемы с каждым случаются.
0: Какая-то совершенно безумная, ненормальная ситуация. Мое тело само прыгнуло к тебе в пасть, бред.
1: И не говори.
0: Мы не только мужчина и женщина. В первую очередь ты волк, а я крольчиха, так будет всегда.
1: Если честно... Когда тебя похитил львиный клан, у меня было такое чувство, будто они отняли мою добычу. По правде сказать, меня тревожило, что я и сам не понимаю, какое чувство на самом деле движет мною и велит тебя спасти. Но сейчас для меня все предельно ясно. Харо, я никогда ни за что тебя не съем, потому что...
0: Прекрати! Почему ты так в этом уверен?
1: Я как раз и пытаюсь объяснить.
0: Лягуши, чем откровеннее ты становишься, тем сильнее меня переполняют чувства. Где гарантия, что волк не сожрет кролика? В этом мире их нет. Мы не можем быть вместе. Как же больно, невыносимо больно. Чем терпеть эту боль, мне было бы легче, если бы ты съел меня.
2: Написали. А теперь внимание, черный ящик, то есть волк. Фиг себе освещать травоядных. Это такая иллюзия на повестку. Ну да. Кстати, у нас чатик отвалился. Сколько живут кролики? 8-9 лет. Сколько живут волки? В среднем волки живут 6 лет. Прожить жизнь не вылезает до 15-16 лет. В принципе, астрологи и скин друг другу подходят. Ну так, кролики-то если повезет дожить, они ж, блядь, ты думаешь, почему они, ну там, ко скольки самки становятся фертильными, к 6 месяцам. Вот, короче, у кого раньше происходит половое созревание, значит, тот живет меньше, чем установлено. В этой вашей дикой природе.
1: Может быть, гарантии нет. Но есть причина. Очень простая.
0: почему?
1: Потому что я тебя люблю. Харо. Я непременно стану сильнее. Чтобы ни общество, ни инстинкты не взяли надо мной верх. Чтобы сделать тебя по-настоящему счастливой. Я стану гораздо сильнее.
0: Я подожду.
3: Релиз подготовлен проектом Aniplex. Роли озвучивали Чирик, Даниэль, Леонхард, Радамир, Ревенш, Валеша Кусто и Ната Кекс. Тайминг и работа со звуком Unnamed. Перевод Лася. Благодарим вас за просмотр.

0: Егоши, ну и как ты провел это лето? Если в целом.
1: Это лето?
2: Нам написали. Я бы проиграл, если бы сюда саундтрек тоже написали Али Project. Но анончик... Али... Этот, господи... Вот этот, он, у нас же дуэт, то есть певичка и композитор. Вот, и как раз... Композитору как раз сейчас вроде мало дают заказов. И они работают, грубо говоря, на певичке. Если что, я про аниме. То есть самый последний раз, когда ему давали работать над аниме, это под это «Принцесса монстров», когда выходил в 2013 году. Ну, где-то там почувствуйте, вот там они вот как раз писали саундтрек. Петухи спортики. О, Мишу Маваш показывают. Ну, в нашем случае это курицы. И та курица, у которой глаза прорисованы, типа мангака. Да, мангака у нас не только женщина, но она считает себя курицей в этом мире. Так что в нашем случае какая-нибудь Машу Маваша. Алпак в чате нужно. Хотя любая Галя с вашей работы тоже подойдет.
3: У меня пока не сложилось поесть арбуз.
0: А?
3: Пойдем купим прямо сейчас. Айда вместе.
0: Эй! Ты же сказал пойдем, а не побежим.

0: Ну, наконец-то, тебя все обыскались. Идем скорее. А? Чего улыбаешься?
1: Ну, не скоро мы увидим второй сезон, так что смотрите сами. И я не обижусь. Вот, дорогие радиослушатели. Следующее аниме, что я вам показал, я даже не знаю. Наверное, эксперимент Элейн. А либо пока мне что-нибудь жизнь интереса не подкинет. Как вот с японским, ну погоди. А на сегодня все. Всем спасибо за внимание. За всем этим мы так и не поняли, кто убил овечку студента. Во втором сезоне раскроется. И вот сейчас только что показали, кто это был. Спойлер небольшой. В следующей неделе, чтобы поставил второй сезон, мы ждем. Анончик, вопрос в том, что а, когда продлят ли мне завтра больничный, и б, до какого числа мне его продлят? Ну, наверное, до середины следующей недели, надеюсь, до 13 числа, чтобы я съездил к лору. Пожалуйста, что у меня ухо не проходит. Вот. Если мне... то есть он разъебал могущественный клан и просто вернулся в школу, будто ничего не произошло. Но он же не разъебал, он просто украл крольчиху и съебался. И при этом... Ну, слушай, это не могущественный клан, это просто местные, в кавычках, якутцы. Вот. Так что я, еще раз, я не знаю, когда я буду. Вот, так что... Держитесь, анончики. Счастья, здоровья, всего самого лучшего в этом плане. При этом, когда будет подлабор? 2 года реквестирую. Еще, так, что это? Ваш подлабор.

Не, я больше отзывов, больше 40 серий в одном сезоне не кручу. Не, извини, Анончик, смотри сам. Либо устраиваю обещание, мы твои ссылки пустим и придет смотреть. Звони каналчик на Кике. Просишь кого-нибудь из прочерка, например. Он у нас добрая душа, тебе даже вещание устроит. А, ну и спрос якутца, это у них, видимо, обычное дело в Японии. Ну, обычно пиши. С тянучкой в беде, который похитили. Да я же квестировал фильмы, а не сезоны. Ну, ты спросил под лабор. Я вот сейчас загуглил, там 47 серий, так что есть конкретный фильм, это другое дело.

Ai, Lara, все ночки чмавки вас лобики и пупочки, если вы не ежики. Против не любил аниме. Он не будет стримить, если на второй фильм, но по-хорошему надо и первый поставить. Против не любил аниме, он не будет стримить. Ну, он тебе поможет стримить, это раз. И два, он, видишь, у нас аниме воскресенье появилось, он вот психопас, зомби щеки съел. И самостоятельно добавку взял. Вот. Чпавки. До следующего раза.

запахи волшебных цветов. Ну просто живет, просто песни поет. Кто бы думали? Волшебный кролик рисует мелатоник, латынь изучает, стихи сочиняет. Волшебный кролик рисует мелатоник, стихи сочиняет, на скрипке играет. Волшебный кролик рисует мелатоник, на скрипке играет. По маме скучает.